0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Бресте синоптики обещают плюс 18-20, в Гомеле днем от 19 до 21 тепла, в Минске, Гродно, Могилеве и Витебске плюс 17-19. По большей части территории страны ожидается переменная облачность, без осадков, лишь в Витебске пройдут кратковременные дожди. Таковы данные Белгидромета.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Бресте синоптики обещают плюс 18-20, в Гомеле днем от 19 до 21 тепла, в Минске, Гродно, Могилеве и Витебске плюс 17-19. По большей части территории страны ожидается переменная облачность, без осадков, лишь в Витебске пройдут кратковременные дожди. Таковы данные Белгидромета.

Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Бресте синоптики обещают плюс 18-20, в Гомеле днем от 19 до 21 тепла, в Минске, Гродно, Могилеве и Витебске плюс 17-19. По большей части территории страны ожидается переменная облачность, без осадков, лишь в Витебске пройдут кратковременные дожди.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Бресте синоптики обещают плюс 18-20, в Гомеле днем от 19 до 21 тепла, в Минске, Гродно, Могилеве и Витебске плюс 17-19. По большей части территории страны ожидается переменная облачность, без осадков, лишь в Витебске пройдут кратковременные дожди. Таковы данные Белгидромета.

Это Альфа-радио. Хиты на каждый день.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Бресте синоптики обещают плюс 18-20, в Гомеле днем от 19 до 21 тепла, в Минске, Гродно, Могилеве и Витебске плюс 17-19. По большей части территории страны ожидается переменная облачность, без осадков, лишь в Витебске пройдут кратковременные.

Ты слушаешь Альфа-радио.

0: повтор вечерней программы. «Картина дня». Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах в ближайшие 30 минут. С вами Татьяна Щербина. Здравствуйте. Предлагаемые инновации в сфере лицензирования стали темой совещания у президента. На рассмотрение вынесен подготовленный проект закона. Глава государства предложил обсудить наиболее острые новеллы документа, чтобы определить подходы к его дальнейшей доработке в парламенте. В числе предлагаемых в законопроекте инноваций – введение лицензирования дополнительного образования детей и молодежи, услуг по обслуживанию и монтажу домофонов, а также изменение требований к медработникам в частном секторе здравоохранения.
2: Давайте сразу разберемся, чтобы журналисты понимали, поскольку они, прежде всего, понесут эту тему в общество. Что такое лицензирование? Это что, ограничение? Ну, кто у нас здесь теоретик этой проблемы? Что такое лицензирование?
3: Это правильно, это государство в особо чувствительной сфере. Но связанная с безопасностью.
2: Это же не только ограничения.
3: Нет, это правила игры. Правила.
2: Там могут быть и ограничения, и какие-то коврыжки, льготы и так далее. Наоборот, более широко мы можем в законе прописать то, что мы хотим.
3: Конечно, товарищ.
2: А лицензирование – это не разрешение. Какое имеет отношение лицензирование к разрешению того или иного вида деятельности?
3: Прямое. Если соблюдаешь правила игры, то тебе разрешается играть в эту игру. Если нет, значит нет.
2: Значит, лицензирование – это не только ограничение, Дмитрий Николаевич. Ваша виза стоит под этим материалом. Поэтому я вас прошу внимательно к этому относиться и теоретически. Да, это правила игры. Да, это в основе лежит разрешение. Есть лицензия, иду работаю. Так что, ну, могут быть ограничения. Необходимо понимать, что если мы говорим об ограничениях, то они являются вынужденными и должны быть направлены во благо, а не во вред. Задача – защитить жизнь и здоровье людей, обеспечить безопасность государства. И тут не надо бояться. У нас некий есть страх от Снабкова там, или от правительства, еще от кого-то. Вот лицензирование – это лишнее регулирование и так далее. Этого бояться не надо, если речь идет о серьезных вещах. И вообще в законе, Игорь Петрович Наливан, надо определиться, что такое лицензирование и где будем лицензировать, и вообще все будем лицензировать. И возможно ли видеть практику в других государствах, все ли мы будем лицензировать, то есть давать разрешение и устанавливать правила игры. Или только там, где это нужно. Но надо изучить правила в других государствах, как это делается. Но ни в коем случае не исходить из того, что вот если мы лицензии какие-то где-то уведем, как вот будем обсуждать там домофоны и прочее, значит, мы где-то нарушаем права человека или еще где-то что-то. Какие тут нарушения? Если у меня есть правила поведения в этом сегменте жизни общества или экономики, вот они четко прописаны, что тут плохого? Если я беру лицензию и вижу свои права, обязанности, и там будут определенные, если нужно, ограничения. Серьезнейшим образом надо отнестись к этому закону. Поэтому я и настаиваю на его переработке полностью, а не только дополнение и изменение. Но лицензирование – это ни в коем случае не самоцель. Зарегулировать можно любой вид деятельности, но излишние барьеры, недостаточно взвешенное решение, даже недоработанные формулировки могут весьма неблагоприятно сказаться как на людях, так и на экономике. Парламент и правительство должны четко видеть последствия решений. Важно не допускать нововведений в угоду ведомственным интересам, которые могут вызвать справедливый негативный отклик в обществе. Это тоже надо учитывать. Но не это главное. Если надо, значит надо. Надо понимать, как это будет работать на практике и не только в Минске. Тут, наверное, попроще, но и в отдаленной деревеньке закон есть закон. На отдельных примерах мы должны рассмотреть сегодня эти простые требования.
1: Президент подчеркнул, что сфера образования является государствообразующей, и к ее развитию необходимо подходить через призму национальных интересов. При этом правила для получения лицензии должны быть четкими и понятными для всех.
2: Введение лицензирования дополнительного образования детей и молодежи. Мы последовательно на протяжении ряда лет донастраиваем государственное регулирование образовательной деятельности. Подчеркну, донастраиваем, а не закручиваем гайки, как порой пытаются это преподнести нечистоплотные СМИ или убежавшие за рубеж псевдоэксперты. Вот я о них говорил. Ни в коем случае не надо там смотреть излишне по сторонам. Надо делать то, что выгодно для нашего государства. Ну, конечно, мнение мы будем всегда учитывать. Основное требование в данном вопросе – защитить, я в образовании сейчас, наших детей, всякого рода проходимцев, обеспечить равные условия работы как для государственных, так и для частных субъектов. Еще раз повторю для понимания. Сфера образования – сфера государствообразующая. Поэтому мы ее будем регулировать с учетом национальных интересов, как бы кому-то это ни нравилось. Об этом, кстати, шел разговор недавно при докладе министра. Хотел бы услышать, как лицензирование образования уже показало себя. Удалось ли навести порядок в отрасли? Отметь, что критерии для получения лицензирования должны быть четкие и понятны для всех. Какие меры планируется принять, чтобы не создавать ненужного напряжения и в отрасли, и в обществе? Вопросы лицензирования образования должна быть поставлена точка.
1: Одно из предложенных нововведений касается получения лицензии для монтажа и обслуживания домофонов. Президент обратил внимание на их широкое распространение по всей стране. Соответственно, новации не должны оказать негативного влияния на данную сферу.
2: Необходимость получения лицензии для монтажа и обслуживания домофонов. Ну, что такое домофоны, горожане? И не только уже горожане знают, но предлагается лицензировать и это. Монтаж и обслуживание. В наших городах домофоны установлены практически в каждом подъезде. И сколько у нас их по стране? Возникает вопрос по средним и малым городам, по организациям ЖКХ. Смогут ли там своевременно выполнить все необходимые требования и получить лицензии? Не приведет ли все это к перебоям в оказании услуг и их удорожанию для населения?
1: Также предлагается изменить требования для работы в частном секторе здравоохранения, увеличить стаж работы с 3 до 7 лет в госучреждении, сделать обязательным наличие не менее первой категории, в том числе для среднего медицинского персонала.
2: У многих вызывает сомнение целесообразность предлагаемых изменений в требованиях для работы в частном секторе здравоохранения. Это прежде всего увеличение стажа работы с 3 до 7 лет в госучреждении и наличие не менее первой категории, в том числе для средних медработников. Получается, что государственные организации становятся трамплином для частного бизнеса или нет? Анализировали ли, сколько медработников уходят в коммерческие структуры и по каким причинам? И вообще, Наталья Ивановна, вы часто мне об этом говорите. Ну, нам надо посмотреть на здравоохранение государственное и частное. Мы всегда говорили, вот давайте равные условия там и прочее. А равные ли условия? Наверное, здесь тоже кое-что. Николай Геннадьевич упирается в ценообразование. В цену. Ну, подумайте. Повсеместно ли проходит такая миграция работников здравоохранения к частникам? Как предлагаемые меры позволят усилить кадровые резервы государственных учреждений здравоохранения? С другой стороны, если оставить все как есть, насколько частная медицина будет вовлечена в решение социальных задач государства? И вообще, как работает государственно-частное партнерство в этой сфере? Хотелось бы выслушать объективную позицию по данным вопросам, поскольку они, прежде всего, поставлены перед президентом. Подытожив, хочу сказать, что не надо подменять решение проблем установлением административных барьеров, если это не надо. Также необходимо больше внимания уделять результатам публичного обсуждения законопроекта. И представлять надо президенту те или иные проекты, которые в полном объеме выносились на суд общественности. Это тоже важно. Иметь определенное заключение, как люди воспринимают те иные проекты, прежде чем они станут законами. С подробной всесторонней оценкой надо за и против. Законодательство должно быть максимально стабильным.
1: Отдельным аспектом в ходе совещания стала тема азартных игр. Широкое распространение тематической рекламы уже начало создавать негативный фон в обществе. Александр Лукашенко поручил дополнительно изучить работу и рекламу в стране игорного бизнеса. Главе администрации президента Дмитрию Крутому предстоит серьезно этим заняться.
2: Я, извини, перебью тебя, Юры, как они называются у вас, крути гуся там, и везде вы поразвешивали эти рекламы. Уже дошло до того, оказывается, это моя семья этим занимается. Моя семья как раз меня третирует каждый день. Они меня душат, чтобы я на это внимание обратил. Что творится в стране? У нас все гуся этого крутят. Или как там называется у вас? Обратите внимание, Дмитрий Николаевич, возьмите серьезно этим, займитесь. Что это такое? У нас онлайн-казино и казино вообще и прочее там. Я уже запутался в этих понятиях.
4: Все зарегулировано, товарищ президент.
2: Ну, оно зарегулировано, но у нас страна превратилась в казино.
4: То, что касается рекламы, ваше поручение.
2: Какие-то фон Бета и прочее дошли до того, что ты кое-кого в чувство приводишь. Они мне пишут, вы знаете, мы теряем какие-то. И на такую фигню пишут, как будто они там вкладывать будут и инвестировать в какие-то серьезные направления, которые нам вообще не нужны. И указывают сумму, что будут потери. У них около 500 миллионов долларов.
4: Это
2: так это ж какие обороты в этом? Поэтому отступление от интересов государства быть не должно. И обратите внимание на эти фонбеты и казино. Да, они где-то платят деньги. Да, еще что-то. Но это не значит, что вся страна занавешена и обвешена, особенно у Кухарева, этими всеми плакатами и этими рекламами. Ну, у нас же чистая, красивая для народа страна. Ну, наверное, там кое-что не для народа. Как говорит его вот это контрольные проверки, там огромные деньжищи уходят за пределы нашего государства. Я знаю, что ты занялся этой проблемой, подключи соответствующих людей, чтобы у нас целостная была не просто картина, а было же принято решение. Не везде надо бросаться на эти деньги.
1: По итогам совещания у президента, отвечая на вопросы журналистов, министр внутренних дел Иван Кубраков сообщил, что правом лицензировать услуги по монтажу и обслуживанию домофонов предлагается наделить департамент охраны МВД.
5: Сегодня нет единого оператора, который отвечает за обслуживание домофонов. Как происходит на практике установка домофонов? Строится дом, устанавливаются домофоны, устанавливает их юридическое лицо. Сегодня таких юридических лиц, которые обслуживают домофонные системы, 82 и 14. Частных предпринимателей. Домофон установили, иногда дают гарантию, истекает гарантия, перестает работать домофон, и в итоге люди идут жаловаться в ЖЭС, либо в ЖКХ, то есть на балансе, о чем находится этот дом. Что касается безопасности, хочу сказать, мы внесли предложение, чтобы департамент охраны МВД взял на себя ответственность лицензировать данный вид деятельности. Что такое лицензия? Мы отвечаем за качество, то есть качество персонала, который будет обслуживать, качество техники, которая будет устанавливаться. Но самое главное, что мы как единый оператор предлагаем на сегодняшний день, вот смотрите, если что-то происходит, чрезвычайно какая-то ситуация, нужно одновременно открыть все подъезды. Кто это будет делать? Сегодня единого оператора нету. Мы уже на сегодняшний день разработали такую программу и дистанционно можем это делать.
1: Что касается частной медицины, то сегодня там работают более 600 врачей. У 290 из них стаж меньше 7 лет. Еще почти 1900 сотрудников среднего медперсонала, имеющих вторую квалификационную категорию. аудиторию. Новое требование предстоит тщательно взвесить. Как сообщил министр здравоохранения Александр Ходжаев, до 1 января Минздрав должен представить аргументированное решение.
6: С моей точки зрения, это достаточно небольшой срок, чтобы иметь возможность набраться того необходимого клинического опыта, принятия правильных решений в экстренной ситуации. Да и современные технологии и те документы, которые мы на сегодняшний день видим, конечно, подразумевают под собой достаточно значимый и объем знаний, которые требуются получить за определенный промежуток времени. Но его нужно не только получить, его нужно еще применить в практической плоскости. Глава государства поставил очень правильную задачу, которая заключается в том, что мы не должны решать поверхностно. Мы должны решить системно. В отношении этого хотелось бы сказать, что, конечно, государственно-частное партнерство – это все то, что есть во всем мире. И в этом отношении наша страна не должна быть исключением. И мы постараемся за самые короткие сроки, конечно же, определить те направления, те тренды, которые предложим к обсуждению и, конечно же, к утверждению, потому что до 1 января поставлены сроки для исправления той ситуации, которая на сегодняшний день вызывает опасения или обоснование того, как должно быть.
1: Работа над трансформацией законодательства продолжится. Президент поручил доработать подходы к новациям в сфере лицензирования. По каждому отдельному направлению будет учитываться мнение общественности и профильных специалистов. Больше подробностей совещания у президента читайте на сайте СББай и в газете «СБ Беларусь сегодня».
0: Картина дня.
1: Государственных наград и благодарности президента Беларуси удостоены 39 представителей различных сфер деятельности, а также открытое акционерное общество «Планар» и «Интеграл», управляющая компания холдинга «Интеграл». Соответствующий указ подписал президент Беларуси Александр Лукашенко. Орденов, медалей и почетных званий они удостоены за многолетний плодотворный труд, профессионализм, высокие производственные показатели и значительные результаты в служебной деятельности, вклад в обеспечение общественной безопасности, предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, развитие военно-промышленного и агропромышленного комплексов, нефтяной промышленности, микроэлектроники и транспортной отрасли, выдающиеся достижения в геологии, сферах науки, здравоохранения, образования, культуры и спорта. С 1 сентября 2027 года Академия интеллектуальных технологий начнет подготовку специалистов в области естественных наук, промышленных и цифровых технологий, других перспективных направлений. Указ о создании учреждения подписал президент. Для приема на обучение предусмотрен уникальный порядок отбора в формате республиканского конкурса, в котором смогут принять участие выпускники школ, учащиеся колледжей и студенты вузов, специалисты предприятий, ученые. Предварительные отборы будут проходить в Минске, областных центрах и крупных городах. Желающие обучаться в академии должны будут предоставить креативную идею, разработку, изобретение, рациональное предложение. Заключительный этап отбора представляет собой практически интенсивный курс в академии с выполнением индивидуальных и групповых заданий, публичной защитой проекта и сдачей внутреннего вступительного испытания. К образовательному процессу в академии привлекут ведущих ученых и преподавателей, руководителей и специалистов-практиков предприятий, которые добились значимых достижений в научной, инновационной и производственной сферах. Особый подход предусмотрен и в отношении программ обучения. Они могут быть скорректированы на основании отраслевых запросов. Обучающиеся смогут самостоятельно выбирать спецкурсы, смежную профилизацию или специальность. Для них будет организовано обучение на предприятиях с решением реальных производственных задач, а также групповая и индивидуальная проектная и научно-исследовательская деятельность. Все это позволит выйти на конкретный продукт, ориентированный на внедрение в реальный сектор экономики и коммерциализацию. Прошедшие апробацию в Академии экспериментальные учебные программы и передовые методики будут внедряться в другие учреждения образования, что обеспечит дальнейшее повышение качества подготовки специалистов. По завершении обучения предусматривается сдача государственного экзамена, а также защита стартап-проекта или прикладной научно-исследовательской работы. Координацию работы Академии и контроль за ее деятельностью будет осуществлять наблюдательный совет, возглавляемый министром образования. В состав совета войдут руководители отраслевых министерств и ведомств, Национальной академии наук Беларуси, Парка высоких технологий. Создание Академии позволит сформировать гибкую междисциплинарную научно-образовательную среду нового типа, которая будет ориентирована на практический результат и интегрирована в реальные экономические процессы с учетом потребностей третьей страны. Первую часть результатов комплексного республиканского социсследования представил Институт социологии Национальной академии наук. Она посвящена социально-экономическому развитию. После будет и общественно-политическая, а также по резонансным темам, которые волнуют белорусов. В чем важность такого исследования? Для того, чтобы принимать новые законодательные акты, законодательные инициативы, корректировать правовую базу, нужно знать, чем живет сегодня общество, как люди оценивают свое материальное положение, свой достаток, свое место работы, свое окружение, как меняется большой или маленький населенный пункт. И поэтому были созданы анкеты, где на нескольких десятках страниц предложили вопросы, и белорусы на них отвечали. Среди тех, кого опрашивали, большинство – это горожане. 80% городского населения, примерно 20% сельского. В опросе активно приняли участие женщины – 55%. Более половины опрошенных – это экономически активное население. Люди среднего возраста, те, кто работают, повышают свою квалификацию, образование, создают семьи, у них появляются дети, они покупают дома, квартиры, машины. В целом они могут оценить, как менялась их жизнь за последние 5 лет. Еще интересно про срез общества, который был представлен. Это люди в основном со средним техническим образованием, чуть меньше с высшим. И, кстати, много семей, у которых есть дети, это 75%. Всего же участие в этом опросе приняло 2045 респондентов со всех регионов Беларуси разных возрастов. Заказчик такого исследования – Белорусский институт стратегических исследований. Заместитель директора BCI Виталий Пунченко обозначил главные тренды, которые выявили аналитики.
7: Я назову лишь некоторые тренды, заслуживающие внимания, по результатам такой аналитической обработки. Первое. Экономические настроения умеренно оптимистичны. Граждане признают и ценят результаты социальной политики государства. При всех нюансах оценивают свое материальное положение и уровень развития страны как достаточно приемлемый. Примечательно, что жители села ценят материальное благополучие своих семей выше немножко, чем жители Минска. Второй тренд – рациональное трудолюбие. Граждане ценят свое рабочее место, готовы много и напряженно работать, но если будут видеть измеримый результат – достойный заработок, профессиональная самореализация. При этом присутствует значительная часть людей, в том числе молодежь, которая ценит свое свободное время и комфорт. Третье. Финансовая рачительность и бережливость. Белорусы рационально распределяют свои доходы, считают деньги. Треть респондентов использует возможность рассрочки или кредита. Примерно столько же делают наличные накопления в белорусских рублях. Исследование зафиксировало существенную разницу в предпочтениях валюты для накопления в пользу белорусского рубля. Четвертое. Формула жизненных ценностей белорусов – здоровье, семья, достаток, душевный комфорт, любовь и согласие.
1: Кроме того, сохраняется тренд на урбанизацию. Основными мотивами переезда в крупный город или столицу для граждан являются возможность больше зарабатывать, улучшить жилищные условия, получить образование и профессию. Для части граждан важна доступная инфраструктура. Следующий тренд – демографические установки пока сдержанные. Большинство граждан планируют иметь 1-2 детей. При этом в идеале достаточно большая часть населения готова к многодетности. При этом граждане очень дорожат личностным развитием своих детей, расширением возможностей получения хорошего образования, перспективной профессии. Ну и самое главное, что отмечают белорусы, что они любят, гордятся своей страной, и если уж едут за границу, то в основном в туристические поездки, а также на какую-то временную работу по приглашению. Также исследование показало дружелюбное отношение белорусов ко всем национальностям, стремление к добрососедству. На вопрос, как оцениваете материальное положение вашей семьи, 82,2% респондентов отметили как хорошее. Эти цифры прокомментировал аналитик BCI Алексей Авдонин.
8: О чем это говорит? Какие данные? Да, 82,2%. Это в первую очередь говорит о том, что та политика государства, которая проводится на протяжении 3 десятилетий, она всегда ориентирована на повышение благосостояния. Наш президент всегда говорит, что основная деятельность и госаппарата, и государства должна быть ориентирована на повышение благосостояния. Как результат, мы видим эти данные непосредственно сейчас на социсследовании. Показатели высокие. Это говорит в первую очередь о том, что те программы, которые принимаются на Всебелорусском народном собрании по социально-экономическому развитию нашей страны на каждую 5-летку, они дают свои результаты. Наше население верит в будущее, осознает, стабильность этого будущего, нету каких-то диспропорций, неуверенности.
1: Еще один вопрос касался того, хватает ли средств на повседневные и крупные траты. В частности, применительно к продуктам питания, 93,6% респондентов ответили положительно, и только 5% отрицательно. Что касается квартплаты, оплаты коммунальных услуг, 89,5% опрошенных ответили, что средств им хватает. Отвечая на вопрос о том, что вы, ваша семья, сделали или приобрели для улучшения жизни за последние 5 лет, 36,7% ответили, что сделали ремонт квартиры, дома, а без малого 32% купили товары долговременного пользования. Больше подробностей читайте на сайте СББай и в газете СБ «Беларусь сегодня». В четверг по всей Беларуси прошел единый день информирования, главной темой которого накануне знаковой даты 17 сентября стал День народного единства как фактор национальной гордости. Острый разговор о суверенитете и противостоянии манипуляциям развернулся на ключевых площадках страны. Одним из центральных событий дня стала встреча первого заместителя главы администрации президента с учащимися в Борисовском государственном колледже. Обращаясь к аудитории, Владимир Перцов заявил, что сегодня за умы и сердца белорусской молодежи идет колоссальное информационное противостояние, развернутое через новые электронные медиа. Альтернативные псевдоисторики по заказу западных центров целенаправленно замешивают правду на лжи и фейках, пытаясь передергивать факты и создать у белорусов ложные стереотипы, чтобы превратить подрастающее поколение в людей без памяти. Сегодня в информационном противостоянии именно правда должна стать главным оружием.
2: Для того, чтобы опровергать эту ложь, для того, чтобы заниматься этой контрпропагандой, нужно проводить такие встречи лицом к лицу и не бояться острых вопросов, заблуждений, вступать в дискуссию с молодыми людьми, потому что их вот это противоречие внутри гложет. И они хотят найти ответ на многие вопросы, но, к сожалению, иногда из-за такой скупости, сухости или отсутствия дополнительного времени у взрослых, у преподавателей, у нас, они обращаются вот в те самые средства массовой коммуникации и находят там то, что находят, а мы уже вынуждены проводить такую разъяснительную работу. Но самое главное, что у нас есть возможность встречаться лицом к лицу, у нас есть возможность задавать вопросы, отвечать на вопросы, развенчивать фейки, разбивать вот ту неправду в эпоху постправды, которая зачастую и сейчас все больше и больше залетает в умы наших молодых людей.
1: Это был открытый, интересный и полезный диалог, поделилась своими впечатлениями одна из участниц встречи.
9: С нами довольно открыто беседовали, ну, ничего не скрывая. Как-то было очень комфортно общаться. Мы довольно, хоть и маленькая страна по сравнению с другими, но у нас очень крепкий, очень дружный народ. Это правильно то, что мы говорим и будем, надеюсь, говорить про этот праздник, День народного единства.
1: По всей стране спикеры подкрепили тему национальной сплоченности упрямыми историческими фактами, подчеркивая, что сегодня единство – это не просто красивая дата в календаре, а живой фундамент нашей этнической консолидации и реальной безопасности. Участникам встреч в аудиториях и на предприятиях реального сектора экономики наглядно продемонстрировали, что умение слышать друг друга и работать на общий результат – это главный щит против любых попыток стереть историческую память белорусов и навязать ложные стереотипы извне. Усталый Минск – город-герой. Состоялось торжественное открытие военно-патриотической игры «Зорница» воспитанников военно-патриотических клубов МВД. Церемония стала продолжением идеологического марафона «110 лет в едином строю», посвященного грядущему юбилею белорусской милиции. Собравшиеся возложили цветы к подножию стелы, почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания. Приветствуя участников, заместитель министра внутренних дел Дмитрий Корзюк подчеркнул: «Отрадно видеть в едином строю не только воспитанников военно-патриотических клубов милицейского ведомства, но и ребята из военно-патриотических клубов Министерства обороны, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Государственного пограничного комитета. Это еще раз доказывает, вместе, плечом к плечу, мы готовим патриотов нашей любимой страны, будущих защитников Отечества».
10: Министерство внутренних дел огромную работу проводит с детьми. Они сегодня изучают историю милиции, других государственных органов, участвуют во всех наших мероприятиях, отдают дань уважения нашим ветеранам, гордятся теми достижениями, которые сегодня есть. Очень большое количество ребят проявляют огромное желание вступить в военно-патриотические клубы Министерства внутренних дел, других подразделений силового блока. И сегодня Впервые на нашей зорнице уже участвуют Министерство обороны, Министерство по чрезвычайным ситуациям, Государственный пограничный комитет. Все наши подразделения взаимодействуют напрямую с коллегами из России и других стран. Получаем опыт, да, обмениваемся своими достижениями, говорим то, что мы достигли. И начиная с детства получают опыт общения с ребятами из других стран. И это и есть вся та работа, которая сегодня делается для того, чтобы создать будущее, для того, чтобы воспитать человека, который будет дальше служить своей родине, будет делать все для того, чтобы на нашей земле было мирно. Это и есть основная цель нашего воспитания. И, конечно, нам важно, чтобы они пошли в милицейские вузы, в вузы силового блока. Но если они пойдут в какое-то другое место, для нас тоже это будет важно, потому что мы знаем, что это наши люди, и будут они любить и ценить нашу родину так, как любим ее мы.
1: Многие мальчишки и девчонки уже не первый раз участвуют в «Зорнице».
9: Наша команда уже второй год подряд участвует в военно-патриотической игре «Зорница». В тот раз мы заняли первое место, поэтому в этом году мы, конечно, хотим снова завоевать первое место.
11: Участвую в «Зорнице» уже третий раз. Каждый год я жду начала осени, чтобы поучаствовать в этом

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-радио.
2: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду, как взрослые, пока вас нет дома.
3: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
4: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
5: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
0: Альфа-радио. Радио твоего дня.

только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Александр Лукашенко накануне собрал совещание по вопросам лицензирования отдельных видов деятельности. Проект изменения законов по вопросам лицензирования уже разработан. Перед его дальнейшим усовершенствованием в парламенте президент предложил детально разобрать наиболее острые вопросы. В частности, глава государства затронул инициативу об изменении требований для медработников частных клиник.
1: У многих вызывает сомнение целесообразность предлагаемых изменений в требованиях для работы в частном секторе здравоохранения. Это прежде всего увеличение стажа работы с 3 до 7 лет в госучреждении и наличие не менее первой категории, в том числе для средних медработников. Получается, что государственные организации становятся трамплином для частного бизнеса или нет? Анализировали ли, сколько медработников уходят в коммерческие структуры и по каким причинам? И вообще, Наталья Ивановна, вы часто мне об этом говорите, нам надо посмотреть на здравоохранение государственное и частное. Мы всегда говорили, давайте равные условия там и прочее. А равные ли условия? Наверное, здесь тоже кое-что. Николай Геннадьевич упирается в ценообразование, в цену. Повсеместно ли проходит такая миграция работников здравоохранения к частникам? Как предлагаемые меры позволят усилить кадровые резервы государственных учреждений здравоохранения? С другой стороны, если оставить все как есть, насколько частная медицина будет вовлечена в решение социальных задач государства.
0: Академия интеллектуальных технологий начнет подготовку специалистов с 1 сентября 2027 года. Соответствующий указ накануне подписал глава государства. Согласно документу, Академия начнет подготовку специалистов в области естественных наук, промышленных и цифровых технологий и других перспективных направлений. Для приема на обучение предусмотрен уникальный порядок отбора в формате республиканского конкурса, в котором смогут принять участие выпускники школ, учащиеся колледжи и студенты вузов, специалисты предприятий и ученые. Предварительные отборы будут проходить в Минске, областных центрах и крупных городах. Желающие обучаться в Академии должны будут предоставить креативную идею, разработку, изобретение или рациональное предложение. В Беларуси в августе зафиксирована дефляция, сообщили в Национальном статистическом комитете. Индекс потребительских цен на товары и услуги в августе этого года по сравнению с июлем составил 99,9%. Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в августе по сравнению с июлем 2026 составил 100,4%. С декабрем минувшего года 103,4%. Крепкое здоровье, семья, стабильный доход и мирное небо над головой – это формула жизненных ценностей белорусов. Накануне в Минске презентовали первую часть результатов масштабного комплексного республиканского социологического исследования, которое касается актуальных вопросов социально-экономического развития. Оно проведено Институтом социологии Национальной академии наук по заказу Белорусского института стратегических исследований. В центре внимания экспертов – качество жизни людей, материальное положение и другие приоритеты. Один из вопросов – чем гордятся белорусы. Так, свыше 85% опрошенных гордятся мирной жизнью, 62,5% – качеством продуктов питания и почти 58% – чистотой и благоустройством населенных пунктов. Подробности рассказал директор Института социологии Национальной академии наук Беларуси Николай Мысливец.
2: Это традиционная такая триада ценностей и, собственно, о том, насколько важна мирная жизнь. Даже, я бы сказал, до недавнего времени мы, честно, не особо, наверное, задумывались, потому что это оказалось само собой разумеющейся вещью. То, что касается традиций дедушек, бабушек, прадедушек, прабабушек, чтобы не было войны, оно на таком уровне, на каком-то фоновом проходило в нашем сознании, но мы даже и особо не предполагали, что эта тема когда-то приобретет совершенно иное звучание. Поэтому в системе традиционных ценностей белорусов, помимо здоровья, которое всегда приоритетно, семья, дети. Еще в этой системе, конечно же, и материально обеспеченная жизнь, и работа присутствует, и карьера. Вот эти ценности позитивно не отражают то, что в обществе существует конструктивная атмосфера, и вот эта атмосфера дает возможность людям думать об абсолютно том важном, простом, что они хотят иметь в своей жизни.
0: Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар 3 рубля 2 копейки, 3,60 за 100 российских рублей и 4 рубля 53 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно, Витебске, Могилеве и Минске плюс 9, в Гомеле 11 выше нуля, в Бресте плюс 7. Сегодня в Гомеле синоптики обещают плюс 19-21, в Бресте днем от 18 до 20 тепла, в Минске, Гродно, Могилеве и Витебске плюс 17-19. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без осадков. Лишь в Витебске пройдут кратковременные дожди. Таковы данные Белгидромета. Яна Цидик.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. Эталонлайн.бай. Мы знаем законы нашей страны.
3: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Альфа-радио. Мелодии нашей страны.

0: I spent the summer on you.
1: Живой диалог. Актуальные темы. Мужской и женский взгляд на события и факты, которые волнуют каждого из нас. Говорим о сложных вещах простыми словами в программе «Настоящая жизнь». С Вадимом Шепетом и Ольгой Шпилевской на Альфа-радио.
2: Привет, это программа «Настоящая жизнь» в эфире Альфа-радио и в эфире женского радио. В студии традиционно Вадим Шепет и Ольга Шпилевская. Говорим о темах, которые волнуют каждого из нас с вами, о темах, которые нам подсказывает наша настоящая жизнь. Оля, привет.
3: Привет, Вадим.
2: Поговорим сегодня об искусственном интеллекте, с чем его едят и как его готовят, и как им стоит пользоваться, и как стоит не пользоваться.
3: И стоит ли готовить, используя искусственный интеллект?
2: Все, вот давай делать так. Давай говорить прямо. Искусственный интеллект, безусловно, прочно вошел в нашу жизнь. Это уже, наверное, скажем так, история, которая никогда не уйдет из жизни человека. Ну, мне так кажется. Нейросети помогают писать дипломы, генерируют картины, пишут музыку, даже пытаются ставить диагнозы. Вот самый главный вопрос, над которым, мне кажется, размышляют сейчас многие, да и мы с тобой, наверное, иногда задумываемся. Почему? Потому что это касается и работы в средствах массовой информации, и нашей непосредственной работы. Кто знает, может быть, совсем скоро в настоящей жизни будут разговаривать аватары какие-нибудь, Ольга и Вадим.
3: Кстати, возможно, уже сейчас.
2: Я знаю. Расскажешь, кстати, опыт применения. Да. Я думаю, что наши слушатели, особенно в эфире женского радио, должны знать эту историю, но ты сама
3: женскую
2: об этом расскажешь, да? Вот. Но то, что касается искусственного интеллекта, конечно же, все волнуются, заменит ли искусственный интеллект человека. Но сегодня мы, наверное, с тобой поговорим о том, вообще безопасно ли использовать искусственный интеллект, стоит ли доверять искусственному интеллекту.
3: Ну, и насколько стоит.
2: И насколько,
3: насколько стоит углубляться. Ты знаешь, я вот сама, когда задумалась над этой темой, на самом деле вот даже момент, верить или нет. Ладно мы, ладно молодое поколение, ну, где-то. Как раз-таки, может быть, я и не права. Наверное, старшее поколение и совсем молодые люди, если мы привыкли анализировать и проверять источники, да, потому что, когда ты задаешь какой-то вопрос, тебе искусственный интеллект выдает ответ, он все равно ссылается на источники.
2: Так.
3: Так вот, мы с тобой не поленимся проверить эти источники и посмотреть, кто есть первоисточником.
2: Да, 100%.
3: И можно ли доверять этому средству массовой информации, которое является первоисточником. Или какому-то источнику в принципе. Если это блогер, то посмотришь, что это за блогер, кто он, насколько он известный. Но вот старшее поколение, которое только вот недавно вроде как освоило гаджеты, а теперь им предлагают такое общение с искусственным интеллектом, когда можно быстро получить ответы на все вопросы, как и совсем молодые люди, которые тоже как бы в этом живут, а не подвергают сомнению все, что выдает искусственный интеллект.
2: Потому
3: и не стараются перепроверять источники. И вот в этом, мне кажется, самая такая большая история. Я, например, взяла вот, не поленилась, прошерстила интернет, не используя искусственный интеллект. Хотя агрегаторы это тоже в какой-то мере
2: Они все равно по алгоритму тебя подбрасывают.
3: Да, но мне 100%. Было интересно, так чтобы нам не сказали, что это мы с тобой здесь, сидя в Беларуси, такие два пропагандиста,
2: снова, да.
3: Ну, придумываем какие-то штуки для того, чтобы вот люди не верили искусственному интеллекту. Ну, я взяла какие-то самые такие интересные истории, когда вот люди повелись на искусственный интеллект, на то, что на информацию, которую дает искусственный интеллект, чем это закончилось. Вот, значит, смотри, путешествие в никуда. Малайзийская пара проехала 3 часа из Каула-Лампура в штат Перак, чтобы посетить туристическое место, которое существует только в созданном искусственным интеллектом видео.
2: Ничего себе.
3: Сотрудница одного из отелей в штате Перак написала в соцсетях, что в отель заселилась пожилая пара, которая спросила о канатной дороге, якобы находящейся поблизости. Она объяснила, что такой достопримечательности не существует. Однако, по ее словам, пара не поверила ей и утверждала, что видела видео, где телеведущая сама катается на этой канатной дороге и берет интервью у туристов об их поездке.
2: Ничего себе.
3: Сотрудница попыталась объяснить пожилой паре, что это не так, но пара не поверила. Верила и преодолела путь в 3 часа для того, чтобы, собственно, своими глазами убедиться. И вот такая история с использованием искусственного интеллекта в сфере туризма для того, чтобы создавать, ну, какие-то фейковые туристические заманухи, она, оказывается, во всем мире используется очень-очень активно. Как и еще одна история,
2: так,
3: которая тоже мне понравилась.
2: Это статистику, вот то, что касается фейков, расскажи.
3: В 23-м году в соцсетях завирусились новости. Это уже когда мы говорим про новости. О конкурсе название обладателя самого сильного солнечного ожога во Флориде.
2: Так.
3: Читатели смотрели на фото, где люди просто красного, бордового, там, чуть ли не черного цвета.
2: И сколько потом появилось настоящих обгорелых?
3: Ты понимаешь, нет, так, а ты понимаешь, что такой человек просто бы не выжил с таким количеством ожогов. Но, тем не менее, вот как бы сколько просмотров и как люди на это повелись и так далее.
2: Кстати, вот то, что касается фейков, действительно, с тобой соглашусь тоже, когда готовился к эфиру, посмотрел статистику. Так вот, аудитория, как оказалось, как показывают некоторые исследования, с трудом отличает контент, созданный искусственным интеллектом, от человеческого. 60% людей, например, не распознают сгенерированное нейросетью фото, а 50% могут доверять фейкам его видео. Вот это создает такие вот истории, о которых ты говоришь. Риски распространения дезинформации и фейков. Соглашусь с тобой, что действительно мы как-то критично мыслим, потому что иногда даже сам начинаешь задумываться, да, уже как бы мы работаем в этой сфере, мы понимаем по каким, скажем так, нюансам, по разговору, по каким-то оговоркам, по ударениям слова в ролике. Ты понимаешь, да, это искусственный интеллект сразу. Но в целом, скажу тебе честно, история действительно очень страшная, потому что генерируются вещи иногда настолько реалистично, что...
3: Продолжу. Да, часто это становится вообще историей информационных войн.
2: Так.
3: Вот то, что генерируется искусственным интеллектом, страшные какие-то события, новости, которые не соответствуют действительности, становятся вот как бы предметом информационных войн, но еще и становятся предметом того, чтобы на этих информационных войнах определенные люди зарабатывали. Опять, далекий 23-й год, даже не 26-й возьмем, новость о... Было размещено изображение взрыва близ Пентагона. То есть, представляешь, взрыв близ Пентагона, генерированное видео, оно тут же распространяется, попадает в ненастоящие аккаунты настоящих СМИ, например, тот же Bloomberg в отдельный аккаунт, и это спровоцировало не только шумиху, но и небольшую краткосрочную просадку акций на американском фондовом рынке.
2: Слушай, ничего себе, как завязано все.
3: Таким же образом конкуренты могут генерировать факты, порочащие другие факты, чтобы спровоцировать распродажу акций по дешевке или же, наоборот, вызвать рост котировок.
2: И вот опять же, если верить статистике, если 50% верит фейковому видео, представь, то есть, да, в этих, скажем, 50% могут быть люди, которые, правильно ты говоришь, где-то вложились в те или иные акции, не посмотрели, поверили, да, и начинают делать какие-то движения.
3: Ну, хорошо, если это только деньги, да,
2: хорошо,
3: а не жизнь.
2: Они жизнь. Кстати, насчет жизни поговорим, наверное, чуть позже по поводу использования искусственного интеллекта в медицине, потому что уже, к сожалению, набирают обороты постановка и диагноза. Ой, это самое страшное. Хочешь найти себе диагноз? Раньше мы говорили, зайди в интернет. Теперь, конечно же, опасность искусственного интеллекта.
3: Спроси, что тебе выпить, когда болит голова.
2: Да, это точно. Но вот то, что касается, опять же, минусов искусственного интеллекта, почему нужно очень аккуратно. Вот, ну, давай говорить прямо, некоторые студенты используют чат GPT для написания, например, курсовых. Примеров немало. И, кстати, ну, уже очень часто упоминается и рассказывается о том, что искусственный интеллект пишет красиво, но придумывает несуществующие факты, даты, биографические факты и даже список литературы. То есть, в принципе, как бы список литературы, который может написать тебе искусственный интеллект, он может быть вообще несуществующим. Я вот тоже расскажу личную историю. Когда писал, скажем так, одну работу, попытался воспользоваться искусственным интеллектом, просто, скажем так, собрать какие-то вещи. Ну, поскольку это моя сфера, и сфера касается, вот опять же, политических программ, политического вещания, ты знаешь, вот просто пишет абсолютно негативную историю в адрес нашей страны. То есть искусственный интеллект, мало того, что он думает, но все-таки за ним стоят люди, которые генерируют вот эти алгоритмы, и которые, к сожалению, работают не в нашу сторону. Поэтому, если ты напишешь, мне кажется, там какой-то запрос, да, о политической ситуации в Беларуси, искусственный интеллект...
3: Много интересного получится.
2: Очень много интересного напишешь, поэтому вот об этом тоже нужно говорить, что нельзя этому доверять, нельзя этому верить. И источники, кстати, которые используют тоже искусственный интеллект, они действительно очень и очень непроверенные.
3: Ну, знаешь, вот я даже так. По источникам того же искусственного интеллекта собрала основные примеры, когда искусственный интеллект сам признает, что он обманывает или ошибается. Интересно?
2: Так, расскажи.
3: Но причем это не история про наши информационные войны, да?
2: А,
3: ну, первое, это выдуманные научные статьи и судебные прецеденты. Юристы и ученые попросили чат-боты подобрать реальные судебные дела и научные источники. Искусственный интеллект выдавал убедительное название, фамилии авторов и номера решений, которых в реальности не существовало. Да, то есть в чем суть? Текст выглядит авторитетно, но полностью сфабрикован. Второй. Уверенная ложь вместо признания незнания.
2: Так.
3: На вопрос о редком историческом событии или несуществующем факте искусственный интеллект отвечает с абсолютной уверенностью, детально описывая вымышленные детали, даты и имена.
2: То есть просто придуманная история.
3: В чем суть?
2: Так.
3: Архитектура нейросети заточена на генерацию правдоподобного текста, а не на поиск абсолютной правды. То есть вы не найдете правду. Он вам соорудит правдоподобный текст. Третье. Это ошибки восприятия идиом и юмора. При обработке буквального смысла метафор или шуток искусственный интеллект выдает абсурдные логические выводы, принимая иносказания за чистую монету. То есть отсутствие реального жизненного опыта мешает ему переосмысливать какие-то мысли и отделять юмор, идиомы от как бы существующего. Четвертое – это дипфейки и фальшивые фото. Генерация реалистических изображений, существующих туристических туристических мест, о чем мы говорили, исторических событий или политиков, которые вводят в заблуждение пользователей соцсетей. В чем суть? Визуальный контент воспринимается людьми на веру быстрее, чем текст.
2: Ну, конечно, видишь картинку, кажется, генерируют
3: картинку, да. Токсичные или опасные советы из-за сбоев. Известны случаи, когда чат-боты давали неадекватные или опасные для здоровья рекомендации, либо некорректно интерпретировали запросы пользователей в критических ситуациях. Отсутствие эмпатии и критического мышления у алгоритма создают такие предпосылки. Поэтому вот думайте, что делать.
2: Слушай, ну а что делать? Нужно доверять только своей голове и своей, мне кажется, опять же, такой, знаешь, какой-то базе, когда у тебя есть база, когда ты начитан, когда у тебя есть огромное количество книг за плечами, когда у тебя есть нормальное образование, ты, конечно же, даже если ты, не надо тоже, вот правильно ты здесь говоришь, не надо быть тут, знаешь, пропагандистами и снобами, чтобы там отговаривать. Нет, пользоваться можно. Некоторые вещи он действительно делает удобно. Но когда ты владеешь информацией, вот опять же, в своей сфере, да, то есть ты прекрасно видишь, что сразу же вот тебе выдает, и ты понимаешь, что здесь как бы пишет искусственный интеллект неправ. То есть ты все равно не доверяешь сразу на 100% тому, что написано и какой результат выдан.
3: Так а вот про обман искусственного интеллекта ты слышал, про вот эту стратегическую игру «Дипломатия»?
2: Да, слышал.
3: Да. Да. Ну и в чем вообще история этой дипломатии?
2: Вот
3: да,
2: историю, ну, смутно, но знаю, да.
3: А «Дипломатия» требует от игроков вести переговоры. Ну, это такая игра, которая, кстати, была внедрена как раз разработчиками искусственного интеллекта для того, чтобы проверить, как он работает и на что он способен. «Дипломатия» требует от игроков вести переговоры, формировать альянсы и координировать ходы дипломатические.
2: Так,
3: да?
2: Ну, такое, знаешь, реальная якобы попытка, да, что-то делать.
3: И вот было замечено, что искусственный интеллект участвовал в преднамеренном обмане. Он заключал альянсы, которые намеревался разорвать, и даже произносил откровенную ложь, чтобы объяснить свое отсутствие или обмануть игроков, поставить их в уязвимое положение. А вот искусственный интеллект в одном из случаев, да, представляешь, как он выкрутился. Искусственный интеллект утверждал, что разговаривал по телефону со своей девушкой, чтобы объяснить задержку, используя человеческое оправдание для поддержания доверия, пока планировал свой следующий ход.
2: Ничего не понял, но очень запутанно.
3: То есть искусственный интеллект, оправдывая то, что он не делает следующий ход, оправдал его тем, что он разговаривал со своей девушкой. Вот понимаешь, вот какая история.
2: Слушай, ну это вообще
3: запутанно. Да, то есть эта игра «Дипломатия» показала, что он способен и хитрить, и обманывать, и провоцировать какие-то действия. Поэтому здесь такое очень все не так просто.
2: Кстати, вот говоря, опять же, об искусственном интеллекте, тоже присоединюсь, что мы, конечно же, видим, что старшеклассники, ученики тоже очень часто уже сдают сгенерированные работы, не проверяя их. Так вот, оказалось, что, опять же, по статистике, около 30% пользователей жалуются не на полные или неточные ответы. То есть, в принципе, вот к чему это приводит? Мы, ну, давай говорить прямо, если будем доверять искусственному интеллекту, будем, опять же, наблюдать за тем, что у нас будет, у нашей молодежи снижаться грамотность, это 100%. Угу. И, конечно же, отсутствие критического мышления. Вот о чем мы говорили с тобой на старте программы, что мы с тобой, да, все-таки посмотрим, маленькую ссылочку посмотрим, что там за источник. А вот то, что касается нашего молодого поколения, либо людей в возрасте, действительно, они принимают это за догму.
3: Ну, особенно, когда это касается, еще раз повторюсь, здоровья.
2: Ой, это вообще
3: очень опасно. Мы с тобой говорили, потому что сейчас очень модно там искусственному интеллекту попросить, чтобы он там сформировал какую-то диету или придумал какую-то диету, рассказать какие-то там, что у тебя есть в организме для того, чтобы он тебе что-то подсказал. Так вот, очень часто искусственный интеллект действительно пользуется не научными статьями, а псевдонаучными статьями. А иногда и сам что-то придумывает, что потом как раз-таки может здоровью навредить. Поэтому, если вы даже так поступаете, иногда это быстро, да, для того, чтобы вот сэкономить свое время, задаешь какой-то вопрос, он тебе присылает ответы. Но обязательно, если что-то вызывает у вас сомнения, перейдите по ссылке и посмотрите, кто является первоисточником. Авторитетно ли это средство массовой информации или авторитетно ли это вообще источник, не обязательно СМИ. Авторитетно ли это источник, существует ли вообще такой источник, а не это выводы какого-то там, не знаю, придуманного университета или института, или еще какой-то там лаборатории, который, в принципе, при лаборатории ежиков, который в природе не существует.
2: Кстати, вот что, на твой взгляд, и искусственный интеллект, все-таки, да, мы говорим, что опасно, но может сделать вместо человека. Вот я как бы сидел, посмотрел, готовился к программе, что, в принципе, есть, скажем так, темы, которые, в принципе, ну вот, допустим, можно иногда доверить искусственному интеллекту. Это сбор и поиск данных, допустим, просто тексты, цифры, хотя тоже цифры нужно иногда перепроверять на калькуляторе. Потом, кстати, мне кажется, вот в финале программы нужно какую-то такую, знаешь, памятку, вот мы с тобой расскажем, как пользоваться искусственным интеллектом. Простые коды какие-то написать тоже можно, потому что уже искусственный интеллект где-то IT-сотрудников заменяет. Вот опять же, искусственный интеллект, на мой взгляд, легко заменяет задачи, где есть четкие правила и готовые инструкции. То есть, если ты задашь конкретную четкую инструкцию, то, в принципе, по большому счету, искусственный интеллект будет это делать по твоему шаблону или по твоим задачам, которые выставишь. Ну, еще вот, кстати, готовые советы, мне кажется, тоже тоже нормально. Вот программы, кино, музыку, варианты дороги, вот искусственный интеллект. Вот мы, кстати, здесь очень редко проверяем и навигатор. Доверяемся. Да, навигатор, правда же?
3: Кстати, вот с тобой поспорили водители такси, которые очень часто...
2: Но ездят-то все по навигатору.
3: Да.
2: Кстати, это повод задуматься. Конечно. Я вот когда сидел, когда готовился к программе, ты знаешь, посмотрел и подумал, проанализировал, где я не сомневаюсь в искусственном интеллекте, скажу тебе честно, вот то, что касается навигатора, всегда я вижу таксисты, да и я всегда включаю и еду именно по навигатору.
3: Вы, безусловно, доедете. Но так. Не факт, что это самая короткая

0: Министерства независимых государств. Главным разработчиком документа выступил Объединенный институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси. А уже 18 апреля 2025 года проект модельного закона о технологиях искусственного интеллекта был официально принят. Вот цели содержания документа, то, о чем мы говорили, наверное, безопасность и приоритет человека, закрепление норм, при которых развитие цифровых технологий направлено на улучшение качества жизни людей и защиту от технологических угроз. Государственная поддержка, формирование условий для внедрения разработок искусственного интеллекта в реальный сектор экономики, медицину и другие сферы. То есть, в принципе, наше законодательство, то, о чем мы говорили, оно вот и аккумулирует те задачи. То есть мы безопасность человека обязательно должны обеспечить, но если это возможно, опять же, реальный сектор экономики, мы видим прекрасно, что
1: конечно, это
0: и
1: дроны,
0: в медицине тоже используют. Да.
1: Ну и сельское хозяйство, посмотри, сколько вот умной техники с помощью искусственного интеллекта, насколько можно облегчить работу. Я тебе скажу, что и появляются ведущие информационные, у нас уже есть одна такая ведущая на радио, которая сгенерирована искусственным интеллектом, но мы ее контролируем и перепроверяем ту информацию, которую она
0: конечно,
1: готовит.
0: Зарплату же это, не платите.
1: Конечно, и зарплату не платим, и на больничные не платим, и настроение
0: ведущая,
1: у нее всегда хорошее, и кушать ей не хочется. Все прекрасно, но...
0: А почему все кушать ты посмотрела на меня?
1: Это тебе показалось.
0: Все, я понял,
1: это я
0: хорошо.
1: О том, что болит. Самой, да?
0: Так.
1: Но мы должны понимать, что здесь одно, любое государство в одиночку в поле не воин. Уже сегодня Организация Объединенных Наций, насколько я слышала, стучит и говорит о том, что нужно срочно принимать какие-то решения, которые бы в целом регулировали вот наши взаимоотношения с искусственным интеллектом. В целом, отношение человека и искусственного интеллекта требует регулировки и такого глобального переосмысления. Потому что можем, и об этом говорят даже разработчики искусственного интеллекта, основные разработчики, они просят даже притормозить вот эту историю с быстрым развитием для того, чтобы как раз-таки база законодательная под это подтянулась. Потому что развитие искусственного интеллекта нужно регулировать. Иначе мы придем с вами к моменту, когда мы не будем понимать, кто принимает решение, мы или искусственный интеллект за нас.
0: Кстати, в июле этого года в Шанхае подписано соглашение о создании Всемирной организации сотрудничества в сфере искусственного интеллекта. Одной из стран-соучредителей стала Беларусь. Учредителями новой международной организации стали 29 государств. Новая международная структура создана по инициативе Китайской Народной Республики. Вот то, о чем ты говоришь, да? И призвана объединить усилия государств в сфере развития технологий искусственного интеллекта.
1: Есть одна прекрасная пословица, которую придумали еще до интернета, до искусственного интеллекта и до многих-многих вещей. Доверяй, но проверяй.
0: Да, кстати, но обещали такую памятку, 5 способов проверить, что искусственный интеллект уверенно вам врет. Я вот смотрел, готовился,
1: или
0: кстати.
1: Или не врет.
0: Или не врет, но суть какая. Значит, первое. Мы об этом уже говорили, подытожим просто. Проверка ссылок и источников. Получили ответ, попросите ссылки на источники. Откройте, внимание, каждую ссылку и проверьте, работает ли она, есть ли там та информация, которую цитирует искусственный интеллект. Часто, как оказалось, я тоже вот тому свидетель, ссылки ведут в никуда.
1: Мы примеров много приводили.
0: На реальные сайты, но без нужных данных. Второе. Анализ качества источников. Посмотрите, откуда взял искусственный интеллект информацию. Дальше. Математическая проверка. Если искусственный интеллект приводит цифры и проценты, обязательно пересчитайте их на старом, добром калькуляторе. Ну, либо на счетах.
1: Счетах. Я тоже про счеты.
0: Те, кто у нас молодые ребята слушают, они скажут, что? Какие счеты? Так, дальше. Ролевая проверка. Скажите искусственному интеллекту, ты эксперт, допустим, по теме, оцени достоверность этой информации. Хотя ты уже сказал, что...
1: Сам себя проверь,
0: да? Сам себя проверь. Попробуйте разные роли. Статистик, программист, врач. Если все эксперты говорят ерунда, не доверяйте. Ну и, конечно же, задайте спорный вопрос в текущем чате, потом в новом. Искусственный интеллект, как оказалось, может в одном чате критиковать мясоедов, а в другом их защищать, зависит от контекста беседы.
1: Слушай, вот пока все исполнится, перехочется им пользоваться, ты поймешь, что время он не экономит.
0: Вот подытожим. Я тебе честно скажу, чем закончилась история со мной? Плюнул и стал собирать информацию сам. Потому что как бы хотелось ускорить, но в принципе, поскольку это, опять же, серьезно относишься к тому, что сам делаешь, и тебе важен результат, ты знаешь, получалась очень простая история, что в принципе ты берешь и сидишь, и старым добрым способом заходишь на сайты, смотришь, анализируешь и делаешь свою работу такой, как ты ее хочешь видеть. Вот такой вот рецепт от программы «Настоящая жизнь» для того, чтобы искусственный интеллект никоим образом вас не обманул.
1: Так, ну для того, чтобы не обманываться, никогда не спеши спешить.
0: Это все точно. Так. Будем на сегодня завершать. Напоминаю, что это программа «Настоящая жизнь». Слушайте нас в эфире Альфа-радио.
1: И женского радио.
0: В студии была Ольга Шпилевская и Вадим Шепец. Всем хорошей, классной недели. До встречи.
1: И хороших выходных. Пока-пока.
0: Пока.
2: Вадим Шепец и Ольга Шпилевская в программе «Настоящая жизнь» на Альфа-радио. Альфа-радио. Мелодии нашей страны.

0: Ты слушаешь Альфа-Радио. Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
0: Альфа-радио. Трошечки белорусского.

0: политика, мнение экспертов, события в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире Альфа-Радио.
1: 7 часов 59 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни». Стартует очередной рабочий день. Кстати, пятница на дворе, 11 сентября. 2 часа ток-шоу «Будни» звучит в эфире Альфа-Радио. Во второй части программы ждем здесь, в этой студии, нашего гостя, эксперта. Вместе с ним здесь будут обсуждаться те события, которые происходят и в Беларуси, и за ее пределами. В первом часе обзор прессы, рубрика «Государство для народа» прозвучит обязательно. В середине часа короткий выпуск новостей и прогноз погоды. В первые 30 минут прозвучит гороскоп. Для каждого знака зодиака рубрика «Утренний обход». Разберемся, о чем же пишут популярные телеграм-каналы. Все это ток-шоу «Будни». Прям по курсу выпуск новостей и прогноз погоды. Отличного старта рабочего дня. Доброе утро!
2: В Беларуси 8 утра.

0: партнер начала часа «Белгосстрах».
1: Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
1: По горизонтали. Умение предвидеть события в будущем. 20 букв.
5: Предусмотрительность.
6: Верно.
7: Вопросам лицензирования отдельных видов деятельности накануне было посвящено большое совещание во Дворце независимости. Обсуждали правила работы с четкими правами и обязанностями, в том числе для частников, которые приходят в такие народные отрасли, как медицина, образование и сфера услуг. Вопрос принципиальный, так как касается здоровья и безопасности. Александр Лукашенко ориентирует действовать решительно в интересах людей и государства.
8: По устоявшейся практике сегодня мы должны обсудить наиболее острые новеллы этого документа, чтобы определить подходы к его дальнейшей доработке в парламенте. Да, это правила игры, да, это в основе лежит разрешение. Если лицензия, иду работаю, так же, могут быть ограничения. Необходимо понимать, что если мы говорим об ограничениях, то они являются вынужденными и должны быть направлены во благо, а не во вред. Задача – защитить жизнь и здоровье людей, обеспечить безопасность государства.
7: В продолжение темы в ходе совещания глава государства также заострил внимание на вопросе обслуживания домофонов в средних и малых городах, а также по организациям ЖКХ. Сейчас в Беларуси нет единого оператора, который бы занимался установкой и обслуживанием домофонных систем. В перспективе такие полномочия на себя возьмет Департамент охраны МВД. Он же будет ответственен за выдачу лицензий частным лицам.
8: Необходимость получения лицензии для монтажа и обслуживания домофонов. Предлагается лицензировать и это, монтаж и обслуживать. В наших городах домофоны установлены практически в каждом подъезде. И сколько у нас их по стране, возникает вопрос по средним и малым городам, по организациям ЖКХ. Смогут ли там своевременно выполнить все необходимые требования и получить лицензии? Не приведет ли все это к перебоям в оказании услуг и их удорожанию для населения?
7: Беларусь и Таиланд наметили новое направление сотрудничества в торговле, туризме и культуре. Эти вопросы обсуждались во время рабочей поездки чрезвычайного и полномочного посла Беларуси во Вьетнаме и Таиланде по совместительству Владимира Боровикова в Бангкок. Во время переговоров с председателем Сената Национальной Ассамблеи Таиланда стороны обсудили состояние и перспективы развития межпарламентского сотрудничества, в том числе в части активизации работы парламентских групп дружбы, а также наметили планы совместных мероприятий на ближайшую перспективу. Общественное обсуждение о пункте захоронения радиоактивных отходов продлятся до 30 сентября. Любой гражданин может направить свои вопросы и предложения организаторам обсуждения. Итоговое решение о выборе площадки будет приниматься после завершения всех стадий обсуждений и прохождения государственных экологических и ядерно-радиационных экспертиз. Напомню, для размещения пункта захоронения радиоактивных отходов в Беларуси рассматриваются 3 альтернативные площадки. Это Хойникский район, Островецкий и Мстиславский. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар 3 рубля 2 копейки, 3,60 за 100 российских рублей и 4 рубля 53 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде: сейчас в Витебске и Гродно плюс 10, в Гомеле и Минске 11 выше нуля, в Могилеве плюс 9, в Бресте 8 тепла. Сегодня в Бресте синоптики обещают плюс 18-20, в Гомеле днем от 19 до 21 тепла, в Минске, Гродно, Могилеве и Витебске плюс 17-19. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без осадков, лишь в Витебске пройдут кратковременные дожди. Таковы данные Белгидромета. Яна Цидик,

0: Ток-шоу «Будни. Утренний обход».
1: Утренний обход. Посмотрим, о чем же пишут популярные телеграм-каналы. Ньюсбай пишет о том, что геополитика ломает нефтяные ставки. Трейдеры бросают долгосрочные позиции. Более подробно в телеграм-канале Ньюсбай. Там же информация о том, что Трамп пообещал взрослым американцам по 5000 долларов в случае победы республиканцев. Выплату он назвал дивидендом. Трамп сказал, что люди победят вместе с партией. Более подробно в телеграм-канале Ньюсбай. Желтые сливы расскажут об итогах евроинтеграции на территории Украины. 45% школьников не умеют читать. Более подробно в телеграм-канале Желтые сливы. Сегодня пишет о том, что в Украине практически исчерпаны ракеты для ЗРК «Патриот». Более подробно в телеграм-канале СБ «Беларусь сегодня». И там же лидер альтернативы для Германии призвала немецкое правительство выступить за мирные переговоры с Российской Федерацией. Вот такой вот утренний обход популярных телеграм-каналов. Подписывайтесь только на проверенные паблики и обязательно подпишитесь на телеграм-канал «Альфа-Радио». Мнение наших гостей-экспертов, наши новые проекты, программы и акции – все это в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь и будьте с нами!

Гороскоп. Итак, гороскоп для каждого знака зодиака готов рассказать прямо сейчас. Узнаем, что готовят звезды на пятницу, 11 сентября. Итак, Овен, трудно сохранять спокойствие, даже если вы очень стараетесь. Эмоциональный фон нестабилен, вы более вспыльчивы, чем обычно. Телец, день смелых планов. Идеи, которые сегодня появляются у вас, вряд ли могли бы еще кому-то прийти в голову. Неудивительно, что некоторые знакомые смотрят на вас с завистью. Близнецы, отличный плодотворный день, можно никуда не торопиться. Вы все равно успеете даже больше, чем запланировали. Рак, не все идет по плану, день принесет много неожиданностей. Лев, не все дает легко, и порой нужно приложить серьезные усилия, чтобы осуществить задуманное. Дева, какие бы планы вы ни строили на этот день, будьте готовы их изменить. Первая половина дня полна сюрпризов, каких-то неожиданных событий и известий, из-за которых придется отложить одни дела и сосредоточиться на других. Весы, что-то наверняка пойдет не по плану, но вы будете этому рады. День открывает массу новых возможностей, не хочется упустить ни одной. Скорпион, в начале дня могут возникнуть какие-то досадные трудности, мелкие недоразумения могут испортить настроение самым впечатлительным скорпионам, но, к счастью, ненадолго. Стрелец, лучше не вставать слишком рано, потому что утром вы можете быть более раздражительными и вспыльчивыми, чем обычно. Козерог. Подходящий день для решения вопросов, над которыми вы в последнее время размышляли. Водолей. Спокойный день. Вряд ли у вас сегодня будут серьезные причины волноваться. Поддержку звезд вы будете чувствовать с утра и до самого вечера. Рыбы. День сложится хорошо, если вы не станете слишком тревожиться. Сохраняйте спокойствие, даже если что-то пойдет не по плану. Смотрите в будущее с оптимизмом. Вот такой вот гороскоп для каждого знака зодиака. Ну а в целом сегодняшний день – это день, когда нужно стараться избегать стрессовых ситуаций. И день отлично подходит для того, чтобы отдохнуть, развлечься и на время забыть о делах. Тем более, что сегодня пятница, напомню, 11 сентября. Вот такой вот гороскоп традиционно, вне зависимости от того, что сулят и обещают нам с вами звезды. Пусть день будет легким, приятным, добрым и позитивным. Для этого, конечно же, проведите его в компании с Альфа-Радио.

Государственных наград и благодарности президента удостоены 39 представителей различных сфер деятельности, а также открытое акционерное общество «Планар» и «Интеграл», управляющая компания холдинга «Интеграл». Соответствующий указ подписал президент Беларуси. Александр Лукашенко одобрил проект межправсоглашения с Мальдивами о взаимной отмене виз. Документом закрепляется возможность для граждан сторон въезжать, выезжать и следовать транзитом по территории государства другой стороны без виз, при условии, что продолжительность их пребывания не превышает 30 дней с даты въезда и до 90 дней в течение календарного года. На проведение переговоров по проекту соглашения и его подписание уполномочено Министерство иностранных дел. Премию за вклад в сохранение исторической памяти учредят в союзном государстве. Соответствующий проект постановления Высшего Госсовета Союзного государства одобрен Советом министров и опубликован на сайте Постоянного комитета Союзного государства. Белорусско-монгольские отношения опираются на исторический фундамент уважения и стремления к конструктивному диалогу. Об этом на встрече с послом Монголии в Беларуси заявила Наталья Качанова. Сегодня у стран есть огромный потенциал для расширения торговли.

0: Государство для народа.
1: Государство для народа. Горячая линия по вопросам соблюдения прав и гарантий для молодых специалистов будет работать сегодня в Могилевской области. Обратиться на тематическую линию с имеющимися вопросами и проблемами можно по телефону 80-222-71-32-55. На обращение жителей региона специалисты будут отвечать с 9.00 до 13.00. Следующая важная история. Сезон осенних сельскохозяйственных ярмарок в Минской области стартует 26 сентября. На региональных сельскохозяйственных ярмарках, которые стартуют в Борисове и Молодечно 3 октября, можно будет купить продукцию сельского хозяйства, мясо перерабатывающей молочной отрасли, продтовары, кулинарные и кондитерские изделия, а также удобрения, семена, посадочный материал, сельскохозяйственный инвентарь и многое другое. Также региональная ярмарка 4 октября развернется в Несвеже, 10 октября в Вилейке и Солигорске, 17 октября в Жодино и Слуцке. Запастись витаминной продукцией можно будет и на районных осенних ярмарках, которые пройдут с 26 сентября по 1 ноября. Следующая важная история. Дзержинск 19 сентября официально станет столицей дожинок Минской области. Специально к фестивалю ярмарки будут организованы выставки, ярмарки народных ремесел и мастер-классы. Торговые ряды растянутся на 1,5 километра, а представят товары самых различных производителей на 120 торговых объектах. Вот такая вот рубрика «Государство для народа». Каждый день в нашей стране происходят важные события. Рассказываем о них в рубрике «Государство для народа». И знаете, нам каждый день есть о чем рассказывать, а каждому из нас с вами есть чем гордиться.

0: Ток-шоу «Будні» на Альфа-Радіо. Читай, думай, анализируй. Обзор прессы.
1: Обзор прессы. Посмотрим, о чем же пишут средства массовой информации нашей страны. СБ «Беларусь сегодня». Вредные советы из интернета. Почему искусственный интеллект заставляет нас верить во всякую ерунду? Более подробно читайте на страницах СБ «Беларусь сегодня». Там же «Грани единства», профессор Марзалюк о реалиях и фейках вокруг 1939 года. И газета «Республика», формула успеха от мойщицы молоковозов до начальника цеха. История женщины, которая знает о карелийском молоке. Все. Вот такой вот обзор прессы на старте рабочего дня. Продолжаем двигаться дальше. В следующем часе ждем здесь, в этой студии, нашего гостя-эксперта. Вместе с ним будут обсуждаться те события, которые происходят и в Беларуси, и за ее пределами. Напоминаю, на сайте sb.by есть ссылка для видеотрансляции. Переходите по ссылке, смотрите стрим и слушайте программу в эфире Альфа-Радио на протяжении следующего часа. В 9 ровно не пропустите актуальный выпуск новостей, прогноз погоды. Отличного старта рабочего дня. Пятница на дворе. Доброе утро! And once we run the

0: Партнер начала часа «Белгосстрах».
1: Знаете, что объединяет бокс, хоккей, футбол, гимнастику и велосипед?
2: Нет.
1: Это самые травмоопасные виды спорта.
2: Как же быть? Ведь спорт – это же здорово!
1: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от «Белгосстраха». «Белгосстрах» – добровольное страхование спортсменов. Подходит для спортсменов и любителей, для взрослых и детей, для вас.
3: «Белгосстрах» – оберегаем счастье.
1: Знаете, что общего у всех предусмотрительных людей?
2: Наличие страхового полиса.
4: Александр Лукашенко накануне провел совещание по вопросам лицензирования отдельных видов деятельности. На рассмотрение был вынесен подготовленный проект закона. Глава государства предложил обсудить наиболее острые новации документа, чтобы определить подходы к его дальнейшей доработке в парламенте. В числе предлагаемых в законопроекте новшеств – изменение требований к медработникам в частном секторе здравоохранения.
5: У многих вызывает сомнение целесообразность предлагаемых изменений в требованиях для работы в частном секторе здравоохранения. Это прежде всего увеличение стажа работы с 3 до 7 лет в госучреждении и наличие не менее первой категории, в том числе для средних медработников. Получается, что государственные организации становятся трамплином для частного бизнеса. Как предлагаемые меры позволят усилить кадровые резервы государственных учреждений здравоохранения? С другой стороны, если оставить все как есть, насколько частная медицина будет вовлечена в решение социальных задач государства.
4: Продолжение темы «Работа над трансформацией законодательства» продолжится. Усовершенствование законов по вопросам лицензирования продиктовано временем и направлено на улучшение качества оказываемых услуг. Глава государства поручил доработать подходы к новациям в этой сфере. По каждому отдельному направлению будет учитываться мнение общественности и профильных специалистов.
5: Все ли мы будем лицензировать? То есть давать разрешение и устанавливать правила игры? Или только там, где это нужно? Если у меня есть правила поведения в этом сегменте жизни общества или экономики, вот они четко прописаны, что тут плохого? Если я беру лицензию и вижу свои права, обязанности, и там будут определенные, если нужно, ограничения. Серьезнейшим образом надо отнестись к этому закону. Но лицензирование – это ни в коем случае не самоцель. Зарегулировать можно любой вид деятельности, но излишние барьеры, недостаточно взвешенное решение, даже недоработанная формулировка, могут весьма неблагоприятно сказаться как на людях, так и на экономике. Парламент, правительство должны четко видеть последствия решений. Важно не допускать нововведений в угоду ведомственным интересам, которые могут вызвать справедливый негативный отклик в обществе.
4: Премию за вклад в сохранение исторической памяти учредят в союзном государстве. Соответствующий проект постановления Высшего Госсовета союзного государства одобрен Советом министров союзного государства и опубликован на сайте Постоянного комитета союзного государства. Комитету совместно с заинтересованными республиканскими органами госуправления и федеральными органами исполнительной власти, ведомствами и организациями Беларуси и России поручается разработать и в трехмесячный срок внести на утверждение Совета министров союзного государства соответствующее положение. Человек и его благосостояние – это основа внутренней политики Беларуси. На внешних контурах приоритеты также неизменны. Это мир, согласие, созидание и решение всех вопросов только мирным путем. Об этом на встрече с послом Монголии в Беларуси заявила Наталья Качанова. Что же касается белорусско-монгольских отношений, они опираются на глубокий исторический фундамент, искреннее уважение и стремление к конструктивному диалогу, активный импульс которому дал государственный визит президента нашей страны в Монголию. Сегодня у стран есть огромный потенциал для расширения торгово-экономического взаимодействия, от развития промышленной кооперации, создания сборочных производств белорусской техники до открытия в Минске специализированного магазина монгольских товаров и кашемира. В центре внимания также гуманитарные проекты, трансплантология, образование и укрепление связей между общественными и женскими организациями двух стран. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар 3 рубля 2 копейки, 3,60 за 100 российских рублей и 4 рубля 53 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 8, в Витебске и Гомеле 11, выше нуля, в Гродно, Могилеве и Минске плюс 10. Сегодня в Бресте синоптики обещают плюс 18-20, в Гомеле днем от 19 до 21 тепла, в Минске, Гродно, Могилеве и Витебске плюс 17-19. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без осадков. Лишь в Витебске пройдут кратковременные дожди. Таковы данные Белгидромета. Яна Цидик, служба новостей Альфа-Радио. Через несколько минут слушайте продолжение ток-шоу «Будни». Сегодняшний гость – депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Вадим Гигин. В интересах государства и людей – итоги совещания президента по вопросам лицензирования. Как живут и чем гордятся белорусы? В стране провели большое социсследование. В Беларуси в августе зафиксирована дефляция. Эти и другие темы обсудят в студии. Оставайтесь с нами. Также смотрите стрим ток-шоу «Будни» на портале СББ, YouTube-канале СБТВ.

0: Аналитика. Мнение экспертов. События в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире «Альфа-радио».
1: 9 часов 14 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни». С вами политический обозреватель «Альфа-радио» Полина Конога. И традиционно во второй части нашей программы вместе с гостем в студии мы обсуждаем самые яркие, интересные события, которые происходят в нашей стране и за ее пределами. Напоминаю, что на главной странице сетевого издания sb.by идет стрим. Присоединяйтесь, комментируйте, слушайте нас, конечно же, на «Альфа-радио». Рада представить нашего гостя. В студии сегодня депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Францев. Гигин Вадим Францевич, доброе утро.
2: Здравствуйте.
1: Давайте начнем наш сегодняшний разговор с такой интересной темы. Большое, масштабное, комплексное республиканское социологическое исследование провели Институт социологии НАН Беларуси по заказу BC. Вот первая часть уже презентована. Если, конечно, разбирать и комментировать все, ну, наверное, могли бы с вами целую программу обсуждать, потому что цифры действительно интересные, показательные во многом. Но я вот выбрала несколько моментов, на которые которым хочу уделить чуть больше внимания. Вот в частности, какими достижениями современной Беларуси гордятся ее жители? Более 85% опрошенных гордятся мирной жизнью, 62,5% качеством продуктов питания, почти 58% чистотой благоустройства населенных пунктов. Далее идут сохранение исторической памяти, социальная защищенность, кроме того, развитие сельского хозяйства, сохранение крупного промышленного производства, достижения белорусских медиков, система образования и развития атомной энергетики. По-моему, очень прекрасные показатели, как считаете?
2: Да, ну и как-то надо было так еще более восторженно прочитать, потому что действительно мы этим гордимся, и это отмечают иностранцы. Я вот только что вернулся из Омана, где мы открывали большую выставку Национальной библиотеки, и очень активно развивается культурное сотрудничество, и знают нашу страну. Именно вот все, что вы сказали, отмечают, причем самые разные люди. Это и представители руководства, это вот обычные люди, которых ты встречаешь. Давайте вот мы еще эту тему продолжим, но скажем, в принципе, о системе социологического мониторинга в нашей стране. Об этом нужно, это нужно отметить, потому что мы часто ссылаемся на соцопросы. Вот как бы, знаете, вот провели там соцопрос. Что это такое? Это один из важнейших элементов политического управления сейчас в Республике Беларусь. Организован системный и постоянный мониторинг общественного мнения. Причем, поверьте, это делают очень профессиональные люди. Если мы вот возьмем Институт социологии во главе с Николаем Леонтьевичем Мысливцом и та команда, которая там сейчас сформирована, и я это с гордостью говорю, потому что многие из них учились на факультете философии и социальных наук или защищались, когда я был там деканом. И это действительно очень профессиональные люди. И данные эти абсолютно объективные, зачастую это вынуждены признавать и беглые, и западные какие-то там эксперты, потому что я вижу, они ссылаются на данные наших социологических опросов. Для чего важен, почему важен социологический мониторинг? Для того, чтобы власти, для того, чтобы управленцы, принимающие решения, понимали и ориентировались уже более уверенно вот в этой среде. Знаете, вот я разговаривал с одним из довольно крупных руководителей, он мне сказал, ну, понимаешь, вот мы и так знаем проблемы общества. Ну, что людей волнует, да, там, например, цены, качество воды, дороги, ЖКХ. Правильно. Но в какой местности, вот из этого перечня проблем, какая выходит на первый план? Какая именно в этот момент? Куда сосредоточить силы? Куда направить средства в первую очередь? Вот это все помогает решить социология. Но и определить наши достижения в том числе. Опять, ну, достижения это же не просто, вот мы этим гордимся, да? Это результат, достигнутый в ходе определенной работы. Это означает вовсе не то, что мы должны самоуспокоиться, остановиться и почивать на лаврах, а вот эти направления развивать и дальше. И это выигрышное направление для нашей страны. Вот смотрите, чистые дороги, порядок, который мы организовали. Давайте вот прямо скажем. Я вот в рамках и проекта «Пульс страны» и просто встречаясь как депутат, задаю всегда этот вопрос. Вот безопасность нашей страны. Каждого города. Не просто вот национальная безопасность по периметру границ. Но вот я вырос в Минске, будучи школьником в конце 80-х годов. Многие смотрели там «Слово пацана» сериал, да, я в нем рос. И мы для того, чтобы, я помню, удочки купить, вот мы жили в одном районе, там Ботаническая, Козлова, Долгобродская. Чтобы переехать, например, на Олега Кашевого, нам надо было там 5-7 школьников, потому что там уже были другой район, там уже стояли караули, и также мы с нашей стороны. Ну, я-то нет, другие люди, да. Вот. То есть опасно было ходить в районы. Я даже знаю некоторых сотрудников вашей редакции, которым там в 90-е дали в Шабанах квартиру, и они, чтобы пройти от автобусной остановки до квартиры вечером, могли, извиняюсь, по морде получить в тот период. И все эти прибаутки про районы, которые ходили, сейчас этого нет ничего. Сейчас ты в любой район Минска в любое время приезжай, в гости, не в гости, абсолютная безопасность обеспечена. И в любом городе Минска, в любом городе. Почитайте
1: страны,
2: даже,
1: да?
2: Да, в любом городе, да, страны, безусловно. Почитайте вот воспоминания Александра Михайловича Радькова, как они, чтобы на танцы студентами сходить, патрули комсомольские организовывали. У нас безопасная сейчас страна. Чистые улицы, то, чем мы гордимся. И вот мы должны просто помнить и понимать, что это не с неба свалилось, не само по себе, как нам пытаются бегло вбрасывать. Но это наш такой национальный характер. Характер вырабатывается системой последовательных действий власти и общества. И только так мы можем добиваться результата. Вот мне кажется, этот опрос настраивает именно на это.
1: Ну, поэтому, наверное, такие высокие цифры по мирной жизни. Почему? Чем мы гордимся? В первую очередь, мирной жизнью.
2: А это то, что нас объединяет. Вот еще раз, вот важнейшая цифра. Мы более 80 лет живем в мирной стране. Никогда в истории Беларуси такого, никогда не было в истории Беларуси такого. Да, при Российской империи, но и то там были восстания эти польские, то есть людей убивали, стреляли. Мы более 80 лет живем в мирной Беларуси. Из них, внимание, более 30 лет в суверенной Беларуси. Ну, я считаю, с 94 года, когда к власти пришел Александр Григорьевич. Это серьезнейшие достижения нашей страны. И то, что объединяет абсолютно всех людей разных политических взглядов. В этом сила нашей политической модели.
1: Спасибо, Вадим Францевич. Ну вот еще одно, пусть и, может быть, не очень большое, но тем не менее знаковое экономическое достижение. В Беларуси в августе зафиксирована дефляция. Ну, может быть, для тех, кто не совсем
2: понимает. Что за ругательное слово?
1: Ругательное слово – это снижение цен, когда за ту же сумму денег можно купить большее число товаров, чем в предыдущем, условно говоря, месяце, несмотря на сложность, как бы вот, чтобы мы ни говорили, все равно ситуация действительно непростая, сложная. Мы знаем, что и на основном нашем рынке есть определенные вопросы в Российской Федерации, да, и санкционное давление за это время никуда не делось, но, тем не менее, президент ставит довольно жесткие задачи перед правительством. Правительство, ну, напрягается и вот как-то их решает. Вот. Знаете, пока хорошо решаем. Вот,
2: я всегда, может, такие сейчас непопулярные вещи скажу, но тем не менее, я всегда разговариваю с людьми в коллективах, по месту жительства, выезжая в регионы, очень аккуратно отношусь к этим цифрам о росте реального благосостояния, вот о дефляции, которую сказали, то есть то, что положительно влияет на жизнь людей. Потому что наши люди, да и в любом обществе, вот к таким достижениям относятся несколько скептически. Почему? Хочется всегда больше. Вот вы в любой стране мира скажите, вы знаете, товарищи, за последнее время ваше благосостояние выросло на 15%. Обязательно, да что ты мне рассказываешь, я вот тут и так далее. То есть человеку всегда хочется больше. Я вам приведу пример. Вот сейчас я как историк скажу, что при Брежневе советский человек проживал лучшую свою жизнь. Стабильные цены, стабильная заработная плата, мир, безопасность. И к концу брежневской эпохи это уже не очень ценилось. Я помню, почему был такой запрос на какие-то перемены. Это было в обществе. Хотя вот сейчас все вспоминают брежневское время. Слушай, как жили, колбаса там дешевая была, там все продукты доступны, можно было спокойно детей в пионерский лагерь отправить в санаторий. Все. На самом деле, к тому времени это был лучший период, который прожил советский вообще наш человек. Да? Но тогда это не очень ценили. Допустим, заработная плата, я вот читал статью в одной московской газете того времени, и пишет доцент университета, до какой поры доцент университета будет получать такую же зарплату, как водитель троллейбуса. А там эта зарплата была больше 300 рублей. То есть, кто понимает, в советское время это серьезная зарплата. Но хотелось еще больше получать. То есть, зачастую мы не ценим вот те достижения, которые есть реально. Поэтому здесь... Но они существуют на самом деле. Я вот смотрю даже аналитику беглых, вынуждены это делать. Они признают реальный рост благосостояния. Они вынуждены признавать реальный рост доходов граждан. Это происходит. Поэтому, как бы ни хотелось, может быть, нам еще большего, еще лучшего, но это то, что объективно влияет на общественное настроение. Вот сравните это с соцопросом, о котором мы говорили. Может быть, придя вот в широкий коллектив, ты скажешь: знаете, товарищ, у вас благосостояние выросло, люди начнут говорить: да я вот там картошку покупал, стоило так, стало так и так далее. Но на самом деле это оказывает положительное влияние на настроение людей. Соцопрос об этом свидетельствует. Поэтому эти показатели выполняются. Вот совсем недавно мы фиксировали рост ВВП. Ну, не такой большой, пока еще меньше 2%, но рост ВВП. Мы фиксировали рост товарооборота нашего. Мы видим, что вы упомянули проблемы с российским рынком, но они решаются, и стоят новые задачи о том, чтобы мы взяли планку в 60 миллиардов товарооборота. Мы видим, что у нас есть положительные подвижки по другим рынкам. За последнее время вырос товарооборот с Китаем. Вот из всего этого и складывается благополучие экономики. Плюс, очень важный момент. По-моему, тоже в этом отчете заложено, но было и в других документах. Правительство очень грамотно, очень точно, аккуратно стимулирует потребительский рынок внутри Беларуси. То, чему раньше мы, может быть, не уделяли такого внимания. Ну, считалось, рынок небольшой, 9 небольших там, миллионов. Но нет, это очень важный рынок. И опять-таки, давайте следить за цифрами. Я уже вижу положительные сдвиги по туризму. Туристы, которые к нам приезжают, вкладывают то, чего раньше мы вообще как-то, ну, знаете, ну, есть и есть. А теперь мы видим, что деньги от въездного туризма, они серьезно начинают влиять на многие показатели экономические. Особенно в региональном разрезе, если мы это посмотрим. Вот я бы отметил эти новые положительные моменты в экономическом развитии Беларуси.
1: Спасибо, Вадим Францевич. Я думаю, вот еще успеем до короткого перерыва обсудить один вопрос. Вчера у президента во Дворце независимости проходило совещание по вопросам лицензирования определенных видов деятельности. Главе государства предложили внести в обновляемый проект закона несколько видов, в том числе там касается образования, здравоохранения, домофоны. Очень такая тема, вы знаете, казалось бы, кто-то подумает, там, что такое домофон, и на самом деле очень актуальный вопрос.
2: И как депутат, и как житель. На самом деле, по домофонам вот тема не смешная. У меня товарищ выявил прямо и мошенническую схему, когда ставили домофоны по каким-то заоблачным ценам. Ну, мы вот придут к вам и скажут: сдай столько денег. Мы даже не задумываемся, сдаем. А когда он взял, просто умножил на количество жильцов во дворе, когда в подъезде конкретно, и выяснилось, что там какой-то золотой домофон получается, понимаете? Или когда, вот правильно жители наши говорят, и я в этом разбирался, поставили домофон, проходит год-два, надо его обновлять. Чуть ли там не GPS-навигацию у него устанавливать. Зачем? Что? Но вы поставили эти домофоны. Зачем вы их меняете там каждые 2-3 года? Это что, такая необходимость существует?
1: Ну, видите, министр МВД вчера сказал, что все возьмут под контроль, будут...
2: Но Иван Владимирович молодец. Следить. Вот он нам рассказывал, депутатам, как навели порядок в такси, когда, давайте скажем, на определенном этапе там в Эрхол начался, провели операцию, где навели порядок. И я тоже пользуюсь, я вижу это, какие изменения произошли. Потому если милиция в главе с генералом Кубраковым берется за это, они действительно порядок наведут. И это очень важно. Еще у нас, кроме домофонов, еще одна же проблема – шлагбаумы. То, как, где их устанавливают и кто их устанавливает, по каким ценам их устанавливают. Не только вообще, в принципе, установка шлагбаумов, но и то, как это делать. И проблема эта не слабая. Я вот по нескольким дворам у себя в округе конкретно разбираюсь с этими вопросами. Понимаете? Поэтому то, что ставилось во главу угла у президента, это вроде бы кому-то может показаться мелочь. Это не мелочь. Вот, ну, с этого складываются большие решения. Ну, а уж про образование и здравоохранение – давнишняя тема. Опять-таки, я даже еще со своего преподавательского опыта…
1: Вот вы как
2: опыта,
1: депутат, вы, да, поддерживаете лицензирование вот в этих видах деятельности?
2: Я считаю,
1: потому что президент же акцентирует, что защитить жизнь и здоровье и обеспечить безопасность государства – это самое главное.
2: Ну, вот давайте вот идти от жизни, как учит президент. Вот образование и здравоохранение – то, с чем сталкивается человек всегда. Там еще, может, с домофоном и шлагбаумом, хотя с домофоном, наверное, тоже все сталкиваются. Условно, у вас дом свой, не пользуйтесь. Здравоохранение, образование всегда. Вот здравоохранение. Большое количество частных центров есть, и удобно. Я не буду спорить, что когда надо что-то быстро решить, ты туда едешь. Но каково качество услуг, оказываемых ими? Насколько правильно ставятся диагнозы? Анализы, которые сейчас просто люди массово сдают. Наверное, столько анализов в истории Беларуси люди никогда не сдавали, как сейчас по самым разным поводам. Насколько это качественно делается? Какого рода специалисты там работают? Это должна быть гарантия. И это не может быть отношение государства. Ну, вот ты гражданин, у тебя есть деньги, пошел, сам решил свои проблемы. Нет. Здоровье граждан в приоритете внимания государства. Это у нас в Конституции записано. Сколько было вокруг этого споров, когда мы обсуждали Конституцию в 21-22 годах. Как сейчас помню, 45-я статья была одной из самых обсуждаемых, касающихся здравоохранения. Фактически мы ведем речь о конституционной норме. То же самое образование. Сколько копий сломано? По поводу репетиторов, частных школ, садиков, начальных, неначальных, образовательных программ и прочего. Сейчас, вот даже я вам скажу, образовательная программа, самого разного рода курсы, которые открываются. Я только за это. Человек должен получить одну, вторую профессию. Может, мне еще придется, кто его знает, да, там.
1: И освоить.
2: Да, на старости лет. Всякое бывает, да. Это нормально. Сейчас мы живем в ситуации, когда образование проходит через всю жизнь. Образовательные услуги носят массовый характер. И речь не только о частных там вузах, тут порядок навели, или частных школах. Вот весь массив образовательных услуг. Именно услуг. Я не считаю школьное и университетское образование услугой. Если мы будем так относиться, у нас никогда качества там не будет. Это не услуга, это служение. Человек, как и врач, приходя в эту профессию, вот учитель, преподаватель, он служит обществу. Это на самом деле служение. И только так может быть грамотно выстроено образование. А вот весь массив услуг образовательных, здесь нужно наводить порядок. Потому что мы должны гарантировать нашему гражданину качество предоставляемой услуги. То, что заплатив свои деньги, он не нанесет себе ущерба. Ведь через эти разные курсы, а-ля там школы, знаете, как можно мозги серьезно прочистить? Это важнейший вопрос национальной безопасности.
1: Спасибо, Вадим Францевич. Мы на несколько минут прервемся. В эфире Альфа-Радио. Короткий выпуск новостей, прогноз погоды, после чего вернемся в студию. Оставайтесь с нами.

президент. Академия интеллектуальных технологий начнет подготовку специалистов в области естественных наук, промышленных и цифровых технологий, а также других перспективных направлений с 1 сентября 2027 года. Соответствующий указ накануне подписал глава государства. Для приема на обучение предусмотрен уникальный порядок отбора в формате республиканского конкурса. В Беларуси стартовала продажа валютных гособлигаций на предъявителя, сообщили в Минфине. Период размещения до 10 сентября 2027 года. Ставка дохода 2,7% годовых. Досрочный выкуп гособлигаций не предусмотрен. Более 28% белорусов создают финансовую подушку безопасности. Результаты масштабного социсследования по вопросам социально-экономического развития Беларуси накануне представили в Минске. Каждый восьмой участник исследования заявил о наличии банковского депозита. Хранить деньги люди предпочитают в национальной валюте. Это важный сигнал для финансового сектора. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 8, в Витебске и Гомеле 11, выше нуля, в Гродно, Могилеве и Минске плюс 10. Сегодня в Бресте синоптики обещают плюс 18-20, в Гомеле днем от 19 до 21 тепла, в Минске, Гродно, Могилеве и Витебске плюс 17-19. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без осадков. Лишь в Витебске пройдут кратковременные дожди. Таковы данные Белгидромета. Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Радио.

0: «Будни». В эфире «Альфа-радио».
1: Это ток-шоу «Будни». Мы продолжаем вместе с нашим гостем обсуждать самые яркие и интересные события, которые происходят в Беларуси и за ее пределами. Напоминаю, что на главной странице сетевого издания sb.by идет стрим. Присоединяйтесь, слушайте нас на Альфа-радио тоже обязательно. Напоминаю, что у нас сегодня Вадим Францевич Гигин в гостях. Мы продолжаем. Вадим Францевич, обсудим с вами и международную повестку, тем более, что завтра в Индии начинается саммит БРИК.

0: давайте поговорим о роли нашей страны и в этом объединении. Я напомню, что мы являемся партнером. И поговорим о формировании многополярного мира. Я вот хочу процитировать президента. Он говорил это на саммите ШОС в прошлом году в Китае, что многополярность уже не стучится в двери, она пришла. ШОС и БРИКС становятся серьезным противовесом не во вред другим организациям и семеркам, и двадцаткам и так далее. Мы ни в коем случае не собираемся конкурировать с ними. Мы работаем во имя наших народов.
1: Ну, это действительно так. Я напомню, что впервые президент заговорил о необходимости формирования многополярного мира. И тогда, кстати, появился термин многовекторность. Там некоторые его неправильно понимают. Вот это и есть многовекторность. Потому что одна страна должна стремиться к сотрудничеству с разными странами. И за этим будущее. Он об этом заговорил еще в конце 90-х. Я вот постоянно подчеркиваю, читайте, перечитывайте программное выступление президента на Генеральной Ассамблее ООН, сейчас тоже вот открывается, в 2005 году. Тогда серия была его выступлений на движение неприсоединения. Просто это программа, это манифест нового мира. Это еще не все понимали, это еще было до мюнхенской речи Путина. И президент говорил о кризисе однополярности, о взаимном уважении различных стран и предрекал фактически неизбежность этого процесса, неизбежность многополярности. Она формируется. Давайте возьмем и вторую часть современных вот выступлений нашего президента, оценочную, критическую. Мы медленно разворачиваемся. И ШОС, и БРИКС, недавно был саммит ШОС, мы стали полноценными участниками БРИКС. Какие задачи не решены? Об этом прямо говорит наш президент. Что надежды большие, но надежды эти нельзя не оправдать. Где валюта БРИКС? Где ускоренная цифровизация? Где наша собственная платформа для искусственного интеллекта, БРИКС и ШОС? Мы все про Палантир говорим, наше где это все? Если мы этого не будем создавать сейчас, причем объединяя ведущие экономики мира, Китай, Россия, Индия, Бразилия, здесь же, входят страны, которые каждая в своем регионе является лидером. Южная Африка в Африке. И относительно небольшая Беларусь смело и открыто ставит эти вопросы. Обозначает программу развития. Потому что мы видим, к сожалению, большие, так сказать, страны, их лидеры, ну, иногда обходят эти острые углы. И противник наш, а противник кто? Сторонники гегемонизма, сторонники однополярности, коллективный Запад. Да, мы можем констатировать проблемы в коллективном Западе. Это все ясно. Противоречие между США, Европой. Абсолютно какое-то безумие, которое в самом Европейском Союзе происходит. Граждане посылают сигналы, что вы неправильную политику проводите. А политика как вели, так и ведут ее дальше. Но это ладно, это у них. У нас что? Ведь противник пользуется противоречиями, которые возникают внутри наших сообществ. А мы иногда поддаемся, мы в целом вот этот новый мир, а мы поддаемся на это. Мы не вырабатываем геополитический иммунитет, если угодно. Ведемся на какие-то заманухи, которые у них есть. Мы должны выступать единым фронтом. К этому призывает Беларусь. К реализации конкретных экономических программ. Создание нового глобального мира, но не в том понимании глобализма, некой унификации, которую предлагал Запад, а глобального мира с точки зрения выработки общих правил, взаимоуважения. Продекларировано все правильно и в ШОС, и в БРИКС. Но взаимные противоречия, которые существуют, они нас тормозят. Но самый простой вопрос. Вот против России и Беларуси введены санкции. И не только против нас. На самом деле, ведь тарифная политика Трампа – это тоже санкции. С санкционным давлением сталкивались практически все участники этих сообществ. Участник вот, ШОС Иран находится под жесточайшим давлением. С тарифными ограничениями сталкивались и Китай, и Индия, и Бразилия. Американцы и европейцы регулярно грозят им всякими карами, торговыми ограничениями, если они не будут проводить ту политику, которая угодна Европейскому Союзу и США. И что, где наш коллективный ответ? Ну где наш коллективный ответ? Где реакция мы говорим, многополярный мир. А где наша общая коллективная реакция на то, что происходит в Венесуэле? Был похищен лидер, поставлена под контроль фактически и политика, и экономика этой страны. Вынуждена, я бы не спешил с обвинением в адрес современного венесуэльского руководства, знаю там ситуацию, там все не так просто. Но во многом она сложилась так, ситуация, потому что мы не оказали, вот мы, новый, этот глобальный юг коллективный, мы не оказали эту помощь. На наших глазах распинают Кубу. Просто творят, что хотят. Народ Кубы находится в тяжелейшем положении. Кроме разовых гуманитарных акций, мы ничего не делаем. Так что это за многополярный мир? Он есть, президент прав абсолютно. Но он формируется стихийно. А крупные игроки, крупные державы, уже давно могли бы делать это системно, управляемо, формируя новые структуры и делая более активные шаги. И наш президент постоянно об этом говорит. У нас запаса времени нет. Если в течение ближайших лет мы не сможем действовать более консолидированно, то мы продолжим плясать под чужую дудку, не хотя это делать, критикуя Запад. Но критиковать уже мало. Надо переходить к реальным действиям.
0: Вадим Францович, следующий вопрос полностью ваш. Вопрос как к историку. Да. Международный день памяти жертв фашизма отмечается в воскресенье. Вспоминают всех тех, кто погиб в годы Второй мировой войны. Что сегодня нужно помнить, глядя на то, что творят сегодня с исторической памятью, с исторической правдой в разных точках
1: планеты? Очень правильно, Полина, провели эту аналогию между тем, что было, и тем, что сейчас. Мы много и правильно говорим о преступлениях нацизма, фашизма в годы Второй мировой войны, Великой Отечественной войны. У нас и 22 июня мы об этом вспоминаем, и в день Хатыни вспоминаем, и в день памяти узников концлагерей, и сейчас вот. Но мы должны говорить о жертвах фашизма и после окончания войны. Потому что фашизм никуда не исчез. И различные фашистские диктатуры, фашистские террористические организации действовали и действуют. И жертвами за это время стали миллионы людей. Вдумайтесь, вот поколение победителей, одержав победу 9 мая, почему это такой был праздник и остается? Почему тогда вот 9 мая 45-го именно был не день там скорби, как некоторые говорят, а день именно празднования, торжества? Потому что одолели самое большое зло и считали, что оно никогда не возродится. Оно не просто возродилось, оно пришло на землю победителей. Мы видим, что творится на Украине. Мы видим, как фашистской идеологией сейчас наших беглых активно заражают. Какие взгляды они исповедуют. Какую программу они предъявляют. Мы наблюдаем просто стремительную фашизацию Европы, происходящую сейчас на наших глазах. А что такое фашизация? Это же не просто оголтелые молодчики. Это когда крупная олигархия, крупные капиталисты, давайте так скажем, нанимают себе на службу вот этих оголтелых молодчиков, вкладывают в них деньги. Ведь фашизм победил на Украине не потому, что это вот какие-то бандеровцы там Западной Украины приехали, а потому что крупный олигархат украинский вместе с западными правящими кругами с целью отторжения Украины из нашего цивилизационного пространства, сохранения контроля, обеспечения своих барышей и капиталов, которые зачастую были нажиты нечестным путем. Мы же знаем имена всех этих людей. Порошенко, Ахметов, Коломойский, там, Фирташ и другие. Вот весь этот олигархат украинский. Ведь они спонсировали эти все фашистские группировки. Откуда и выросли все эти Белецкие. Все. Смотрите, как они к власти приходят. Они командуют подразделениями. Белецкий — это оголтелый нацист. Посмотрите его биографию. Все эти азовцы запрещенные. Это все оголтелые нацисты. Но они носят генеральские погоны уже. Они контролируют это государство. И мы, если просмотрим путь украинского фашизма, то вот это классика. То, что когда-то Георгий Димитров еще в 30-е годы отмечал. Поэтому, вспоминая жертв фашизма, мы говорим не о прошлом, к сожалению. Мы говорим и о настоящем, и большому сожалению, и о будущем пока еще. Наверное, это зло, которое, там, не знаю, как коррупция, оно постоянно, да, сопутствует обществу. Но вопрос того, что либо фашизм процветает и поднимает голову, либо мы ему по этой голове бьем и загоняем туда, где ему самое место.
0: Ну вот в Беларуси как раз по этой голове бьют. И напомним о деле, которое возбудила Генеральная прокуратура уголовная по факту геноцида.
1: И оправдание. Вот и очень оправдание, важно, что уже есть конкретные уголовные дела. По фактам оправдания они будут. В том числе в отношении беглых, которые занимаются реабилитацией нацистов. Ждите новостей. Есть там
0: серьезные результаты. Да, и посмотрите, как, ведь проводят же суд даже люди, которые уже ушли из этой жизни.
1: И это правильно. Потому что говорят, почему вы судите умерших? Да мы не конкретного человека, но мы в его лице осуждаем идеологию. Мы всерьез возвращаемся к фактам этим прошлого для того, чтобы не произошла реабилитация. Вот не говорили в свое время много о преступлениях Бандеры, а Мельника этого вообще никто не знал. Ну, Бандеру там именно нарицательно стало отрицательным. Любого советского человека возьми, скажут, что бандеровцы — это зло. А кто такой Мельник? Да он такой же был, просто они были политическими конкурентами с Бандерой за внимание того же Гитлера. Про него вообще никто ничего не знал. А жертвами этих людей стали десятки, сотни тысяч. Вот, допустим, в том же Хатыни, 118-й Шуцманшафт-батальон, кем был усилен? Буковинским куренем. Буковинский курень из кого состоял? Это не бандеровцы. Да, это не бандеровцы. Это другие украинские националисты. Это мельниковцы. Кто про них знал? А это зло, это беда. А сейчас этого Мельника торжественно перезахоранивают. И его взгляды абсолютно фашистские. Бандеровщина – это украинский фашизм. Они становятся частью украинской идеологии. Наши беглые вот достают всех этих Арсеньевых, вот всех этих прислужников нацистов. Почему? Ну, потому что они становятся частью их идеологии. А это идеология фашизации, когда национализм соединяется с интересами крупного капитала, в данном случае Запада, и они хотят под контроль этого крупного капитала поставить Беларусь. А управлять людьми, чтобы голову не подняли, при помощи вот этих фашистских банд. Вот что это такое. Это не просто какое-то абстрактное зло, не какие-то сумасшедшие там, как там говорят, околофутбольные фанаты, которые там вот где-то что-то начитались. Нет, ребята, это организованная идеология, это системная работа. Это не просто какие-то фанатики-одиночки. Это то, что проплачивается. Это то, во что вкладываются серьезные деньги, информационные ресурсы. И все это происходит на наших глазах. И убийства эти происходят на наших глазах.
0: Вадим Францевич, давайте закончим на радостной ноте. Поздравим всех минчан и гостей столицы с наступающим праздником, с Днем города, который будет отмечаться завтра. Наверняка вы тоже что-то подготовили в Национальной библиотеке?
1: Безусловно.
0: Куда приходить, где танцевать? Расскажите.
1: С танцами мы пока... Ну, мы сезон закрыли, но хорошо, что вы упомянули. Одно из самых таких хайповых мероприятий культурных этого года были наши танцевальные вечера на крыше Национальной библиотеки. Я благодарен всем минчанам, которые это поддержали. Мы видели, как это было интересно. Сейчас, ну и накануне Дня библиотекаря, мы готовим целую серию выставок, которые пройдут в Национальной библиотеке. Но здесь еще важно, понимаете, как у нас все соединяется. Вот интересно, День города, совсем скоро День народного единства. У нас 15-го еще День библиотекаря, поэтому мы все в таком праздничном состоянии. Что касается нашей столицы, любимой и дорогой, действительно, Минск стал одним из самых красивых, он всегда был, но сейчас особенно стал одним из самых красивых городов мира, чистых, аккуратных, порядочных, гостеприимных. Почему столько людей сюда приезжают? И вот когда ты говоришь «Минск», я ни разу не видел ни у кого какой-то отрицательной реакции. Все прямо мечтают побывать в Минске, зайти в ту же Национальную библиотеку, прогуляться по нашим скверам. Вот что у людей, какие ассоциации у людей вызывает Минск? Чистый, безопасный, зеленый, потому что кругом наши парки. И так оно и есть. Поэтому, дорогие минчане, все белорусы, поздравляю вас с Днем города. Давайте беречь нашу столицу, нам действительно есть чем гордиться.
0: Спасибо большое, Вадим Францевич, за интересный разговор. Я напоминаю, что в гостях у нас был депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Францевич Гигин. Лучшие тезисы сегодняшнего разговора можно будет прочесть на sb.by в течение всего дня, также послушать в эфире Альфа-радио с 17 до 19.00. С вами была Полина Коного. Ток-шоу «Будни» вернется в эфир в следующий понедельник. Всем отличных выходных. До встречи.
1: До встречи.
2: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-радио, ссылка обязательна.

0: Александр Лукашенко накануне собрал совещание по вопросам лицензирования отдельных видов деятельности. Проект изменения законов по вопросам лицензирования уже разработан. Сейчас в Беларуси лицензированию подлежат 38 видов деятельности. По 28 предлагаются изменения. Среди них дополнительное образование детей и молодежи. Его предлагают включить в перечень лицензируемых услуг. При этом важно, чтобы новые требования действительно защищали детей, но не привели к сокращению выбора и снижению качества образования.
1: Мы последовательно на протяжении ряда лет донастраиваем, как Снабко говорит, донастраиваем государственное регулирование образовательной деятельности. Подчеркну, донастраиваем, а не закручиваем гайки, как порой пытаются это преподнести нечистоплотные СМИ или убежавшие за рубеж псевдоэксперты. Вот я о них говорил. Ни в коем случае не надо там смотреть излишне по сторонам. Надо делать то, что выгодно для нашего государства. Ну, конечно, мнение мы будем всегда учитывать. Основное требование в данном вопросе – защитить, я в образовании сейчас, наших детей, всякого рода проходимцев, обеспечить равные условия работы как для государственных, так и для частных субъектов. Еще раз повторю для понимания. Сфера образования – сфера государствообразующая. Поэтому мы ее будем регулировать с учетом национальных интересов, как бы кому-то это не нравится.
0: В продолжение темы в ходе совещания президент Беларуси дал поручение дополнительно проанализировать деятельность игорного бизнеса и его рекламу в стране. Люди стали жаловаться на слишком назойливую рекламу казино, как в городе, так и всплывающую в байнете.
1: Как они называются у вас? Крути гуся там, и везде вы поразвешивали эти рекламы. Обратите внимание, Дмитрий Николаевич, возьмите серьезно этим займитесь. Что это такое? У нас онлайн-казино и казино вообще и прочее там... Я уже запутался в этих понятиях. У нас страна превратилась в казино. Дошли до того, что ты кое-кого чувство приводишь. Они мне пишут, вы знаете, мы теряем какие-то. И на такую фигню пишут, как будто они там вкладывать будут и инвестировать в какие-то серьезные направления, которые нам вообще не нужны. И обратите внимание на эти фонбеты и казино. Да, они где-то платят деньги. Да, еще что-то. Но это не значит, что вся страна занавешена и обвешана, особенно у Кухарева, этими всеми плакатами и этими рекламами. Ну, у нас же чистая, красивая для народа страна. Ну, наверное, там кое-что не для народа. Я знаю, что ты занялся этой проблемой. Подключи соответствующих людей, чтобы у нас целостная была не просто картина, а было же принято решение. Не везде надо бросаться на эти деньги.
0: Заместитель премьер-министра Беларуси Наталья Петкевич принимает участие в 111-м заседании экономического совета СНГ в Ашхабаде. В ходе заседания планируется рассмотреть более 20 вопросов, в том числе проекты концепции цифровой трансформации отраслей лесопромышленного комплекса, государств-участников СНГ и плана мероприятий по ее реализации, а также комплексного плана мероприятий на 2026-2030 годы по реализации межгосударственной программы инновационного сотрудничества на период до 2030 года. Более 28% белорусов создают финансовую подушку безопасности. Результаты масштабного социсследования по вопросам социально-экономического развития Беларуси накануне представили в Минске. Каждый восьмой участник исследования заявил о наличии банковского депозита. Причем хранить деньги люди предпочитают в национальной валюте. Это важный сигнал для финансового сектора. Однако, если вернуться к расходам белорусов, то, согласно полученным ответам, более 40% респондентов тратят все деньги и не делают накоплений. Высокие оценки граждане дают социально-экономическому развитию страны. Своим материальным положением и нынешним местом работы удовлетворены более 80% белорусов. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар 3 рубля 2 копейки, 3,60 за 100 российских рублей и 4 рубля 53 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 11, в Витебске, Гродно, Могилеве и Минске 12 тепла, в Гомеле плюс 13. Сегодня в Бресте синоптики обещают плюс 18-20, в Гомеле днем от 19 до 21 тепла, в Минске, Гродно, Могилеве и Витебске плюс 17-19. По большей части территории страны ожидается переменная облачность, без осадков, лишь в Витебске пройдут кратковременные дожди. Таковы данные Белгидромета. Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Радио.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Альфа-радио всегда с тобой на связи. В любое время, в любой точке мира. Запоминай 29 140 0202. Наш вайбер и телеграм. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития слушайте с понедельника по четверг в 18.00 и в пятницу в 17.00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Повтор программы по будням в 22.00.
0: Радио твоего дня.

0: Радио твоего дня.
1: Песни о политике, о жизни, о том, что происходит в мире. Политприпев от группы «Голосы из места». Слушайте на Альфа-радио в понедельник, среду и пятницу в 20:45.
2: Программа «Рецепт здоровья». Меня зовут Дмитрий Шевцов. Самое важное, самое ценное в жизни каждого человека – это здоровье. О нем мы поговорим. Отвечу на ваши вопросы и помогу советам. Все для того, чтобы вы не болели. Встречаемся в эфире «Альфа-радио» каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 6 часов вечера. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
3: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
4: 17 сентября 1939 года – дата, когда восторжествовала историческая справедливость. В этот день белорусы, разделенные вопреки их воле, снова обрели единый дом и общую судьбу. День народного единства заложил фундамент суверенной Беларуси. Наша сила и гордость в единстве.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

Александр Лукашенко сегодня работает в Брестской области. На общевойсковом полигоне Абус-Лесновский президент ознакомится с развитием и практическим использованием в войсках систем связи. Главе государства доложат о назначении, составе боевых возможностях, перспективах и направлениях развития войск связи Беларуси с учетом опыта современных вооруженных конфликтов, а также о состоянии системы управления вооруженных сил и ходе оперативно-специального учения войск связи. Глава государства ознакомится со средствами и комплексами связи, стоящими на вооружении войск и выпускаемыми предприятиями Госкомвоенпрома. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин посетил Минский моторный завод. На повестке рассмотрения стратегии дальнейшего развития отечественного двигателестроения. Глава правительства ознакомился с производственными мощностями предприятия, ходом его модернизации и планами по развитию с целью увеличения объемов производства двигателей и более широкого модельного ряда для закрытия текущей потребности машиностроительных заводов страны и экспортных поставок. Отдельный вопрос – инвестиционная деятельность, модернизация действующих производства, строительство литейного завода. Это позволит расширить узкие места в части изготовления тех двигателей, которые будут востребованы на внутреннем и внешнем рынках, подчеркнул премьер. Витебская бройлерная птицефабрика запустила новый цех. Проект реализован благодаря госпрограмме по развитию аграрного бизнеса в Беларуси. Цех рассчитан на 720 тысяч птиц, а это дополнительные 12 тысяч тонн мяса птицы в год. Производственный объект оснащен современным технологическим оборудованием, полностью автоматизирован с учетом энергосбережения. Благодаря его вводу создано более 30 высокопроизводительных рабочих мест. О спорте. Первая ракетка планеты белорусская Арина Соболенко в четвертый раз к ряду вышла в финал открытого чемпионата США. Минувшей ночью действующая чемпионка US Open встречалась в полуфинале с третьим номером мирового рейтинга американкой Джессикой Пегулой и выиграла в двух сетах 7-5, 6-2. Поединок продолжался 1 час и 20 минут. Завтра в решающем поединке соперницей белорусской будет казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, обыгравшая американку Кори Гауф. Напомню, до этого Арина Соболенко три раза подряд играла в финале американского первенства. В 2023-м она уступила Кори Гауф, а в двух следующих решающих поединках победила еще двух представительниц США – Джессику Пегулу и Аманду Анисимову. Официальные курсы Нацбанка на сегодня – доллар 3 рубля 2 копейки, 3,60 за 100 российских рублей и 4 рубля 53 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 12, в Витебске, Могилеве и Минске 13 выше нуля, в Гродно плюс 14, в Гомеле плюс 15. Сегодня в Бресте синоптики обещают плюс 18-20, в Гомеле днем от 19 до 21 тепла, в Минске, Гродно, Могилеве и Витебске плюс 17-19. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без осадков. Лишь в Витебске пройдут кратковременные дожди. Таковы данные Белгидромета. Яна Цидик, служба новостей.

Ты слушаешь Альфа-радио. Для приятного отдыха. Только хиты. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио.
1: Альфа-радио.
0: Только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13.00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
2: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все сортировать?
3: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
2: А батарейки? Их куда?
3: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
2: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
3: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Партнер начала часа – Белгосстрах.
1: Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
5: Развитие системы связи в вооруженных силах является актуальнейшим и базовым вопросом в обеспечении военной безопасности страны. Об этом сегодня заявил Александр Лукашенко во время совещания с военными на общевойсковом полигоне Абус-Лесновский. Сегодня оперативный обмен данными, защищенность каналов и скорость принятия решений напрямую определяют стратегическое преимущество на поле боя, гарантирует точность выполнения боевых задач и безопасность всего личного состава. В условиях, когда весь мир стремительно развивается, информационные технологии, средства разведки, радиоэлектронной борьбы, подавления, отставание в данном вопросе подобно смерти, подчеркнул глава государства. В продолжение темы «Беларусь ни на кого не собирается нападать, но обязана обеспечить свою безопасность», подчеркнул Александр Лукашенко во время совещания с военными. Говоря о важности этой сферы, президент отметил, что никакой войны, обороны и наступления не может быть без надежной связи и управления войсками.
6: Система управления войсками изменена. Если война, мы разворачиваемся так, как сегодня учения проходят по новой системе. Начинаем управлять войсками полностью.
7: И вообще даже система управления вооружениями.
8: И государством.
6: Но-то я имею это в виду. Не просто армии там, внутренние же войска, КГБ там и так далее. И все государство, и гражданский сектор, он будет охвачен связью. То есть, если война, мы спокойно можем управлять войсками, начиная с центра и до подразделения.
7: Устойчивость, скрытность, надежность. Ну, могу так сказать. То, что сейчас у нас имеется, лет 10, какой здесь? 5 лет назад. Мы не могли мечтать.
5: Вторая международная промышленная выставка «Иннопром Беларусь» откроется в Минске 30 сентября. Масштабная экспозиция и насыщенная деловая программа объединят лидеров индустрии из Беларуси, России и других стран ЕАЭС с целью развития кооперационных цепочек и передовых технологий. Площадка в Минске сохраняет за собой статус профильного хаба технологического сотрудничества. В этом году фокус «Иннопром Беларусь» будет направлен на углубление инвестиционного и инновационного потенциала действующих кооперационных связей. Зарегистрироваться в качестве гостя или же участника и представить продукцию и товары в составе экспозиции можно на сайте предприятия. Регистрация открыта до 19 сентября. В июле-августе этого года Институт социологии НАН Беларуси провел комплексное республиканское социологическое исследование. В нем приняли участие 2045 респондентов из всех регионов страны. Накануне в Минске презентовали первую часть результатов исследования, которая касается актуальных вопросов социально-экономического развития Беларуси. Директор Института социологии Национальной академии наук Николай Мыслевец, говоря о том, что является важным для беларусов, подчеркнул, что это здоровье, семья, материальность, достаток, душевный комфорт и любовь. Также в приоритете образование.
9: Прежде всего, образование, безусловно, продолжает оставаться важнейшей ценностью для всех поколений Беларуси. И все конкурсы, которые в средние специальные учебные заведения сейчас существуют, и высшие учебные заведения, эта тенденция подтверждает. Он подтверждает эту тенденцию, значимость образования не только конкурсы в те или иные учреждения образования, но и в целом и внимание государства, которое обращает на дошкольные учреждения образования, на среднюю школу. Образование в фокусе внимания всех категорий населения и образование в фокусе внимания государства. В первую очередь, вот эти два момента, они заслуживают особого внимания.
5: И о погоде. Сейчас в Бресте и Минске плюс 14, в Бресте 13 выше нуля, в Гродной и Могилеве плюс 15, в Гомеле 17 выше нуля. Сегодня в Бресте синоптики обещают плюс 18-20, в Гомеле днем от 19 до 21 тепла, в Минске, Гродно, Могилеве и Витебске плюс 17-19. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без осадков, лишь в Витебске пройдут кратковременные дожди. Таковы данные Белгидромета. Яна Цидик.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
0: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны. Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Новости медицины. 16+.
1: О том, насколько действительно опасно одиночество, почему проблема детского ожирения в Беларуси остается актуальной и к чему может привести желание мести, сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цидик. Здравствуйте. Главное условие долгой жизни – это активное общение с другими людьми. Результаты исследования, в котором участвовали 3 миллиона человек, показали, что долгое одиночество вредит организму так же сильно, как и 15 выкуренных за день сигарет. Второе правило на пути к долголетию – держаться подальше от занятий с явной опасностью для жизни. Среди таких, например, восхождение на Эверест, прыжки в стиле бейсджампинг, а также курение и вейпинг. Врачи также советуют постоянно тренировать ум, осваивая что-то новое. Кроме того, продлить жизнь и уберечься от болезней помогает отказ от избытка сладкого и переработанной пищи, умеренные тренировки и качественный сон. За последние 15 лет в нашей стране снизилась заболеваемость органов ЖКТ у детей. Об этом рассказали в НИИ гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Активно ведутся научные исследования по изучению различных детерминантов ожирения, поведенческих и социальных рисков развития избыточной массы тела в детском возрасте. Создана научно обоснованная система питания детей в организованных коллективах. Разработаны нормы потребностей в пищевых веществах, требования к режиму питания, утвержденные на уровне государства. Питание в школах и детских садах является сбалансированным, имеет направленность к снижению потребления соли, сахаров и жиров. Тем не менее, число детей с ожирением уже превысило число детей с дефицитом массы тела. Желание мести может серьезно ударить по здоровью и запустить процесс саморазрушения организма, предупреждают кардиологи. Все дело в том, что длительная навязчивая злость становится для организма постоянным стрессом. На этом фоне повышается выработка кортизола, адреналина и норадреналина. Кроме того, сердце начинает работать с повышенной нагрузкой, чтобы обеспечить мозг энергией в состоянии напряжения. Такое состояние сохраняется все время, пока человек прокручивает в голове сценарии отмщения. Фактически он тратит собственные ресурсы, даже если внешне ничего не происходит. После достижения желаемого организм не может мгновенно перестроиться обратно, и стрессовая реакция продолжается, а вместе с ней остаются и риски для сердечно-сосудистой системы вплоть до инсульта и тяжелых последствий. Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Программа «Рецепт здоровья». Меня зовут Дмитрий Шевцов. Самое важное, самое ценное в жизни каждого человека – это здоровье. О нем и поговорим. Отвечу на ваши вопросы и помогу советам. Все для того, чтобы вы не болели. Встречаемся в эфире «Альфа-радио» каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 6 часов вечера. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
2: Алло, пап, ты где? А Гриша пошел рыбачить как взрослый, и теперь его нигде нет. Вон его ботинок в речке плавает.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Знаете, что объединяет бокс, хоккей, футбол, гимнастику и велосипед?
1: Нет.
0: Это самые травмоопасные виды спорта.
1: Как же быть? Ведь спорт – это же здорово!
0: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах – добровольное страхование спортсменов. Подходит для спортсменов и любителей, для взрослых и детей, для вас.
2: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
0: Знаете, что общего у всех предусмотрительных людей?
1: Наличие страхового полиса.
3: Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
1: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
3: Подходит.
0: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
2: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
3: По горизонтали. Умение предвидеть события в будущем. 20 букв.
1: Предусмотрительность.
4: Верно.
5: Беларусь ни на кого не собирается нападать, но обязана обеспечить свою безопасность. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня во время совещания с военными на общевойсковом полигоне Абус-Лесновский. Некоторые нас пытаются упрекнуть, что якобы завтра мы на кого-то собираемся напасть. Еще раз повторяю, мы не собираемся ни на кого нападать. Мы прагматики. Мы понимаем, что если на кого-то, допустим, из наших соседей совершим нападение, это смерти подобно. Выиграть конфликт с нашими монстрами, расположенными по периметру государствами, мы не можем. Зачем тогда начинать войну, если абсолютно откровенно? Но защитить каждый сантиметр, миллиметр своей земли, наше население, обеспечить безопасность мы обязаны. Это наша задача, чего бы нам это ни стоило, подчеркнул президент. Национальный статистический комитет разработал систему статистических показателей для оценки развития креативной экономики в Беларуси. Система содержит индикаторы, характеризующие креативную экономику в целом, в их числе индикаторы макроэкономического и внешнеэкономического вклада, труда, инвестиционной активности, а также финансовые результаты. Также в систему входит набор показателей, отражающих развитие отдельных индустрий креативной экономики, архитектуры, рекламы, издательского дела, кино и видеопродукции, фотографии, музыки, художественного и литературного творчества. Отмечу, вклад креативной экономики в ВВП за минувший год составил 4,3%. В Минске открылся Международный экономический форум сотрудничества. Участие принимают более 250 представителей из 15 стран мира. Основной партнер – Россия. Эксперты предложат бизнесу практические инструменты для выстраивания эффективных контактов. Особое внимание уделено интеграции передовых технологий и внедрению искусственного интеллекта в бизнес-процессы. Участники обсудят риски, перспективы и преимущества цифровизации. Работа форума продолжится в формате тематических секций. Напомню, белорусская столица вот уже в 5-й раз собирает партнеров для укрепления международных экономических связей. И в завершении выпуска график движения поездов Минского метрополитена завтра изменится. В день города интервал движения поездов на Московской и Автозаводской линиях с 9 утра до полуночи составит 4 минуты, на Зеленолужской линии 7 минут. Сокращение интервала движения поездов производится для удобства пассажиров. В связи с проведением культурно-массовых мероприятий в предпраздничные и праздничные дни в Минском метрополитене просят пассажиров заблаговременно приобретать жетоны и проездные билеты. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 17, в Витебске и Минске 15 выше нуля, в Гродно и Могилеве плюс 16, в Гомеле 20 тепла. Сегодня в Бресте синоптики обещают плюс 18-20, в Гомеле днем от 19 до 21 тепла, в Минске, Гродно, Могилеве и Витебске плюс 17-19. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без осадков. Лишь в Витебске пройдут

0: Ток-шоу «Будні». Паскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Сергей Клишевич прокомментировал, почему власти Латвии стремятся отбить у своих граждан желание приезжать в Беларусь.
2: Нужно сказать, что начиная с 2022 года, когда реализовывается этот наш белорусский проект «Без виз», так называемый, который мы все прекрасно знаем, со стороны Латвии на территорию Беларуси въехало более 400 тысяч человек. Это по данным нашего Госпогранкомитета. Значит, население Латвии на сегодняшний день составляет чуть более 1 800 000. Вы представляете, какой процент, если, так скажем, теоретически предположить, что эти 400 тысяч в основе своей это жители Латвии, какой это процент граждан...
3: 450 тысяч.
2: 450 тысяч. Какой это процент населения страны? Это значительная часть населения. Это, по сути дела, если посмотреть, взять всех родственников, приезжавших к нам, всех родственников этих людей, то вся страна, в принципе,
3: сарафанное радио работает,
2: знает, что такое Беларусь, что реально она себя представляет, естественно, знает и понимает, осознает, что никакой угрозы с нашей стороны нет. Мы хотим дружить, общаться, как всегда это было в советское время и некоторые периоды нашей новейшей истории Беларуси. Поэтому, конечно, для латвийских политиков это угроза, и они будут делать все для того, чтобы, вот эти логистические потоки людские перекрыть. Они закрывают границу не для белорусов, они закрывают границу для своих граждан, чтобы граждане Латвии и другие представители, люди, живущие в Европейском Союзе, не видели, что здесь происходит, чтобы не дискредитировать свои средства массовой информации, своих же политиков, которые постоянно, каждый день льют и в парламенте, и на других площадках льют грязь на Беларусь, демонизируют нас, обманывая таким образом своих людей. Мы видим, недавно посещал и один из бывших депутатов, которого, лишили, можно сказать, насильственно полномочий депутатских в латвийском парламенте нашу страну. Активный, известный в Латвии блогер, который показывал, что здесь происходит реально, приезжая в глубинку белорусскую на предприятие, встречаясь с людьми. И, конечно, для латвийских политиков, которые сегодня находятся у власти, это угроза. Поэтому они будут делать все для того, чтобы, здесь противодействовать общению между нашими обществами, между нашими людьми. С другой стороны, безусловно, это такая достаточно однобокая акция. Почему? Потому что без проблем можно попасть в ту же Латвию, через Польшу или Литву.
3: Литва еще
2: которыми,
3: пока вот так
2: неоднозначно. Да, с которыми у нас граница открыта. Здесь, понятно, проблем достаточно. Люди перемещаются, больше-меньше очереди сезонно появляются. Но, опять же, возможности такие есть, поэтому кто хотел бы попасть в Латвию, без проблем. Поэтому здесь просто создается дополнительное препятствие для того, чтобы как можно сильнее отбить желание граждан Латвии приезжать в Беларусь и убеждаться в очередной раз, что литовские их родные политики — это обычные лгуны, которые исповедуют тройные, четверные стандарты в личных своих целях и которые, естественно, не думают про своих граждан, не заботятся о своих родных людях. И, естественно, трижды плевали на дружбу между нашими народами, которая, нам географически от Бога дана возможность и желание дружить, потому что мы соседи. Других соседей у нас не будет, ни у них, ни у нас. А мы действительно, хоть, может быть, и разных этносов, балты, славяне, да, но мы соседи. И у нас и были в истории исторические периоды, в том числе и, в первую очередь, это советский период, когда мы прекрасно общались, прекрасно дружили, прекрасно помогали друг другу и были, как говорится, в горести и в радости вместе. Но, опять же, современным политикам это не надо, потому что для них это смерть. Они не латвийские политики, они ставленники из МИ, исповедуют интересы совсем других регионов и совсем других государств.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.
4: 17 сентября День народного единства. В основе нашего единства ежедневный труд, традиционные ценности, сильное государство, любовь к родному дому, уважение к истории. День народного единства – гордость Беларуси. В единстве наша сила, в труде наше развитие, в мире наше будущее.
0: Альфа-радио.
5: Радио твоего дня.

0: Ток-шоу «Будні». Поскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Сергей Клишевич высказался о пятой выставке китайских товаров и услуг в Минске. Китай доверяет Беларуси и видит перспективы.
2: Китай сыграл огромную роль в обеспечении, скажем, нашей работы, бесперебойной работы нашей промышленности в условиях санкционного давления. Многие, скажем, компоненты западные были замещены китайскими аналогами, которые, естественно, по качеству не уступают. Поэтому, конечно, в этом контексте очень важно, чтобы наши предприятия имели возможность работать с китайскими предприятиями напрямую, с китайскими поставщиками. Ну, это же, естественно, важно и для наших китайских партнеров, чтобы не было посредников, потому что посредничество, естественно, мы с вами прекрасно знаем, увеличивает цену, естественно, это влияет на формирование цены финального итогового продукта. А потому, конечно, такие выставки позволяют в глаза посмотреть партнерам в сфере промышленного производства, договариваться, соответственно, покупать, продавать технологии и таким образом, еще раз повторю, способствуют развитию нашей промышленности, а значит поступлению выручки, в том числе в бюджет, а значит поступательному развитию нашего государства, социально-экономической ее сферы. Естественно, это способствует достойной жизни наших граждан. Вот такая цепочка выстраивается здесь. Другое дело, конечно, понятно, китайцы далеко не со всеми будут делиться своими технологиями, будут продавать свои технологии, потому что в современном мире это очень дорогого стоит, в том числе и в политическом смысле. Кто владеет технологиями, тот, естественно, может проводить суверенную независимую политику без оглядки на кого бы то ни было. Почему? Потому что, естественно, он ни в чем не нуждается, он сам может все производить, сам может обеспечить нормальное функционирование государства. И это, конечно, в этом контексте Беларусь здесь пример. У нас есть партнеры, в том числе и Китай, которые нам доверяют, и доверяют они нам не просто так. Наше партнерство, как мы с вами прекрасно знаем, это не тенденция последних лет. Наше партнерство такое, это, скажем, движение нашего государства, нашей экономики в направлении активного сотрудничества с Китаем, это 1994 год, когда главой нашего государства стал Александр Иванович Лукашенко. Именно тогда мы стали на этот путь, и он сегодня, естественно, приносит вот такие положительные плоды, которые помогли нам, по сути дела, обеспечить суверенитет, независимость государства в сложных условиях санкционного давления, не только санкционного, обеспечить безопасность нашей страны и нормальный уровень жизни людей. То, как живут сегодня белорусы, так за 1991 года начиная, белорусы не жили так богато никогда. И это, естественно, в этом в том числе есть определенная роль наших таких добрых, взаимоуважительных, взаимовыгодных отношений с огромным Китаем, который сегодня, там споры идут, первая, вторая экономика мира. Ну, китайцы люди очень умные, они, и, так скажем, когда и первым экономикой и будут общие, всем миром признаны, они никогда про это вслух не скажут. Но мы прекрасно с вами понимаем, что сегодня такое Китай. В квартире каждого человека, живущего на планете Земля, есть что-то, произведенное в Китае. И не одно. И это, естественно, о многом говорит. И мы с этим государством дружим. Мы не просто дружим. У нас стратегическое партнерство с этой страной, признанное политическим руководством и Китая, и Беларуси. И, конечно, такие выставки — это вот эти ниточки, которые вот это стратегическое партнерство обеспечивают практическими шагами, практическими контрактами и практическим продуктом, который помогает нам, еще раз повторю, развивать нашу промышленность, соответственно, экономику. Ну, экономика обеспечивает социальные потребности нашего государства и нормальную жизнь, достойную жизнь наших граждан. Поэтому, конечно, эта выставка – это вот как раз-таки один из таких маяков нашего сотрудничества в целом с Китаем и признак доверия китайской стороны к Беларуси, признак того, что китайцы определяют наше государство как общественно-политически стабильное, они видят в нас перспективу и не видят каких-либо рисков работать здесь с белорусскими партнерами на перспективу.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Ток-шоу «Будні». Постскриптум.
1: 16+.
2: Депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Сергей Клишевич рассказал о значении экономической кооперации Беларуси и России.
3: Ну, безусловно, экономика – это основа нашего, так скажем, союзного проекта, союзного государства в целом, основа обеспечения национальной безопасности страны, потому что, понятно, экономика – это деньги, за деньги мы можем сами произвести, либо купить соответствующее оборудование, технологии, вооружение, которое поможет нам обеспечить вот то, чем мы с вами гордимся, безопасное мирное небо над Беларусью. Что касается визита Потанина, то, понятно, это, так скажем, обсуждение конкретных, как это всегда бывает у главы государства, предметных вопросов нашего производственного сотрудничества, сотрудничества наших экономик. Потанин – это второй, значит, по списку Forbes человек в Российской Федерации. Его доходы оцениваются, точнее, его капитал оценивается примерно в 30 миллиардов долларов США. Понятно, в основе этого добывающая промышленность, предприятия, которыми он владеет, и, естественно, которые требуют в том числе и технологий соответствующих, техники, которые есть у нас, которые мы производим. Это БелАЗ в том числе. Mm-hmm. Поэтому есть договоренность о создании совместного производства в Красноярском крае по производству такой большой автомобильной техники. Это конкретный проект, который будет обеспечивать и предприятие этого бизнесмена, и, естественно, будет также решать другие вопросы потребностей российского рынка. Поэтому, опять же, это предметное, как всегда, сотрудничество. Но опять мы должны с вами прекрасно понимать, наш глава государства, когда речь идет о таких торгово-экономических серьезных проектах, значит, в первую очередь, это интересы нашего государства, интересы Беларуси. Встреча с главой государства – это гарантия того, что все будет выполнено ровно так, как прописано в соответствующих соглашениях и договоренностях. Никаких, так скажем, в той части, что отступлений в контексте там негатива для нашей экономики быть не может. Мы с вами знаем, разные примеры в истории были, поэтому здесь, значит, девиз, так скажем, нашего торгово-экономического сотрудничества – это взаимовыгодное, взаимоважительное сотрудничество, так, как прописано в соглашениях. Никакого, так скажем, здесь не может быть никаких шевелений, которые бы могли бы нанести вред экономике, к примеру, нашего государства. Вот, поэтому, конечно, столкнувшись с беспрецедентным санкционным давлением, в том числе и те предприятия, которые принадлежат российскому бизнесмену Потанину, они, естественно, нуждаются в тех технологиях, которые эти предприятия лишились по итогам санкций, той техники, которая им необходима. Конечно, у них есть заинтересованность работать с нами, у них есть финансовые возможности совместно с нами реализовывать проекты. Это, опять же, на пользу нашим людям, потому что и там работают люди, россияне, наши братья на предприятиях российских, и у нас, естественно, работают, значит, наши белорусы. И поэтому, конечно, в этих условиях мы должны кооперироваться для того, чтобы обеспечить работой и достойной заработной платой наших людей, и таким образом, в том числе, конечно же, обеспечить национальную безопасность наших государств.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.
4: Песни о политике, о жизни, о том, что происходит в мире. Политприпев от группы «Голосы с места». Слушайте на Альфа-радио в понедельник, среду и пятницу в 20:45.
0: Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13:00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
5: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

Александр Лукашенко на общевойсковом полигоне Абус-Лесновский ознакомился с развитием и практическим использованием в войсках систем связи. Главе государства доложили о назначении, составе, боевых возможностях, перспективах и направлениях развития войск связи Беларуси с учетом опыта современных вооруженных конфликтов, а также о состоянии системы управления вооруженных сил и ходе оперативно-специального учения войск связи. Александр Лукашенко ознакомился со средствами и комплексами связи, стоящими на вооружении войск, с перспективными средствами связи, выпускаемыми предприятиями Госкомвоенпрома. Аграрии Беларуси намолотили 9 200 000 тонн зерна с учетом рапса, сообщили в пресс-службе Минсельхозпруда. В разрезе областей намолочено Минская 2 415 000 тонн, Гродненская 1 844 000 тонн, Брестская 1 676 000 тонн, Могилевская 1 209 000 тонн, Гомельская 1 093 000 тонн, Витебская 968 000 тонн. Кукуруза на силос убрана с 20% площадей. Картофель убран с 15% площадей страны. Экономический совет СНГ утвердил ряд документов, направленных на развитие экономического, транспортного, инновационного и гуманитарного сотрудничества государств Содружества. Решения приняты сегодня на 111-м заседании Совета в Ашхабаде. В частности, утвержден план мероприятий по реализации стратегии обеспечения транспортной безопасности на территориях государств-участников СНГ при осуществлении перевозок в международном сообщении на 2026-30 годы. Из рассмотренных на заседании Экономического совета СНГ документов 12 впоследствии будут представлены Совету глав правительств Содружества. Следующее заседание Экономического совета СНГ запланировано на 27 ноября 2026 года в Москве. Общенациональная акция протеста машинистов проходит в Польше. По всей стране наблюдаются задержки поездов. Акция протеста является реакцией на смертельную аварию, произошедшую 9 сентября в Мазовецком воеводстве. Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком на железнодорожном переезде. Трагедия унесла жизнь одного пассажира. Еще около 20 человек получили травмы. После аварии польский премьер Дональд Туск заявил о необходимости начать работу по радикальному ужесточению правил для людей, регулярно пользующихся железнодорожными переездами. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 18, в Гродно и Витебске 16, в Гомеле плюс 19, в Могилеве 17 выше нуля, в Минске 15 градусов тепла. Завтра в Витебске и Бресте ожидается плюс 16-18, в Могилеве и Гродно плюс 17-19, в Гомеле 16-18 выше нуля, в Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Гомеле временами дождь. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Радио твоего дня.
1: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
2: Депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Сергей Клишевич прокомментировал, почему власти Латвии стремятся отбить у своих граждан желание приезжать в Беларусь.
3: Нужно сказать, что начиная с 2022 года, когда реализовывается этот наш белорусский проект без виз, так называемый, который мы все прекрасно знаем, со стороны Латвии на территорию Беларуси въехало более 400 тысяч человек. Это по данным нашего Госпогранкомитета. Значит, население Латвии на сегодняшний день составляет миллион, ну, чуть более 1 800 000. Вы представляете, какой процент, если, ну, так скажем, теоретически предположить, что эти 400 тысяч в основе своей это жители Латвии, какой это процент граждан...
4: 450 тысяч.
3: Да, какой-то процент населения страны. Это, ну, значительная часть населения. Это, по сути дела, если посмотреть, взять всех родственников, приезжавших к нам, всех родственников этих людей, то вся страна, в принципе,
4: сарафанное радио работает,
3: знает, что такое Беларусь, что реально она себя представляет, естественно, знает и понимает, осознает, что никакой угрозы с нашей стороны нет. Мы хотим дружить, общаться, как всегда это было в советское время и некоторые периоды нашей новейшей истории Беларуси. Поэтому, конечно, для латвийских политиков это угроза, и они будут делать все для того, чтобы, скажем, вот эти логистические потоки людские, да, перекрыть. Они закрывают границу не для белорусов, они закрывают границу для своих граждан, чтобы граждане Латвии и другие представители, люди, представители, живущие живущие в Европейском Союзе, не видели, что здесь происходит, чтобы не дискредитировать свои средства массовой информации, своих же политиков, которые постоянно, каждый день льют и в парламенте, и на других площадках льют грязь на Беларусь, демонизируют нас, значит, обманывая таким образом своих людей. Мы видим, недавно посещал и один из бывших депутатов, которого, скажем, лишили, можно сказать, насильственно полномочий депутатских в латвийском парламенте нашу страну. Активный, известный в Латвии блогер, который показывал, что здесь происходит реально, приезжая в глубинку белорусскую на предприятие, встречаясь с людьми. И, конечно, для, еще раз повторю, для латвийских политиков, которые сегодня находятся у власти, это угроза. Поэтому они будут делать все для того, чтобы, так скажем, вот здесь противодействовать общению между нашими обществами, между нашими людьми. С другой стороны, безусловно, это такая достаточно однобокая акция. Почему? Потому что, ну, без проблем можно попасть в ту же Латвию, значит, через Польшу или Литву,
4: ну, кстати, Литва
3: с которыми,
4: вот так
3: с которыми, да, с которыми у нас граница открыта, как бы здесь, понятно, проблем достаточно, но люди перемещаются, там больше-меньше очереди сезонно появляются, но, опять же, возможности такие есть, поэтому кто хотел бы попасть в Латвию, без проблем. Поэтому здесь просто создается дополнительное препятствие для того, чтобы, ну, как можно сильнее отбить желание граждан Латвии приезжать в Беларусь и убеждаться в очередной раз, что литовские их родные политики – это обычные лгуны, которые исповедуют тройные, четверные стандарты в личных своих целях и которые, естественно, не думают про своих граждан, не заботятся о своих родных людях. И, естественно, трижды плевали на дружбу между нашими народами, которая, скажем, ну, нам географически от Бога дана возможность и желание дружить, потому что мы соседи. Других соседей у нас не будет, ни у них, ни у нас. А мы действительно, хоть, может быть, и разных этносов, балты, славяне, да, но мы соседи. И у нас и были в истории исторические периоды, в том числе и, в первую очередь, это советский период, когда мы прекрасно общались, прекрасно дружили, прекрасно помогали друг другу и были, как говорится, в горести, в радости вместе. Но, опять же, современным политикам это не надо, потому что для них это смерть. Они не латвийские политики, они ставленники извне, исповедуют интересы совсем других регионов и совсем других государств.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Сергей Клишевич высказался о пятой выставке китайских товаров и услуг в Минске. Китай доверяет Беларуси и видит перспективы.
2: Китай сыграл огромную роль в обеспечении, скажем, нашей работы, бесперебойной работы нашей промышленности в условиях санкционного давления. Многие, скажем, компоненты западные были замещены китайскими аналогами, которые, естественно, по качеству не уступают. Поэтому, конечно, в этом контексте очень важно, чтобы наши предприятия имели возможность работать с китайскими предприятиями напрямую, с китайскими поставщиками. Ну, это же, естественно, важно и для наших китайских партнеров, чтобы не было посредников, потому что посредничество, естественно, мы с вами прекрасно знаем, увеличивает цену, естественно, это влияет на формирование цены финального итогового продукта. А потому, конечно, такие выставки позволяют в глаза посмотреть партнерам в сфере промышленного производства, договариваться, соответственно, покупать, продавать технологии и таким образом, еще раз повторю, способствуют развитию нашей промышленности, а значит, поступлению выручки, в том числе в бюджет, а значит, поступательному развитию нашего государства, социально-экономической ее сферы. Естественно, это способствует достойной жизни наших граждан. Вот такая цепочка выстраивается здесь. Другое дело, конечно, понятно, китайцы далеко не со всеми будут делиться своими технологиями, будут продавать свои технологии, потому что в современном мире это очень дорогого стоит, в том числе и в политическом смысле. Кто владеет технологиями, тот, естественно, может проводить суверенную независимую политику без оглядки на кого бы то ни было. Почему? Потому что, естественно, он ни в чем не нуждается, он сам может все производить, сам может обеспечить нормальное функционирование государства. И это, конечно, в этом контексте Беларусь здесь пример. У нас есть партнеры, в том числе и Китай, которые нам доверяют, и доверяют они нам не просто так. Наше партнерство, как мы с вами прекрасно знаем, это не тенденция последних лет. Наше партнерство такое, это, скажем, движение нашего государства, нашей экономики в направлении активного сотрудничества с Китаем. Это 1994 год, когда главой нашего государства стал Александр Иванович Лукашенко. Именно тогда мы стали на этот путь, и он сегодня, естественно, приносит вот такие положительные плоды, которые помогли нам, по сути дела, обеспечить суверенитет, независимость государства в сложных условиях санкционного давления, не только санкционного, обеспечить безопасность нашей страны и нормальный уровень жизни людей. То, как живут сегодня белорусы, так за 1991 года начиная, белорусы не жили так богато никогда. И это, естественно, в этом в том числе есть определенная роль наших таких добрых, взаимоуважительных, взаимовыгодных отношений с огромным Китаем, который сегодня, там споры идут, первая, вторая экономика мира. Ну, китайцы люди очень умные, они, и, так скажем, когда и первым экономикой и будут общие, всем миром признаны, они никогда про это вслух не скажут. Но мы прекрасно с вами понимаем, что сегодня такое Китай. В квартире каждого человека, живущего на планете Земля, есть что-то, произведенное в Китае. И не одно. И это, естественно, о многом говорит. И мы с этим государством дружим. Мы не просто дружим. У нас стратегическое партнерство с этой страной, признанное политическим руководством и Китая, и Беларуси. И, конечно, такие выставки — это вот эти ниточки, которые вот это стратегическое партнерство обеспечивают практическими шагами, практическими контрактами и практическим продуктом, который помогает нам, еще раз повторю, развивать нашу промышленность, соответственно, экономику. Ну, экономика обеспечивает социальные потребности нашего государства и нормальную жизнь, достойную жизнь наших граждан. Поэтому, конечно, эта выставка – это вот как раз-таки один из таких маяков нашего сотрудничества в целом с Китаем и признак доверия китайской стороны к Беларуси, признак того, что китайцы определяют наше государство как общественно-политически стабильное, они видят в нас перспективу и не видят каких-либо рисков работать здесь с белорусскими партнерами на перспективу.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Новости технологий. 16+.
1: Здравствуйте. Asus представила необычное устройство – съемный электропривод, который превращает обычный велосипед в электробайк. Китай представил первую в мире систему, которая позволяет роботам полностью самостоятельно выполнять задачи, следуя сложным языковым командам. И Xiaomi выпустила зубную щетку с экраном. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Виктория Клементенок. Asus представила необычное устройство – съемный электропривод, превращающий обычный велосипед в электробайк. Его крепят на подседельный штырь, после чего встроенная роликовая система передает крутящий момент на заднее колесо. Чтобы езда оставалась естественной, электропривод анализирует уклон дороги и автоматически регулирует мощность при подъемах. Двигатель обеспечивает постоянную мощность 250 Вт и позволяет разгоняться до 32 км в час. Встроенный фонарь реагирует на торможение и включается сам. Электропривод совместим с городскими, шоссейными и складными велосипедами на колесах от 16 до 29 дюймов и шириной покрышек до 60 мм. Xiaomi выпустила зубную щетку с экраном. Она оснащена сверхзвуковым двигателем с амплитудой колебаний до 60 градусов. Встроенный гироскоп анализирует зоны чистки и способствует равномерному распределению усилий. Жидкокристаллический экран отображает длительность процедуры покрытия зоны и степень налета. В ручке также размещен датчик давления, который защищает десны. При чрезмерном нажатии он мигает, вибрирует и снижает мощность. У новинки цельный корпус с гладким керамическим покрытием и металлической окантовкой вокруг дисплея. Она обладает водонепроницаемостью уровня IPX8. Функции дорожной блокировки запоминает последний выбранный режим работы. Китай показал первую в мире систему, которая позволяет роботам полностью самостоятельно выполнять задачи, следуя сложным языковым командам. Разработка решает проблему, при которой роботы не могли принимать решения и планировать действия в незнакомой обстановке. Теперь они могут работать в сложных и динамичных условиях реального мира. В демонстрационном видео показано, что робот, оснащенный системой, получает одну сложную инструкцию и самостоятельно выполняет три последовательные подзадачи. Весь процесс проходит без дистанционного управления и промежуточных настроек. По словам исследователей, ценность системы заключается в создании замкнутого цикла от понимания задачи до выбора навыков и выполнения действий. Это позволяет роботам автономно работать в незнакомой обстановке без предварительной адаптации данных к среде. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.
0: Альфа-Радио. Белорусская музыка.

0: Это Альфа-Радио.
1: Альфа-Радио.
0: Только хиты.
1: Альфа-Радио.
0: В ритме твоего дня.
1: Альфа-Радио.
0: В ритме твоего настроения.
1: Альфа-Радио.
0: Радио твоего дня.

0: Постскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Сергей Клишевич рассказал о значении экономической кооперации Беларуси и России.
2: Ну, безусловно, экономика – это основа нашего, так скажем, союзного проекта, союзного государства в целом, основа обеспечения национальной безопасности страны, потому что, понятно, экономика – это деньги, за деньги мы можем сами произвести, либо купить соответствующее оборудование, технологии, вооружение, которое поможет нам обеспечить вот то, чем мы с вами гордимся, безопасное мирное небо над Беларусью. Что касается визита Потанина, то, понятно, это, так скажем, обсуждение конкретных, как это всегда бывает у главы государства, предметных вопросов нашего производственного сотрудничества, сотрудничества наших экономик. Потанин – это второй, значит, по списку Forbes человек в Российской Федерации. Его доходы оцениваются, точнее, его капитал оценивается примерно в 30 миллиардов долларов США. Понятно, в основе этого добывающая промышленность, предприятия, которыми он владеет, и, естественно, которые требуют в том числе и технологий, соответствующих техники, которые есть у нас, которые мы производим. Это БелАЗ в том числе. Mm-hmm. Поэтому есть договоренность о создании совместного производства в Красноярском крае по производству такой большой автомобильной техники. Это конкретный проект, который будет обеспечивать и предприятие этого бизнесмена, и, естественно, будет также решать другие вопросы потребности российского рынка. Поэтому, опять же, это предметное, как всегда, сотрудничество. Но опять мы должны с вами прекрасно понимать, наш глава государства, когда речь идет о таких торгово-экономических серьезных проектах, значит, в первую очередь, это интересы нашего государства, интересы Беларуси. Встреча с главой государства – это гарантия того, что все будет выполнено ровно так, как прописано в соответствующих соглашениях и договоренностях. Никаких, так скажем, в той части, что отступлений в контексте там негатива для нашей экономики быть не может. Мы с вами знаем, разные примеры в истории были, поэтому здесь, значит, девиз, так скажем, нашего торгово-экономического сотрудничества – это взаимовыгодное, взаимоуважительное сотрудничество, так, как прописано в соглашениях. Никакого, так скажем, здесь не может быть никаких шевелений, которые бы могли бы нанести вред экономике, к примеру, нашего государства. Вот. Поэтому, конечно, столкнувшись с беспрецедентным санкционным давлением, в том числе и те предприятия, которые принадлежат российскому бизнесмену Потанину, они, естественно, нуждаются в тех технологиях, которые эти предприятия лишились по итогам санкций, той техники, которая им необходима. Конечно, у них есть заинтересованность работать с нами, у них есть финансовые возможности совместно с нами реализовывать проекты. Это, опять же, на пользу нашим людям, потому что и там работают люди, россияне, наши братья на предприятиях российских, и у нас, естественно, работают, значит, наши белорусы. И поэтому, конечно, в этих условиях мы должны кооперироваться для того, чтобы обеспечить работой и достойной заработной платой наших людей, и таким образом, в том числе, конечно, же и обеспечить национальную безопасность наших государств.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Уловите, друзья, этот важный момент. Наш дом — это планета, страна, континент. А враг всего мира — полиэтилен. Землю нашу захватывает в плен. Поэтому на правильный становись ты путь. Многоразовый стакан бери, пластик забудь. Сортируй отходы, увы.

0: Хочешь знать, какая песня прозвучала в эфире? Заходи на сайт alfaradio.by. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: Ты слушаешь

Развитие системы связи в вооруженных силах является актуальнейшим и базовым вопросом в обеспечении военной безопасности страны. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время совещания с военными на общевойсковом полигоне Абус-Лисновский. Сегодня оперативный обмен данными, защищенность каналов и скорость принятия решений напрямую определяют стратегическое преимущество на поле боя, гарантируют точность выполнения боевых задач и безопасность всего личного состава, сказал глава государства и продолжил. В условиях, когда весь мир стремительно развивает информационные технологии, средства разведки, радиоэлектронной борьбы и подавления, отставание в данном вопросе подобно смерти. Именно поэтому большое внимание в развитии наших вооруженных сил и в целом военной организации государства мы уделяем и будем уделять модернизации системы связи, отметил белорусский лидер. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин посетил Минский моторный завод. На повестке рассмотрения стратегии дальнейшего развития отечественного двигателестроения. Глава правительства ознакомился с производственными мощностями предприятия, ходом его модернизации и планами по развитию с целью увеличения объемов производства двигателей более широкого модельного ряда для закрытия текущей потребности машиностроительных заводов страны и экспортных поставок. Также на площадке Минского моторного завода состоялось рабочее совещание. На повестке вопрос инновационной и инвестиционной деятельности холдинга. Ряд соглашений о сотрудничестве подписан сегодня на 5-м международном форуме экономического сотрудничества в Минске. Так, подписано соглашение о сотрудничестве между Минским отделением Белорусской торгово-промышленной палаты и торгово-промышленной палатой Фуджейры, Объединенные Арабские Эмираты. Кроме того, подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в инновационной сфере между ООО «Минский городской технопарк» и Фондом развития инновационного предпринимательства России. Подписи под документом поставили директор технопарка Владимир Давидович и генеральный директор ФРИП Александр Окунев. 5-й международный форум экономического сотрудничества в Минске проводится в преддверии Дня города. Участие в нем принимает более 200 человек из 15 стран. С целью транспортного обеспечения культурно-массовых мероприятий, посвященных Дню города Минска, проводимых 12 и 13 сентября, изменится график движения поездов метро, сообщили в метрополитене. 12 сентября интервал движения поездов на 1-й Московской и 2-й Автозаводской линиях с 9 до 0 часов составит 4 минуты, на 3-й Зеленолужской линии 7 минут. В связи с проведением культурно-массовых мероприятий в предпраздничные и праздничные дни – в Минском метрополитене просят пассажиров заблаговременно приобретать жетоны и проездные билеты. И о погоде. Сейчас в Гомеле плюс 20, в Бресте, Гродно, Могилеве, Витебске и Минске 17 градусов тепла. Завтра в Витебске и Бресте ожидается плюс 16-18, в Могилеве и Гродно плюс 17-19, в Гомеле 16-18 выше 0, в Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Гомеле временами дождь. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Альфа-Радио. Радио твоего дня.
1: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
2: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
0: Альфа-Радио. Альфа-Радио. Радио твоего дня.

И финнам тоже плохо в самом деле. Да так, что дышит ступ едва-едва. У них оленей нынче волки съели, и натравила тех волков Москва.

0: Новости медицины. 16+.
1: О том, насколько действительно опасно одиночество, почему проблема детского ожирения в Беларуси остается актуальной и к чему может привести желание мести. Сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цидик. Здравствуйте. Главное условие долгой жизни – это активное общение с другими людьми. Результаты исследования, в котором участвовали 3 миллиона человек, показали, что долгое одиночество вредит организму так же сильно, как и 15 выкуренных за день сигарет. Второе правило на пути к долголетию – держаться подальше от занятий с явной опасностью для жизни. Среди таких, например, восхождение на Эверест, прыжки в стиле бейсджампинг, а также курение и вейпинг. Врачи также советуют постоянно тренировать ум, осваивая что-то новое. Кроме того, продлить жизнь и уберечься от болезней помогает отказ от избытка сладкого и переработанной пищи, умеренные тренировки и качественный сон. За последние 15 лет в нашей стране снизилась заболеваемость органов ЖКТ у детей. Об этом рассказали в НИИ гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Активно ведутся научные исследования по изучению различных детерминантов ожирения, поведенческих и социальных рисков развития избыточной массы тела в детском возрасте. Создана научно обоснованная система питания детей в организованных коллективах. Разработаны нормы потребностей в пищевых веществах, требования к режиму питания, утвержденные на уровне государства. Питание в школах и детских садах является сбалансированным, имеет направленность к снижению потребления соли, сахаров и жиров. Тем не менее, число детей с ожирением уже превысило число детей с дефицитом массы тела. Желание мести может серьезно ударить по здоровью и запустить процесс саморазрушения организма, предупреждают кардиологи. Все дело в том, что длительная навязчивая злость становится для организма постоянным стрессом. На этом фоне повышается выработка кортизола, адреналина и норадреналина. Кроме того, сердце начинает работать с повышенной нагрузкой, чтобы обеспечить мозг энергией в состоянии напряжения. Такое состояние сохраняется все время, пока человек прокручивает в голове сценарии отмщения. Фактически он тратит собственные ресурсы, даже если внешне ничего не происходит. После достижения желаемого организм не может мгновенно перестроиться обратно, и стрессовая реакция продолжается, а вместе с ней остаются и риски для сердечно-сосудистой системы вплоть до инсульта и тяжелых последствий. Яна Цидик, служба новостей.

Ты слушаешь, Альфа-радио. Заходи на сайт alfaradio.by. Слушай любимые композиции онлайн. Знакомься с ведущими. И первым узнавай о наших новых программах и акциях. Альфа-радио. Радио твоего дня. Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Развитие системы связи в вооруженных силах является актуальнейшим и базовым вопросом в обеспечении военной безопасности страны. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время совещания с военными на общевойсковом полигоне Абус-Лесновский. Как доложил на совещании начальник Генерального штаба вооруженных сил, первый заместитель министра обороны Павел Муравейко, в период с 7 по 11 сентября проводятся оперативно-специальные учения войск связи вооруженных сил. Цель учения – отработка вариантов обеспечения устойчивого управления военной организацией государства с использованием новых приемов и способов организации связи, исходя из опыта современных конфликтов. Молодцы, что это спланировали, похвалил президент. Практический этап оперативно-тактического учения с родами войск ВВС и войск ПВО Вооруженных сил Беларуси прошел на одном из полигонов России, сообщили в Министерстве обороны. Командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Андрей Лукинович наблюдал за ходом маневров. Воины-зенитчики выполнили боевые стрельбы из зенитного ракетного комплекса С-300ПС. Экипажи учебно-боевых самолетов Як-130 и истребителей Су-30СМ отработали по условному противнику в воздухе. Как подчеркнули в ведомстве, мероприятие прошло на высоком уровне. С поставленной задачей военнослужащие справились. Беларусь открыта для инвесторов, готовых к долгосрочному взаимовыгодному партнерству. Об этом заявил первый заместитель министра экономики Иван Вежновец на пленарном заседании 5-го международного форума экономического сотрудничества в Минске. Иван Вежновец напомнил потенциальным инвесторам об основных конкурентных преимуществах Беларуси. Это выгодное географическое положение на пересечении транспортных коридоров север-юг и восток-запад, свободный доступ на более чем 180-миллионный рынок ЕАЭС и благоприятные условия для инвестирования. Кроме того, к главным преимуществам страны Иван Вежновец отнес человеческий капитал. Балетом «Лебединое озеро» открылся накануне в Бресте 30-й международный театральный фестиваль «Белая Вежа». Торжественное открытие фестиваля прошло в необычном формате. Сцена разместилась на набережной реки Муховец. В антураже ночного города легендарный балет «Лебединое озеро» танцевали артисты Государственного академического театра классического балета из Москвы. На брестской сцене труппу театра зрители увидят еще раз. Во Дворце культуры профсоюзов сегодня вечером коллектив покажет балет «Дон Кихот». За 10 дней зрители увидят на «Белой Веже» 30 спектаклей в исполнении коллективов из 10 стран. В афишу вошли постановки театра кукол, музыкальные и музыкально-пластические, экспериментальные, моноспектакли, уличные представления, постановки для детской аудитории. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США 3 рубля 3 копейки, 3,61 за 100 российских рублей и 4,53 рубля за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гомеле плюс 21, в Бресте, Могилеве и Витебске 17 выше 0, в Гродно и Минске 18 градусов тепла. Завтра в Витебске и Бресте ожидается плюс 16-18, в Могилеве и Гродно плюс 17-19, в Гомеле 14-16 выше 0, в Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Гомеле временами дождь. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
2: Новости технологий. 16+.
3: Здравствуйте. Asus представила необычное устройство – съемный электропривод, который превращает обычный велосипед в электробайк. Китай представил первую в мире систему, которая позволяет роботам полностью самостоятельно выполнять задачи, следуя сложным языковым командам. И Xiaomi выпустила зубную щетку с экраном. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Виктория Клементенок. Asus представила необычное устройство – съемный электропривод, превращающий обычный велосипед в электробайк. Его крепят на подседельный штырь, после чего встроенная роликовая система передает крутящий момент на заднее колесо. Чтобы езда оставалась естественной, электропривод анализирует уклон дороги и автоматически регулирует мощность при подъемах. Двигатель обеспечивает постоянную мощность 250 Вт и позволяет разгоняться до 32 км в час. Встроенный фонарь реагирует на торможение и включается сам. Электропривод совместим с городскими, шоссейными и складными велосипедами на колесах от 16 до 29 дюймов и шириной покрышек до 60 мм. Xiaomi выпустила зубную щетку с экраном. Она оснащена сверхзвуковым двигателем с амплитудой колебаний до 60 градусов. Встроенный гироскоп анализирует зоны чистки и способствует равномерному распределению усилий. Жидкокристаллический экран отображает длительность процедуры покрытия зоны и степень налета. В ручке также размещен датчик давления, который защищает десны. При чрезмерном нажатии он мигает, вибрирует и снижает мощность. У новинки цельный корпус с гладким керамическим покрытием и металлической окантовкой вокруг дисплея. Она обладает водонепроницаемостью уровня IPX8. Функции дорожной блокировки запоминает последний выбранный режим работы. Китай показал первую в мире систему, которая позволяет роботам полностью самостоятельно выполнять задачи, следуя сложным языковым командам. Разработка решает проблему, при которой роботы не могли принимать решения и планировать действия в незнакомой обстановке. Теперь они могут работать в сложных и динамичных условиях реального мира. В демонстрационном видео показано, что робот, оснащенный системой, получает одну сложную инструкцию и самостоятельно выполняет три последовательные подзадачи. Весь процесс проходит без дистанционного управления и промежуточных настроек. По словам исследователей, ценность системы заключается в создании замкнутого цикла от понимания задачи до выбора навыков и выполнения действий. Это позволяет роботам автономно работать в незнакомой обстановке без предварительной адаптации данных к среде. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Автомобильные новости. 16+.
1: Привет. В Беларуси запустили в производство новую версию BLG X50. В Минске продолжают адаптировать городскую инфраструктуру для людей с инвалидностью и повышать комфорт передвижения для пешеходов. И фейковые письма счастья. Как не потерять деньги, если пришло такое сообщение? Об этом в программе «Автомобильные новости» расскажу вам я, Виктория Клементенок. BLG запустила производство новой версии BLG X50. На модель уже начали принимать заявки в Беларуси. В нашей стране кроссоверы поступят в продажу уже 17 сентября. Новинка получила обновленный интерьер и надежное сочетание атмосферного мотора с классической коробкой-автоматом. Автомобиль будет представлен в комплектации стандарт, в которую вошли кожаные сиденья, стильные 16-дюймовые диски с десяток умных помощников. Новую версию BLG X50 уже производят под Борисовом. В авто встроен атмосферный 4-цилиндровый бензиновый двигатель объемом 1,5 литра. Таким же оснащен городской седан BLG S50. Мощность мотора 122 лошадиные силы. Автомобиль возвращается в том самом полюбившемся дизайне. Новая версия BLG X50 выходит на белорусский рынок с одной комплектацией. В базу вошли электронная рулевая колонка с усилителем, передние вентиляционные тормозные диски и задние дисковые тормоза. Предусмотрены задние парктроники и камера заднего вида. Новая версия BLG X50 представлена 4 цветами кузова: кристально-белый, серебристый металлик, серый металлик и голубой металлик. В Минске продолжают адаптировать городскую инфраструктуру для людей с инвалидностью и повышать комфорт передвижения для пешеходов. В первом полугодии этого года на пешеходных переходах уже выполнили 82 понижения бортового камня. Это помогает сделать городскую среду более доступной для людей с ограниченными возможностями. В настоящее время работы продолжаются. Также в Минске обустраивают тротуары с использованием желтой тактильной плитки. Она бывает двух основных видов. Направляющая помогает слабовидящим людям ориентироваться в пространстве, а предупреждающая с рельефом в виде усеченных конусов или пирамидок сообщает о приближении к опасному участку. Одна из достаточно новых мошеннических схем – массовая рассылка уведомлений о якобы имеющейся задолженности по линии ГАИ, на что стоит обратить внимание, чтобы

0: Чтобы отличить фейковое письмо счастья от настоящего, в сообщениях от аферистов предлагается перейти по ссылке и оплатить штраф. При этом используется государственная символика и атрибутика МВД. Сайт, на который попадает пользователь, внешне схож с официальным ресурсом министерства. Ни в коем случае не стоит переходить по предложенным незнакомцами ссылкам и вводить личные данные или реквизиты банковских карт и счетов. МВД Беларуси не использует мессенджеры для уведомления о штрафах и не рассылает сторонние платежные ссылки. Проверка наличия штрафа или задолженности по линии ГАИ осуществляется только через личный кабинет на сайте МВД, в системе РИП или непосредственно в подразделениях ГАИ. Виктория Клементьонок, служба новостей, Альфа-Радио.
1: Альфа-Радио. Трошечки белорусского.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития слушайте с понедельника по четверг в 18.00 и в пятницу в 17.00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Повтор программы по будням в 22.00.
2: Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-радио.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
4: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
0: Радио твоего дня.

0: Партнер начала часа «Белгосстрах».
1: Знаете, что объединяет бокс, хоккей, футбол, гимнастику и велосипед?
2: Нет.
1: Это самые травмоопасные виды спорта.
2: Как же быть? Ведь спорт – это же здорово!
1: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от «Белгосстраха». «Белгосстрах» – добровольное страхование спортсменов. Подходит для спортсменов и любителей, для взрослых и детей, для вас.
3: «Белгосстрах» – оберегаем счастье.
1: Знаете, что общего у всех предусмотрительных людей?
2: Наличие страхового полиса.
0: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» на Альфа-радио. Хроника событий, пятница, 16+.
4: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Виктория Клементенок. Здравствуйте.
0: Дайджест. События дня.
4: Президент Беларуси ознакомился с развитием и практическим использованием в войсках систем связи. Александр Лукашенко подтвердил планы продолжить проверки готовности в войсках. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин посетил Минский моторный завод. На повестке рассмотрение стратегии дальнейшего развития отечественного двигателестроения. Председатель Совета Республики Наталья Качанова встретилась с делегацией Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая.
0: Что происходит?
4: Президент Беларуси сегодня посетил общевойсковой полигон Абус-Лесновский в Барановичском районе Брестской области, где знакомился с развитием и практическим использованием в войсках систем связи. Главе государства доложили о назначении, составе, боевых возможностях, перспективах и направлениях развития войск связи Беларуси с учетом опыта современных вооруженных конфликтов, а также о состоянии системы управления вооруженных сил и ходе оперативно-специального учения войск связи. По прилете главы государства на полигон министр обороны Беларуси Виктор Хренин проинформировал Александра Лукашенко, что за последнее время система управления войсками полностью изменена. Причем речь идет не просто об управлении армией, но и всей военной организацией государства и силовыми структурами. Надежной связью будет охвачен и гражданский сектор. Во время посещения общевойскового полигона Абус-Лесновский Александр Лукашенко провел совещание с военными. Сегодня оперативный обмен данными, защищенность каналов и скорость принятия решений напрямую определяют стратегическое преимущество на поле боя, гарантируют точность выполнения боевых задач и безопасность всего личного состава, сказал глава государства. В условиях, когда весь мир стремительно развивает информационные технологии, средства разведки, радиоэлектронной борьбы и подавления, отставание в данном вопросе подобно смерти. Именно поэтому большое внимание в развитии наших вооруженных сил и в целом военной организации государства мы уделяем и будем уделять модернизации системы связи. Александр Лукашенко отметил, что одним из действенных элементов является выполнение мероприятий оперативной подготовки, в рамках которых проводится оперативно-специальное учение войск связи вооруженных сил.
5: Мы собрались, чтобы обсудить вопрос развития системы связи наших вооруженных сил, не только армии. Актуальнейший вопрос базового обеспечения военной безопасности стран. Министр обороны сказал главные слова. Раньше, цитирую, вы и мечтать не могли о том, что имеете, какая система у нас сейчас связи и средства связи. Ну, это хорошая характеристика. Ну, давайте посмотрим, что на самом деле. Еще раз хочу напомнить, что несколько лет назад, понимая, что у нас связь не соответствует тому уровню вооруженных конфликтов, которые происходят в мире, мы это понимали, посещали и Оршу, Барановича там и так далее, предприятия, которые занимались производством средств связи, была поставлена задача перед руководителем военно-промышленного комплекса нашего оснастить армию современными средствами связи. Вот сегодня посмотрим, как выполнена эта задача. Предупреждаю, все должно быть честно, объективно. Ну и я не вижу, зачем не объективно со стороны наших вооруженных сил, прежде всего армии. Вам воевать и использовать те средства связи, которые генерал Пантус вам поставит на вооружение. Поэтому я доверяю вам, но тем не менее предупреждаю, чтобы мы объективно рассмотрели этот вопрос. Не может быть никакого сопротивления, обороны, наступления, не может быть войны без связи. Нет связи, нет управления войсками, погиб.
0: Это важно.
4: Александр Лукашенко напомнил об опыте современных вооруженных конфликтов, который показывает, что важнейшая роль отводится управлению войсками. Говоря о значении систем связи в войсках, он заметил: «Стреляем и передвигаемся уже неплохо, но для того, чтобы стрелять и передвигаться, нужны определенные команды, которые в случае конфликта будут передаваться через средства связи. Поэтому мы хотим посмотреть, кроме пулеметов, автоматов, пистолетов, ракет, танков и других бронированных машин, как будем управлять этим комплексом. Для этого нужна система связи, чтобы в целом государство управлялось в случае конфликта и средства этой связи», — подчеркнул глава государства.
5: Внешнеполитическую повестку знаете, агрессивную риторику в адрес Беларуси вы видите, наблюдаете. Разведка в отношении Беларуси ведется достаточно открыто, почти в наглую, периодически фиксируем разного рода провокации, нарушение воздушного пространства. Но не это главное. Главное заключается в том, что наши соседи сегодня тратят миллиарды долларов на вооружение своей армии. Как правильно я сказал, вот тут мне такие меня ориентируют в наглую. Не только учение у границ, но и создание новых частей, новых, можно сказать, армий, которые разворачиваются прямо на границе Беларуси. Что это такое? Для нас, военных людей, все очень даже понятно. Поэтому нам надо, как я говорил, когда-то открыто, честно готовиться к войне, чтобы ее избежать. Мы должны быть готовы всегда к адекватной реакции, если вдруг что-то случится. Опыт современных конфликтов вооруженных показывает, что важнейшая роль отводится управлению войсками. Если мы не можем управлять войсками, такие войска нам не нужны. Там, где система выдерживает удары, там, где командиры, руководители всех уровней власти и армии, вооруженных сил управляют боем и системой в целом, от этого зависит итог конфликта любого. За примерами ходить не надо. Далеко возьмите Ближний Восток, Иран. Выдержали удар 1000 ракет и бомб. Миллиарды. 100 миллиардов называется цифра. Думаю, значит, на больше. Соединенные Штаты Америки потратили на то, чтобы решить вопрос с Анатолием. Но результатов не добились. Система управления продемонстрировала устойчивость, насколько это возможно, и перестала работать, и управление было обеспечено. Сегодня оперативный обмен данными, защищенность каналов и скорость принятия решений напрямую определяет стратегическое преимущество на поле боя, гарантирует точность выполнения боевых задач и безопасность всего личного состава. В условиях, когда весь мир стремительно развивает информационные технологии, средства разведки ради электронной борьбы и подавления, отставание в данном вопросе подобно смерти. Именно поэтому большое внимание в развитии наших вооруженных сил, в целом организации государства, мы уделяли и будем уделять модернизации систем связи. Одним из действенных элементов является выполнение мероприятий оперативной подготовки, в рамках которых проводим оперативно-специальное учение войск связи вооруженных сил.
4: Александр Лукашенко также ознакомился с современными средствами и комплексами связи, стоящими на вооружении войска, а также перспективными средствами связи, выпускаемыми предприятиями Госкомвоенпрома. Главе государства было доложено, что вооруженные силы имеют комплекс необходимых средств связи, которые позволяют управлять войсками в современных условиях. Это в том числе различные станции спутниковой тропосферной связи, радиорелейные станции, мобильные телекоммуникационные комплексы, командно-штабные машины. Речь шла о дальнейших планах по оснащению войск средствами связи с учетом опыта современных конфликтов, как за счет поставки новых образцов, так и модернизации уже имеющихся. Александр Лукашенко подтвердил планы продолжить проверки готовности в войсках. Об этом глава государства заявил журналистам на полигоне Абус-Лесновский. Президенту был задан вопрос, стоит ли задача проверить весь силовой блок с учетом прошедшей в начале года масштабной проверки вооруженных сил, а теперь внутренних войск МВД. Александр Лукашенко Лукашенко привел пример, что в настоящее время по его поручению проверяют артиллерийскую бригаду, а до этого проверялись танковые и мотострелковые подразделения. «Делаем все, как будет в войне», — сказал президент, отметив, что при проведении таких проверок используется опыт современных военных конфликтов. «Готовимся к войне, чтобы ее не было», — подчеркнул белорусский лидер. Во время посещения полигона Абус-Лесновский в Барановичском районе Александр Лукашенко также пообщался с журналистами. Таковы основные темы этого дня. С вами была Виктория Клементенок. До новой встречи.
0: Хроника событий на Альфа-Радио.
1: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
6: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо .бай.
7: Ты слушаешь Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Мы более 80 лет живем в мирной стране. Депутат Палаты представителей Национального собрания, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин о том, что ценят белорусы больше всего.
2: О системе социологического мониторинга в нашей стране. Об этом нужно, это нужно отметить, потому что мы часто ссылаемся на соцопросы. Вот как бы, знаете, вот провели там соцопрос. Что это такое? Это один из важнейших элементов политического управления сейчас в Республике Беларусь. Организован системный и постоянный мониторинг общественного мнения. Причем, поверьте, это делают очень профессиональные люди. Если мы вот возьмем Институт социологии во главе с Николаем Леонтьевичем Мыслевцом и та команда, которая там сейчас сформирована, и я это с гордостью говорю, потому что многие из них учились на факультете философии и социальных наук или защищались, когда я был там деканом. И это действительно очень профессиональные люди. И данные эти абсолютно объективные, зачастую это вынуждены признавать и беглые, и западные какие-то там эксперты, потому что я вижу, они ссылаются на данные наших социологических опросов. Для чего важен, почему важен социологический мониторинг? Для того, чтобы власти, для того, чтобы управленцы, принимающие решения, понимали и ориентировались уже более уверенно вот в этой среде. Знаете, вот я разговаривал с одним из довольно крупных руководителей, он мне сказал, ну, понимаешь, вот мы и так знаем проблемы общества. Ну, что людей волнует, да, там, например, цены, качество воды, дороги, ЖКХ. Правильно. Но в какой местности, вот из этого перечня проблем, какая выходит на первый план? Какая именно в этот момент? Куда сосредоточить силы? Куда направить средства в первую очередь? Вот это все помогает решить социология. Но и определить наши достижения в том числе. Опять, ну, достижения это же не просто, вот мы этим гордимся, да? Это результат, достигнутый в ходе определенной работы. Это означает вовсе не то, что мы должны самоуспокоиться, остановиться и почивать на лаврах, а вот эти направления развивать и дальше. И это выигрышное направление для нашей страны. И вот мы должны просто помнить и понимать, что это не с неба свалилось, не само по себе, как нам пытаются бегло вбрасывать. Но это наш такой национальный характер. Характер вырабатывается системой последовательных действий власти и общества. И только так мы можем добиваться результата. Вот мне кажется, этот опрос настраивает именно на это.
3: Ну, поэтому, наверное, такие высокие цифры по мирной жизни, почему, чем мы гордимся, в первую очередь, мирной жизнью.
2: А это то, что нас объединяет. Вот еще раз, вот важнейшая цифра. Мы более 80 лет живем в мирной стране. Никогда в истории Беларуси такого, никогда не было в истории Беларуси такого. Из них, внимание, более 30 лет в суверенной Беларуси. Ну, я считаю, с 94 года, когда к власти пришел Александр Григорьевич. Это серьезнейшие достижения нашей страны. И то, что объединяет абсолютно всех людей разных политических взглядов. В этом сила нашей политической модели.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио. Альфа-радио сделано в Беларуси.

только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин о том, из чего складывается благополучие экономики Беларуси.
2: Я всегда разговариваю с людьми в коллективах, по месту жительства, выезжая в регионы. Очень аккуратно отношусь к этим цифрам о росте реального благосостояния, вот о дефляции, которую сказали. То есть то, что положительно влияет на жизнь людей. Потому что наши люди, да и в любом обществе, вот к таким достижениям относятся несколько скептически. Почему? Хочется всегда больше. Как бы ни хотелось, может быть, нам еще большего, еще лучшего. Но это то, что объективно влияет на общественное настроение. Вот сравните это с соцопросом, о котором мы говорили. Может быть, придя вот в широкий коллектив, ты скажешь: знаете, товарищ, у вас благосостояние выросло. Люди начнут говорить: да я вот там картошку покупал, стоило так, стало так и так далее. Но на самом деле это оказывает положительное влияние на настроение людей. Соцопрос об этом свидетельствует. Поэтому эти показатели выполняются. Вот совсем недавно мы фиксировали рост ВВП. Не такой большой, пока еще меньше 2%, но рост ВВП. Мы фиксировали рост товарооборота нашего. Мы видим, что вы упомянули проблемы с российским рынком, но они решаются, и стоят новые задачи о том, чтобы мы взяли планку в 60 миллиардов товарооборота. Мы видим, что у нас есть положительные подвижки по другим рынкам. За последнее время вырос товарооборот с Китаем. Вот из всего этого и складывается благополучие экономики. Плюс, очень важный момент. По-моему, тоже в этом отчете заложено, но было и в других документах. Правительство очень грамотно, очень точно, аккуратно стимулирует потребительский рынок внутри Беларуси. То, чему раньше мы, может быть, не уделяли такого внимания. Ну, считалось, рынок небольшой, 9 небольших там, миллионов. Но нет, это очень важный рынок. И опять-таки, давайте следить за цифрами. Я уже вижу положительные сдвиги по туризму. Туристы, которые к нам приезжают, вкладывают то, чего раньше мы вообще как-то, ну, знаете, ну, есть и есть. А теперь мы видим, что деньги от въездного туризма, они серьезно начинают влиять на многие показатели экономические. Особенно в региональном разрезе, если мы это посмотрим.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все сортировать?
2: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
1: А батарейки? Их куда?
2: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
1: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
2: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
3: Песни о политике, о жизни, о том, что происходит в мире. Политприпев от группы «Голосы с места». Слушайте на Альфа-радио в понедельник, среду и пятницу в 20:45.
0: Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13:00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
4: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
5: 17 сентября 1939 года – дата, которая воссоединила нашу землю. День народного единства – это символ нашей стойкости и любви к родной земле. Мы гордимся прошлым, бережем суверенитет и верим в счастливое мирное будущее Беларуси. Наша история – наша гордость.
0: Альфа-радио. Белорусская музыка.

0: Партнер начала часа «Белгосстрах».
1: Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
5: Беларусь ни на кого не собирается нападать, но обязана обеспечить свою безопасность. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время совещания с военными на общевойсковом полигоне Абус-Лесновский. Речь об этом зашла в контексте разговора о модернизации системы связи в войсках и проведении оперативно-специального учения войск связи вооруженных сил. И пускай ни поляки, ни литовцы, ни латыши, ни тем более украинцы не думают, что мы завтра на них будем нападать и поэтому проводим учения. Нет, мы готовимся к любой войне, чтобы ее избежать. Простая и понятная формула, констатировал президент. Говоря о значении систем связи в войсках, глава государства заметил: стреляем и передвигаемся уже неплохо. Но для того, чтобы стрелять и передвигаться, нужны определенные команды, которые в случае конфликта будут передаваться через средства связи. Председатель Совета Республики Наталья Качанова встретилась с делегацией Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая. Визит делегации в Минск проходит по приглашению и инициативе Совета Республики Национального собрания Беларуси. Делегацию возглавляет член постоянного комитета, председатель комитета по экономическим вопросам Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Ван Гошен. Наталья Качанова констатировала: сегодня мы еще раз внимательно изучили ситуацию, которая складывается в экономическом развитии между нашими странами. В качестве успешного примера председатель Совета Республики привела предприятие автомобилестроения «Билджи», которое делегация из Китая посетит завтра. Сегодня на площади государственного флага приняли присягу 227 молодых сотрудников таможенных органов. По словам председателя Государственного таможенного комитета Владимира Орловского, те, кто сегодня на этой площади принимает присягу, сделали свой выбор – служить в таможенных органах, защищать экономические интересы нашего государства. Надеюсь, они станут настоящими профессионалами и пронесут слова присяги через всю свою службу. Хочу пожелать молодым специалистам верить в себя. Главное – честно служить родной Беларуси, и тогда все получится, подчеркнул глава ГТК. Эковелопробег, приуроченный ко Дню народного единства, состоится в Гродно завтра. Участники стартуют от Дворца текстильщиков в 10:00. Им предстоит преодолеть по центральным улицам города около 6 километров. Как рассказал начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Гродненского горосполкома Алексей Апанович, к акции присоединятся участники на электровелосипедах и электромобилях. Такое объединение подчеркнет, что в современном Гродно внимательно относится к созданию и поддержанию экологически чистой среды. Безопасность на улицах во время пробега обеспечит ГАИ. Финиширует пробег у Кургана Славы. Участники возложат цветы к вечному огню в знак уважения к истории и памяти героев. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США 3 рубля 3 копейки, 3,61 за 100 российских рублей и 4 рубля 53 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гомеле плюс 20, в Могилеве 17 выше 0, в Бресте, Гродно, Витебске и Минске 18 градусов тепла. Завтра в Витебске и Бресте ожидается плюс 16-18, в Могилеве и Гродно плюс 17-19, в Гомеле 14-16 выше 0, в Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Гомеле временами дождь. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Привет! Снова говорю в эфире Альфа-радио. Всем любителям и ценителям отличной музыки и хорошего настроения. Это Альфа-хит-парад. Два часа известных популярных мировых хитов звучат для тебя в эфире Альфа-радио вечером в пятницу и днем в субботу. Но начнем традиционно с новостей из мира шоу-бизнеса.
1: Это Альфа-хит-парад.
0: Напоминаю, прямо сейчас в эфире Альфа-радио ты будешь слушать горячую двадцатку любимых и известных популярных мировых хитов. Знаешь, что исполнители расположены в строго отведенном им порядке. И, конечно же, кто же сегодня на каком месте, решаешь именно ты посредством твоего голосования на нашем сайте alfaradio.by. Поэтому не забывай заходить на сайт и, конечно же, поддерживать тех исполнителей, тех любимчиков, которые тебя впечатлили своими музыкальными шедеврами. Ну, а я, конечно же, расскажу о том, что происходит по итогам прошедших 7 дней.
1: Двадцатка самых горячих хитов недели.
0: Михаилу Шуфутинскому присвоено почетное звание народного артиста Российской Федерации. Соответствующий указ, внимание, был подписан 3 сентября 2026 года, а официально опубликован 5 сентября. В документе отмечается, что награда вручена за заслуги в области культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность. Шуфутинский стал одним из самых узнаваемых представителей российского шансона. За свою многолетнюю карьеру он выступал как певец, пианист, композитор и музыкальный продюсер. Ну, конечно же, особое место в карьере артиста занимает композиция 3 сентября. На музыку Игоря Крутого слова Игоря Николаева. Она была выпущена в 1993 году и спустя годы получила вторую волну мегапопулярности и превратилась в ежегодный интернет-мем, благодаря которому имя Шафутинского особенно активно звучит в начале каждого сентября. Этот сентябрь, сентябрь 2026 года, не стал исключением. Ну а до получения нового звания Михаил Шафутинский уже был заслуженным артистом Российской Федерации. Это звание ему, напомню, присвоили в 2013 году. Сам артист признался, что новость о присвоении звания стала для него неожиданностью. «Нахожусь в шоке», рассказал Шафутинский, отметив, что для него это большая честь и признание его многолетней работы. Так что 3 сентября в этом году для Михаила Шафутинского случилось особенным днем. С новостями из мира шоу-бизнеса на этом завершаем и переходим к нашей горячей двадцатке хитов.
1: Альфа-хит-парад с Вадимом Шепелевым. Претенденты.
0: Начнем с

претендент новичок Альфа-хит-парада. Биби Рикса и композиция New Religion. Кстати, Биби Рикса совсем недавно объявила о начале новой эры. Ее последняя работа New Religion — это песня, которая описывает радости безусловной любви. Пронизанная запоминающейся мелодией, сэмплированная, кстати, трека танцевального проекта 1995 года, New Religion доказывает стремление Биби Рикса сделать эту эру посвященной танцевальной музыке. Кстати, комментируя вышедший трек, она сказала, что это мое любовное послание музыке.

композицию «Insomnia» в 95-м году позволили мне использовать такой культовый танцевальный трек. Это значит для меня больше, чем вы можете себе представить. Я с нетерпением жду возможности исполнить его вживую. Я с нетерпением жду возможности услышать его на фестивалях, в клубах, на вечеринках и, конечно же, в эфире радиостанции. Но больше всего я с нетерпением жду возможности поделиться этим треком с вами. Написал исполнительница своим поклонникам и фанатам. Итак, претендент, новичок альфа-хит-парада New Generation Bibi Rexha.

0: передачи хитов недели.
1: 18-я строчка «The Door» от Тедди Свимс, американский исполнитель и автор, снова в эфире Альфа-Радио. Он выступал с различными местными группами, затем начал выкладывать свои каверы и в 2019 году на Ютубе заработал первую известность и даже смог заключить контракт с известным звукозаписывающим лейблом. Ну а в 2020 году выпустил дебютный сингл и отправился в первый тур. Кстати, в феврале 2021 года он выпускает композицию, которая и, можно сказать, застолбила ему место на мировом музыкальном олимпе. Композиция «My Bad», которую он исполнил на шоу Келли Кларксон. Яркий, талантливый музыкант на 18-й строчке. The Door, Тедди Свимс. 18-е место.
0: 18-е место.

0: Вадимом Шепетом.
1: 17-я позиция альфа-хит парада. Апотек, Розе и Бруно Марс. Музыкальным воспитанием музыканта занимался отец Питер, участник местной рок-группы, который с юных лет присутствовал на всех выступлениях певца. А маме исполнителя известно только то, что ее звали Бернадетта, она также имела музыкальное образование. К сожалению, в 2013 году женщина скончалась. Позднее на Суперкубке в 2014 году музыкант посвятил выступление на барабанах. Несмотря на то, что родители артиста развелись, когда он был совсем маленьким, им удалось сохранить дружеские отношения. Музыкант рос подвижным ребенком, в 2 года получил кличку Бруно в честь популярного в то время рестлера. Ну и, конечно же, с ранних лет увлекался творчеством Майкла Джексона, Элвиса Пресли и многих известных групп. А в 7-летнем возрасте мальчик сыграл легенду рок-н-ролла в фильме «Медовый месяц» в Лас-Вегасе. Питер так вжился в роль, что еще долго в репертуар юного музыканта входили хиты Пресли, с которыми он давал концерты на Гавайях. Апотек, Розе и Бруно Марс. 17-е место.
0: 17-е место.

0: Только любимые хиты. В еженедельном чарте лучше. Альфа-хит-парад.
1: 16-я строчка Альфа-хит-парада. Spotify, Got Ava Max.
0: 16-е место.

0: Альфа-хит-парад.
1: Ну что ж, первая пятерка исполнителей уже прозвучала в эфире Альфа-радио. Переходим к очередной пятерке классных, известных и популярных мировых хитов. Совсем скоро 15-е место.
0: Альфа-хит-парад.
1: 15-я позиция. Only You, Shoes.
0: 15-е место.

0: Хит-парад. Итак, напоминаю тебе, что ты слушаешь Альфа-хит-парад в эфире Альфа-радио. Меня зовут Вадим Шепет. Знай, что в любое время дня и ночи ты можешь зайти на наш сайт alfaradio.by и, конечно же, поддержать своего любимого исполнителя, поскольку, напоминаю тебе, именно ты задаешь порядок расстановки артистов в нашей мега-крутой музыкальной двадцатке. Так что не сдерживай себя. Заходи на сайт alfaradio.by, поддерживай своих любимчиков и, конечно же, дожидайся их появления в нашем эфире.
1: Это Альфа-хит-парад.
0: 14-я строчка All I Know Rudimental в эфире Альфа-радио. Британская электронная группа была образована в 2010 году. У группы, кстати, заключен контракт с известным звукозаписывающим лейблом. Музыканты в 2013 году даже были номинированы на несколько премий и выиграли несколько наград, включая British Awards и, конечно же, премию за лучший альбом. В некоторых странах, в Великобритании, Австралии, альбомы группы тогда получили платиновую сертификацию. Яркие, талантливые музыканты снова в эфире Альфа-радио с очередным своим музыкальным шедевром All I Know Rudimental. 14-е место.
1: 14-е место.

0: Вадимом Шепетом.
1: 13-я позиция альфа-хит-парада. «Эспрессо» Сабрина Карпентер появилась на свет она 11 мая 1990 года в штате Пенсильвания. В семье уже подрастали тогда две дочери. В раннем детстве артистка из-за любви к книгам мечтала стать библиотекарем. Но в 2006 году на канале Disney запустили сериал «Ханна Монтана» с Майли Сайрус в главной роли. С этого момента девочка грезила только об одном – научиться петь и танцевать. Будущая звезда стала брать уроки игры на фортепиано и гитаре, а в 10 лет участвовала в конкурсе, организованном Майли Сайрус. Смотр длился больше года. Так вот, Сабрина тогда вошла в тройку победителей, оставив позади более чем 10 тысяч конкурсантов. В это же время девочка начала публиковаться на YouTube и публиковать там свои каверы, перепела композиции своих любимых певиц. «Эспрессо» Сабрина Карпентер. Ее сольная работа на 13-й строчке.
0: 13-е место.

0: Только любимые хиты. В еженедельном чарте лучших. Альфа-хит-парад.
1: Это Альфа-хит-парад. Напоминаю тебе, в эфире Альфа-радио звучит программа для настоящих меломанов. Только самая лучшая музыка, самые классные, интересные, удивительные истории и, конечно же, необычные факты о звездах мировой музыкальной индустрии. Зовут меня Вадим Шепет. Классного тебе, замечательного настроения. И, конечно же, мы с тобой продолжим буквально через несколько мгновений.
0: Альфа-хит-парад.
1: 11-я строчка. World Gone Wild. Робин Шульц и Сэм Мартин.
0: 11-е место.

Беларусь научилась производить самые современные средства связи для военных. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам на общевойсковом полигоне Абус-Лесновский. По словам Александра Лукашенко, что касается войск связи, то тут как раз нужно уметь воевать не числом, а умением. Такие средства связи, которые у нас сегодня имеются, позволяют нам иметь меньшее количество людей. Но дело даже не в численности, дело в навыках и средствах этой связи. То, что мы увидели сегодня, это самое передовое, то, что нужно, сказал президент. Глава государства напомнил, что несколько лет назад он ставил задачу, чтобы в Беларуси в этой сфере имели все свое, вплоть до космической связи. Аграрии Беларуси намолотили 9 миллионов 200 тысяч тонн зерна с учетом рапса, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода. В разрезе областей намолочено Минская 2 миллиона 415 тысяч тонн, Гродненская 1 миллион 844 тысячи тонн, Брестская 1 миллион 676 тысяч тонн, Могилевская 1 миллион 209 тысяч тонн, Гомельская 1 миллион 93 тысячи тонн, Витебская 968 тысяч тонн. Кукуруза носила убрана с 20% площадей. Картофель убран с 15% площадей страны. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин посетил Минский моторный завод. На повестке рассмотрение стратегии дальнейшего развития отечественного двигателестроения. Глава правительства ознакомился с производственными мощностями предприятия, ходом его модернизации и планами по развитию с целью увеличения объемов производства двигателей более широкого модельного ряда для закрытия текущей потребности машиностроительных заводов страны и экспортных поставок. Также на площадке Минского моторного завода состоялось рабочее совещание. На повестке вопрос инновационной и инвестиционной деятельности холдинга. Финальное мероприятие республиканского общественно-политического марафона «17 граней единства» проходит сегодня и завтра в городах Беларуси, сообщили в пресс-службе РОО «Белая Русь». В преддверии Дня народного единства участники региональных площадок обсуждают вопросы исторической памяти, национальной идентичности, развития страны и сохранения традиционных ценностей. Программа объединяет общественный диалог, спортивные, культурные, образовательные и семейные мероприятия. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США 3 рубля 3 копейки, 3,61 за 100 российских рублей и 4 рубля 53 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гомеле плюс 20, в Могилеве 17 выше 0, в Бресте, Гродно, Витебске и Минске 18 градусов тепла. Завтра в Витебске и Бресте ожидается плюс 16-18, в Могилеве и Гродно плюс 17-19, в Гомеле 14-16 выше 0, в Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Гомеле временами дождь. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей, Альфа-Радио.

в Альфа-хит-парад. Совсем скоро стартует его вторая половина известных и популярных мировых хитов. Еще 10 позиций в нашей горячей двадцатке должны прозвучать в радиоэфире в ближайшее время. Но пока с тобой передохнем, переведем дух и послушаем, как же расположились места в нашем радиочарте с 15-й строчки по 11-ю. 15-я позиция. Only You.

0: лучших хитов недели.
1: Альфа-хит-парад. Это программа, которую слушают настоящие поклонники и фанаты современной популярной музыки. Ты не можешь пропустить это самое яркое и, конечно же, музыкальное событие в эфире Альфа-радио. Зовут меня Вадим Шепин. Я еще раз шлю тебе мой музыкальный привет и желаю отличного, классного музыкального настроения.
0: Это Альфа-хит-парад.
1: 10-я позиция Альфа-хит-парада «Broken Strings» Алан Уокер снова в эфире Альфа-радио. Музыкант слишком молод, чтобы говорить о жене и детях, но не мудрено, что его личная жизнь интересует поклонников, о чем свидетельствуют миллионы подписчиков в Инстаграм. В мае 2019 года Алан дал им повод заговорить о том, что у него появилась подруга. Тогда парень выложил в соцсети фото с миниатюрной брюнеткой из Хельсинки. И уже с тех пор фанаты и поклонники уверены, что сердце диджея не свободно, и именно Виви, так зовут девушку, можно считать его спутницей жизни. Она сопровождает бойфренда на торжественных церемониях и в международных перелетах с марта 2019 года. «Broken Strings», Алан Уокер, 10-я строчка.
0: 10-е место.

0: Альфа-хит-парад.
1: Девятая позиция альфа-хит-парада. Джек Джонс, композиция «Whistle». Родился музыкант 25 июля 1987 года в Лондоне. Оба родители исполнителя – учителя. Его отец – турок, а мама – китаянка из Малайзии. Юный музыкант вырос в межрасовой семье. После того, как отчим познакомил его с афробитом, и, конечно же, он начал любить традиционную африканскую музыку, слушать хип-хоп и, конечно же, развиваться как продюсер. Ну, а такие музыканты-продюсеры, как Тимбаленд и Родни Джеркинс, сформировали его музыкальные интересы и увлечение анатомией ритм-группы. Яркий, талантливый музыкант Джек Джонс, композиция «Whistle» на девятой строчке.
0: Девятое место.

0: Альфа-хит-парад.
1: Шестая позиция. Lovers in a Past Life. Кэлвин Харрис. Запись второго альбома Кэлвина Харриса в 2009 году по-настоящему сделала его популярным и, конечно же, открыла доступ ко всем мировым площадкам. В 2009 году, уже через два месяца после его второго студийного альбома, он завоевал в Великобритании золотой статус. Так вот, открывающая композиция из этого сборника даже потеснила с первого места в британском чарте неизвестные синглы мировых музыкантов. В поддержку диска тогда диджей отправился в гастрольный тур по странам Европы и США. Через год исполнитель стал участником ряда музыкальных фестивалей, которые проходили в Австралии и на родине артиста, а также в Окленде и многих других городах. Развиваясь в направлении микширования музыкального материала, Харрис выпустил тогда композицию, которую распространял в свободном доступе в течение месяца. Яркий, талантливый, неординарный музыкант. Кэлвин Харрис и композиция «Lovers in a Past Life». Шестое место.
0: Шестое место.

Ну а теперь послушаем композицию, которая когда-то была популярна и, конечно же, относится к золоту хит-парада. Да-да, этот трек покорял радиочарты по всему миру, но происходило это все, конечно же, чуточку раньше. Поэтому слушай золото хит-парадов, вспоминай легендарные музыкальные композиции в эфире «Альфа-Хит».

0: пора.
1: Итак, для нас с тобой прозвучала очередная классная, яркая пятерка хитов. Впереди, конечно же, ждем уже с нетерпением супергероев музыкального чарта на этой неделе. Но перед этим вернемся немножко назад и вспомним, кто же разместился сегодня в Альфа-хит-параде с 10-й строчки по 6-ю.

Восьмая строчка The Weeknd от Леони. Седьмая позиция The Fate of Ophelia от Тейлор Свифт.

0: только любимые хиты. В еженедельном чарте лучших Альфа-хит-парад.
1: Итак, впереди с тобой нас ждет пятерка супер-классных и супер-популярных композиций в эфире Альфа-радио. Начинаем вместе с тобой подбираться к первой строчке радиочарта лучших и любимых. Ну а пока, пятое место.
0: Альфа-хит-парад.
1: Пятая позиция Альфа-хит-парада. Слушай, наслаждайся. Композиция «Бэм-бэм» от Миши Миллер.

0: Альфа-хит парад.
1: Третья позиция Wave от Fastboy. Прошло совсем немного времени с тех пор, как братья Феликс и Лукас Хайн основали свой проект Fastboy. И вот им уже удалось преодолеть планку в миллиард просмотров. Артистам удалось поработать с такими знаменитостями, как Тиеста, Дэвид Гетта, Робин Шульц и многими другими. Сочетание инди-флюидов, клубных ритмов и эмоционального накала делают музыку дуэта узнаваемой и любимой по всему миру. Итак, третья строчка альфа-хит-парада. Бронза радиочарта лучших любимых Wave от Fastboy.
0: Третье место.

0: только любимые хиты. В еженедельном чарте лучших. Альфа-хит-парад.
1: Вторая позиция «Fast» от Demi Lovato. Хотя главными для себя Demi считала всегда музыку и пение, известность к ней пришла после появления на экране. Кинематографическая биография Lovato началась с популярного детского фильма «Барни и друзья». На съемках этого проекта юная артистка нашла верную подругу, с которой и сегодня, что называется, не разлей вода. Речь идет о тандеме Demi Lovato и Селены Гомес. Прорывным для американской звезды стал 2006 год. Тогда ей предложили сыграть в одной из серий культового проекта «Побег». И именно тогда успех сериала сказался и на популярности актеров, которые снимались в нем. С этого момента кинокарьера Lovato тесно связана с компанией Disney. «Fast» от Demi Lovato. Вторая строчка. Серебро радиочарта лучших и любимых по итогам прошедшей недели.
0: Второе место.

0: Альфа-хит-парад.
1: Итак, серебро чарта в эфире прозвучало. Кто же оказался на первой строчке нашего списка? Конечно же, вместе с тобой узнаем совсем скоро. Ну а пока вспоминаем, как распределились места в чарте с пятой позиции по вторую.

0: Первая позиция «I Just Meet» Bruno Mars.
1: Это альфа-хит-парад.
0: Питер Джин Эрнандекс, так зовут музыканта, известный под псевдонимом Bruno Mars, американский певец, автор песен, музыкальный продюсер, который стал известен благодаря участию в записи треков других музыкантов, допустим, того же Трэви Маккоя. В октябре 2010 года он выпустил свой дебютный альбом, который занял третье место в Billboard 200. Bruno Mars отличился тем, что получил 7 номинаций на 53-й церемонии Грэмми. В декабре 2012 года он выпускает свой второй альбом. Спустя 3 месяца после дебюта пластинка стала лидером американского чарта Billboard 200. На 56-й церемонии вручения Грэмми Mars победил в номинации «Лучший поп-альбом». В конце 2016 года исполнитель представляет релиз 3-го студийного альбома. В 2017 году Bruno Mars становится обладателем Грэмми сразу в 7 номинациях. Яркий, талантливый музыкант, кстати, который до того, как стать успешным соло-исполнителем, писал песни для многих музыкантов, которых ты любишь, знаешь и, конечно же, слушаешь их композиции. Лови этот мега-хит в эфире от этого исполнителя буквально через несколько мгновений в нашем эфире. И не забывай, что Альфа-хит-парад ждет тебя в эфире Альфа-радио каждую пятницу в 18.00 и в субботу в 13.00. Не забывай голосовать за любимых исполнителей на нашем сайте alfaradio.by. Зовут меня Вадим Шепет. Классного тебе музыкального осеннего настроения и до скорой аудиовстречи. Удачи! Пока!
1: Первое место.

0: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах в ближайшие 30 минут. С вами Татьяна Щербина. Здравствуйте. Оперативный обмен данными, защищенность каналов и скорость принятия решений напрямую определяют стратегическое преимущество на поле боя, гарантируют точность выполнения боевых задач и безопасность личного состава. Об этом говорил президент в ходе рабочей поездки в Брестскую область. Глава государства посетил общевойсковой полигон Абуз Лесновский. Войска должны быть управляемы, а для этого надо совершенствовать связь. Армия должна быть оснащена новейшими технологиями. Модернизация систем связи важна как никогда.
2: Если война, мы готовы. Мы разворачиваемся так, как сегодня учения проходят по новой системе. Начинают управлять войсками полностью.
3: И вообще даже система управления государством.
2: Ну, то я имею это в виду. Не просто армии там, так внутренние же войска, КГБ там и так далее. Это и все государство, и гражданский сектор, он будет охвачен связью.
3: Да, так. И потом представим вам те новые средства связи, которые сейчас поступили на вооружение.
2: Но мы когда-то договаривались о том, что в армии будут новая не просто система, мы, говоришь, мы ее создали, но у нас будут средства связи новые.
3: Мы все покажем сегодня, как президент.
2: То есть, если война, мы спокойно можем управлять войсками, начиная с центра и до подразделения.
3: Устойчивость, скрытность, надежность системы связи.
2: Это важно, потому что воевать без связи.
1: Александру Лукашенко продемонстрировали средства и комплексы связи в действии. Речь не только о технике, стоящей на вооружении, но и о перспективных отечественных образцах. Современные цифровые комплексы помогают военным мгновенно передавать приказы из центра управления и координировать силы. В развитии вооруженных сил учитывается в первую очередь опыт современных вооруженных конфликтов.
2: Некоторые пытаются нас упрекнуть, что мы якобы завтра на кого-то собираемся нападать. Еще раз повторяю. Мы не собираемся ни на кого нападать. Мы прагматики. Мы понимаем, что если мы на кого-то, ну, допустим, из наших соседей совершим нападение, мы понимаем, что это смерти подобное. Выиграть конфликт с нашими монстрами, которые по периметру расположены государствами, мы не можем. Зачем тогда начинать войну? Вот если уже абсолютно откровенно. Но защитить сантиметр, миллиметр своей земли, защитить наше население, обеспечить безопасность, мы обязаны. И это наша задача, чего бы нам ни стоило. Даже если это будет стоить нашей жизни, мы должны к этому готовиться. Мы готовимся. И пускай там ни поляки, ни литовцы, ни латыши, и тем более украинцы не думают, что мы вот завтра на них будем нападать, поэтому проводим учения. Нет. Нет, мы готовимся к любой войне, чтобы ее избежать. Простая и понятная формула. Еще раз подчеркиваю. Стреляем неплохо, передвигаемся уже неплохо. Но для того, чтобы стрелять и передвигаться, нужны определенные команды, которые в случае конфликта будут передаваться через определенные средства связи. Просто и понятно. Поэтому мы хотим посмотреть, кроме этой пулеметов, автоматов, пистолетов, танков и других бронированных машин и ракет, как управлять всем этим комплексом. Для этого нужна система связи, чтобы целое государство управляло в случае конфликта и средства этой связи. Ну вот, чтобы было понятно для тех, кто нас услышит, для чего мы это все сегодня затеяли.
1: Также Александр Лукашенко пообщался с журналистами. Президент ответил на самые острые и актуальные вопросы.
4: Во всем мире эксперты говорят о том, что потоки информации увеличиваются. Логично, что в военное время ее становится еще больше. Мы это можем наблюдать на примере вооруженных конфликтов и на примере специальной военной операции. Войска связи в нашей стране, они относительно небольшие. Вот хватит ли нам войск связи?
2: Как раз вот тут не числом воевать надо, а умением. Вы видите, что на вооружении, если можно так сказать, вот эти 2000 человек, о которых вы сказали, ну, чуть-чуть больше, что на вооружении. В этом надо во всем разбираться, надо в это вникать. И, естественно, такие средства связи, которые у нас сегодня имеются, позволяют нам иметь меньшее количество людей, если уж говорить о численности. Но дело даже не в численности. Дело в навыках и в средствах этой связи. Вот то, что мы увидели сегодня, это самое-самое передовое, то, что нужно. Я уже говорил там на совещании, что в свое время, несколько лет назад, мной была поставлена задача, средства, когда мы в Орше, в Барановичах были, поставлена задача, мы должны иметь от станции до космической связи все свое. Сегодня мы имеем это, но еще в недостаточном количестве. Нам надо больше. И по результатам сегодняшнего вот нашего разговора и практических занятий, это мы уже на месте, примем решение, в какие сроки мы оснастим в целом вооруженные силы, не только армию, все вооруженные силы, то погоны, то оружие носят современными средствами связи от этой станции, чтобы это было все свое. Мы это умеем делать. Будем считать, я с опаской это говорю, что задача, поставленная мною о том, чтобы мы производили свое самое современное и нужное, чтобы мы имели. Будем считать, что мы это имеем, но надо в большем количестве. Вот мы видели сейчас пункт управления командира батальона. И вся эта система связи у него в подчинении роты, там взвода и так далее. Во взводах у штурмовиков там кто впереди идет там и так далее. Что должно быть? Показали, что должно быть. Надо, чтобы было у всех. Это, конечно, немалые затраты, но если нет связи, никакие данные больше, меньше, они передаваться не будут. Большие данные, если это вам надо, они вам помогут передать. Но в армии там огромных, больших данных от новостей до войны, кренно говоря, не будет, дай бог, справиться со своей задачей. В боевых условиях. Бой надо вести. И для этого у военных есть то, что должно быть, но еще в недостаточном количестве. Нам надо напрягаться, чтобы в этом и в будущем году оснастить военных самыми современными видами связи.
1: Говорили и о проверке боеготовности вооруженных сил. Президент напомнил, она проходит постоянно в плановом режиме, без показухи. И проверяют не только военных. Главное требование – все должно быть как в бою.
5: Александр Григорьевич, в этом году по вашему поручению прошла масштабная проверка вооруженных сил. Провели совещание, сделали выводы определенные. Сейчас идет проверка боевых соединений внутренних войск МВД. В чем замысел этих мероприятий?
2: Армию надо встряхнуть. Пришло время. Всю армию. Поэтому ответ на твой вопрос. Всех проверим. Всех. Вплоть до мобилизации. Вот они сейчас, по моему поручению, проверяют артиллерийскую, допустим, бригаду, да? Артиллерийскую. 5 дивизионов. 5 дивизионов в бригаде. 2-3 дивизиона они должны развернуть как войну. Призывают людей с запаса по своим специальностям, выезжают и выполняют свои задачи по предназначению. Сейчас артиллерию проверяем. Раньше проверяли танковое, мотострелковое подразделение и прочее, прочее, прочее. Делаем все, как будет в войне. А как будет в войне? Мы же не воюем. Специальная военная операция. Война израильтян, американцев против Ирана. Мы по крупицам это все собираем. Генеральный штаб, вот Павел Николаевич докладывал, это все обобщает и смотрит, а это нам надо, это не надо. И вот с учетом операций и нашего соображения наперед, как будет, готовимся к войне, чтобы ее не было. Поэтому все вооруженные силы будут проверены, все. Вот мы сегодня ревизируем связь. Войска связи, артиллерию. Вчера мотострелковое подразделение. Проверили, как вы правильно сказали, внутренние войска, Министерство внутренних дел, это уже милицию по предназначению. Милиция, не их задача там штурмовать, на поле боя идти куда-то, хотя если надо, и они пойдут. Но их задача в другом. Конвоировать, защищать, организовывать и так далее. Но по предназначению. Мы их и проверяем по предназначению. Особенность в том, что без всякой показухи. Я это не переношу. Когда показуха – это вранье. Это значит, мы погубим людей в войну, в боевой обстановке. Как есть, так есть. все должно быть как в бою. Так надо готовиться наши войска.
1: Кроме того, президент рассказал о службе младшего сына в армии и поделился своими отцовскими подходами.
2: Там некоторые уже подписывают, что мои там интересы, даже в рекламе моя семья там еще. Да. Слушайте, вы даже не думаете об этом. Это я вам говорю людям своим, которые там вы меня перехваливаете, где-то захваливаете. Стыдно же будет вам, если потом где-то выплывет. Ни у кого я ничего не забрал. Младший сын уже служит в армии. И никто и не знал даже. Вон Виктор призвал, все, служит в армии, как положено, как все. Лейтенант, не буду говорить где, но в самом сложном подразделении. Поэтому все занимаются конкретным делом. Иногда смотрят на меня, ну вы дети президента, никуда не денешься. Когда я не буду президентом, ну тогда уже будете более свободно работать, как коммерсанты. Сейчас нет. Поэтому не переживайте за это. Вы за меня не переживайте. 30 лет я не воровал, на 31-м или 2-м году точно не собираюсь это делать.
1: Также президент пояснил, чем вызвано обновление директивы номер 1 и расставил акценты по теме большой сделки с США. Больше подробностей читайте на сайте СББай и в газете СБ Беларусь сегодня.
0: Картина дня.
1: Премьер-министр Беларуси Александр Турчин ознакомился с производственными мощностями, оценил ход модернизации и изучил планы по наращиванию объемов выпуска двигателей на Минском моторном заводе. Здесь продолжается реализация масштабного инвестиционного проекта. На предприятии создают высокотехнологичное производство двигателей в широком диапазоне мощности от 5 до 3,5 тысяч лошадиных сил. В этом году планируется завершить подготовку производства малолитражных дизельных двигателей с рабочим объемом до 2,5 литров. После выхода на полную мощность завод сможет выпускать до 7,5 тысяч таких двигателей ежегодно. Генеральный директор Минского моторного завода Александр Ботвинник напомнил, что на Всебелорусском народном собрании Александр Лукашенко поставил перед промышленным сектором задачу создать полную гамму двигателей, востребованных в Беларуси и обладающих высоким экспортным потенциалом.
6: За последние годы совершенно созданных на моторном заводе порядка 6 новых моделей двигателей, отличных от тех, что мы до этого производили. Нами создано порядка 30 модификаций, которые привязаны к технике и активно на сегодняшний момент используются. По экспорту мы за 8 месяцев закрылись параметром 105,7. Довольно-таки хорошо работаем с нашими партнерами в странах, постсоветских странах. Это Российская Федерация, это Узбекистан, это Казахстан, Таджикистан и другие страны. Активно работаем с азиатскими регионами.
1: В рамках модернизации действующего производства внедряется современное высокотехнологичное оборудование, отметил главный конструктор предприятия Михаил Клесо.
7: В настоящее время, как бы при поддержке отраслевой лаборатории, закупается определенное оборудование, которое помогает нам ускорить сроки создания, разработки и изготовления опытных образцов. В частности, у нас есть технология, которая позволяет делать литейные формы методом 3D-печати, где значительно сокращается время изготовления оригинальных деталей.
1: В рамках визита на предприятие премьер-министр провел рабочее совещание по вопросам инновационной и инвестиционной деятельности холдинга. В обсуждении принял участие широкий круг участников, в числе которых флагманы белорусского машиностроения. В Совете Республики прошла встреча с делегацией Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета. Это продвижение договоренностей глав государств и, прежде всего, в реализации инвестиционных и инновационных проектов. На это нацелены как в Минске, так и в Пекине. Наши двусторонние отношения достигли всепогодного и всестороннего партнерства, однако есть четкое понимание. Необходимо и дальше углублять взаимовыгодное сотрудничество, подчеркнула председатель Совета Республики Наталья Качанова.
8: Мы нацелены на продвижение тех договоренностей, которые достигнуты нашими лидерами, лидерами наших стран. И, конечно, для нас это очень важно. Важно в плане торгово-экономического сотрудничества, гуманитарной сфере. В общем-то, если говорить о сотрудничестве между нашими странами, можно ответственно заверить, что это сотрудничество развивается абсолютно по всем направлениям. Для нас, несомненно, очень важно взаимодействие по межпарламентской линии. Мы сегодня очень тесно работаем с Всекитайским сотрудничеством. собранием народных представителей.
1: Наталья Качанова отметила, совместные инновационные разработки – это то, что укрепляет нашу экономику и взаимодействие с Пекином на всех уровнях. В качестве успешного примера – предприятие Белджи, где побывает китайская делегация. Ряд соглашений о сотрудничестве подписан на Международном форуме экономического сотрудничества в Минске. Представители Беларуси, России, Китая и Объединенных Арабских Эмиратов подтвердили заинтересованность во взаимодействии в различных сферах – от инноваций до промышленности. На масштабную диалоговую площадку съехались около 250 делегатов из 15 стран. Особое внимание на форуме – туризму, искусственному интеллекту, развитию современной среды города и инвестиционному сотрудничеству. Мы уже внедряем в отдельные проекты элементы искусственного интеллекта. Здесь интересен опыт наших соседей, также больших мегаполисов. В свою очередь, белорусская столица готова делиться своими успешными наработками в туризме, ЖКХ, образовании, отметил первый зампредседателя Мингорисполкома Александр Комендант.
9: 15 стран мира, повестка разнообразная. От экономики до инвестиций. Сегодня мы говорим активно о туризме. Минску есть что показать, Минску есть чем похвастаться, в хорошем смысле этого слова. Город Минск – это современный город, которому есть, безусловно, чему научить наших партнеров. Форумы всегда работают на будущее наши проекты. Сегодня инвестиции привлекаются в город Минск из нескольких десятков стран. Активно мы сегодня сотрудничаем с китайским направлением, с Средней Азией. Широко на повестке стоит Узбекистан, Объединенные Арабские Эмираты. Все это, безусловно, зарождалось именно на подобных форумах. Это первые контакты, которые реализовываются уже в реальный проект. А вы знаете, сегодня город Минск активно сотрудничает с городами-побратимами. В городе Минск мы общаемся с нашими регионами, побратимами, мы видим большой интерес. Кому-то интересна сфера туризма, кому-то интересна сфера ЖКХ, кому-то интересна сфера образования. Мы сегодня на форуме готовы обсуждать все эти темы, готовы делиться своим опытом для того, чтобы привносить наш опыт в развитие других городов и чему-то учиться у соседей.
1: Добавлю, белорусская столица уже в пятый раз собирает партнеров для укрепления международных экономических связей. В сельскохозяйственных организациях и крестьянско-фермерских хозяйствах Беларуси намолочено 9 миллионов 205 тысяч тонн зерна. В разрезе областей в лидерах центральный регион, где собрали более 2 миллионов 400 тысяч тонн урожая. В Гродненской области свыше 1 800 тысяч тонн. В Брестской более 1 600 тысяч. Аграрии Могилевщины намолотили свыше 1 200 тысяч тонн. В Гомельской области собрали более 1 000 000 тонн урожая. Аграрии Витебщины приближаются к 1 000 000 намолоту. Также в хозяйствах идет сбор других культур. Сахарной свеклы в стране накопано почти 900 тысяч тонн, убрано с 19% площадей. Картофеля в закрома заложено 120 тысяч тонн. Озимых зерновых на зерно всеми регионами посеяно на площади 283 тысячи гектаров. Это 19% от плана. Минсельхозпрод определил предельные цены на плодово продукцию на период межсезонья 2026-2027. Об этом информирует национальный правовой интернет-портал. Цены определены для картофеля, свеклы, моркови, капусты, лука и яблок урожая 2026 года. Они касаются продукции, реализуемой производителями юридическими лицами для выполнения государственного заказа без учета затрат на хранение, а также продукции, поставляемой заготовителем в рамках государственного заказа с учетом затрат на хранение. Межсезонье для картофеля, моркови и свеклы длится с 15 ноября 2026 года по 31 мая 2027 включительно. Для капусты, лука и яблок в межсезонье установлено с 15 ноября 2026 года по 30 апреля 2027. Постановление вступило в силу с 1 сентября. Мирное небо над головой, семья, крепкое здоровье и стабильный доход наиболее важны в жизни белорусов. Об этом свидетельствуют результаты масштабного комплексного республиканского социологического исследования, которое касается актуальных вопросов социально-экономического развития. Его проводил Институт социологии Национальной академии наук Беларуси по заказу BC. Представленный анализ не только отражает пульс общества, но и позволяет оценить устойчивость национальной модели. В центре внимания – качество жизни людей, материальное положение и другие приоритеты. Что касается недвижимости, 10% опрошенных заявили, что им хватает средств на строительство дома или квартиры. 54% респондентов отметили, что не тратят деньги на эту статью расходов. 89% 6,5% опрошенных ответили, что им хватает средств на квартплату и оплату коммунальных услуг. В 2021 году, к слову, этот показатель был около 76%. Как отметила начальник отдела экономического анализа Управления внутренней политики БЕСИ Ирина Русак, это также индикатор того, что за последние 5 лет социально-экономическое положение белорусов улучшилось, повысилась уверенность, понимание завтрашнего дня и перспективы стали более стабильными.
10: Еще одна интересная сфера – досуга и отдыха. Виден запрос, так как у нас растет уровень материального благосостояния за последние годы, это отмечает наша статистика. Хочется отдыхать, пользоваться услугами туризма. И здесь у нас высокая также удовлетворенность, рост практически в 2 раза. Туризм – это также приоритет нашей программы социально-экономического развития. И индикаторы за 2025 год говорили, что 2 миллиона официально зарегистрированных туристов внутри страны – это люди, которые воспользовались услугами и сервисами каких-то туристических компаний.
1: Для большинства белорусов, более 80% опрошенных, наиболее важным в жизни является здоровье. Свыше 65,5% опрошенных заявили, что им хватает средств на оплату лечения и медикаментов. 5 лет назад этот показатель составлял чуть больше 41%. Конечный результат этой тенденции выражается в повышении долголетия. Свыше 56% респондентов заявили, что не тратят средства на алкогольную продукцию и табачные изделия. На вопрос, как вы оцениваете материальное положение вашей семьи, более 82% респондентов ответили «хорошие». По словам экспертов, это говорит о том, что политика государства, которая проводится на протяжении 3 десятилетий, ориентирована на повышение благосостояния населения. В опросе приняли участие более 2000 респондентов из всех регионов страны. Исследование охватило преимущественно городское население. Каждый 5-й участник анкетирования проживает в сельской местности. Национальный статистический комитет разработал систему стат-показателей для оценки развития креативной экономики в Беларуси. Она содержит индикаторы, характеризующие креативную экономику в целом. В их числе индикаторы макроэкономического и внешнеэкономического вклада, труда, инвестиционной активности, а также финансовые результаты. Также в систему входит набор показателей, отражающих развитие отдельных индустрий креативной экономики – архитектуры, рекламы, издательского дела, кино- и видеопродукции, фотографии, музыки, художественного и литературного творчества и другое. Вклад креативной экономики в ВВП за прошлый год составил 4,3%.
0: Картина дня.
1: Мир сегодня вспоминает трагедию, которая всколыхнула всю планету. События 11 сентября 2001 года в США стали крупнейшим терактом в истории человечества. Тогда преступники захватили 4 пассажирских самолета, 2 из которых направили на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Около 3000 человек погибли, еще 1000 получили ранения и увечья. Для Вашингтона это стало поводом для новых конфликтов. Сперва вторжение в Афганистан под предлогом того, что талибы якобы скрывали Усаму Бен Ладена, предполагаемого организатора терактов. Потом Ирак. Химического оружия там так и не нашли, но главу государства убили, а страну уничтожили. Далее Ливия и Сирия. Тем не менее, теракт 11 сентября заставил все человечество задуматься о самом ценном – мире и спокойствии. Спустя 25 лет вопросы противодействия терроризму и глобальной безопасности по-прежнему актуальны. Еврокомиссия объявила о выделении Киеву дополнительных 6 миллиардов евро на нужды обороны. Средства направят на закупку продукции в сфере ПВО и противоракетной обороны, а также на приобретение боеприпасов, беспилотников и оборудования для радиоэлектронной борьбы. В документе подчеркивается, что финансирование направлено на поддержку оборонных закупок Киева. Украинская сторона сможет приобрести, в частности, американские ракеты ПАК-3 для комплексов «Патриот». Средства выделены в рамках кредита Украине объемом 90 миллиардов евро. Польские евродепутаты, лидер ультраправой партии Конфедерации польской короны Грзегорз Браун уничтожил памятник боевикам ОУН-УПА в населенном пункте Долгобычев на границе Польши с Украиной. Политик на своей странице в X разместил видеозапись, на которой видно, как он и еще один мужчина наносят удары по обелиску топором-молотком. Браун указал, что памятник оскорбляет память жертв украинского геноцида против поляков и потребовал снести его с помощью профессионального оборудования сразу же после фиксации преступления бандеризма. В годы Второй мировой войны организация украинских националистов действовала в сотрудничестве с немецкими разведывательными органами, ведя борьбу против советской власти. В 1943 году на ее базе была создана украинская повстанческая армия. С февраля того же года украинские националисты под руководством Бандеры и Шухевича Цесаревича начали массовое уничтожение польского населения на Волыни. Кульминация пришлась на 11 июля 1943 года, когда отряды АУН-УПА атаковали около 100 польских населенных пунктов. Жертвами стали порядка 100 тысяч человек, в основном женщины, дети и старики. Эти события вошли в историю как «Волынская резня».
0: Картина дня.
1: В преддверии Дня народного единства в нашей стране проходит общественно-политическая акция «Беларусь одиная». Открытый разговор о ценностях, которые объединяют поколения, сегодня прошел в Копольском государственном колледже. Вместо лекции – живая беседа молодежи со сверстниками. Говорили о том, как в первой половине прошлого века белорусские земли были искусственно разделены, а спустя годы вновь обрели целостность. Почему дата 17 сентября 1939 года стала точкой отсчета для современной независимой Беларуси. Среди спикеров сегодня лидер молодежного движения «Искра» партии «Беларусь» Ярослав Давыденко.
11: Мы продолжаем разъяснять молодежи особенности нашего самого молодого, но от этого не менее важного нашего праздника Дня народного единства. Рассказываем его предысторию, рассказываем его значение, почему вообще такой праздник был учрежден нашим президентом. И, конечно, слышим обратную связь от молодежи, о том, как она праздник воспринимает, как она к нему относится, и будем работать дальше.
1: Общественно-политическая акция «Беларусь одиная», которую проводит Белорусское общество знания, продолжает свое шествие по регионам страны. До 17 сентября экспертные группы посетят десятки учебных заведений и предприятий по всей республике, чтобы в канун праздника еще раз напомнить силу белорусов в их единстве. В Минске дали старт 16-му сезону масштабного молодежного конкурса проектов «100 идей для Беларуси». Площадкой стала Национальная академия наук. Там собрались молодые умы со всей республики, представители ведущих вузов и исследовательских центров. В новом сезоне участников разделили на 3 возрастные группы. Эксперты выберут лучших в 10 ключевых номинациях – от энергетики, медицины и агропромышленных технологий до информационной безопасности и бизнес-идей. В каждом направлении отметят по 3 проекта. Среди участников конкурса – учащиеся Могилевского государственного областного лицея номер 1 Алина Карелина.
12: У меня есть проект в бьюти-сфере, который я хочу реализовать. Мне очень интересно с детства косметика и всякие бьюти-препараты, как они влияют на организм. Хочу пообщаться с экспертами, получить от них полезные советы для реализации моего проекта.
1: Первый секретарь Центрального комитета БРСМ Владимир Павловский отметил, что проект «100 идей для Беларуси» зарекомендовал себя на протяжении 15 сезонов, привлекая все больше талантливой и одаренной молодежи. Если посмотреть на статистику, более 20 тысяч заявок было подано за весь период, и свыше 3600 проектов получили поддержку и были реализованы. Сейчас главная цель – достучаться до каждого молодого человека с идеей, который еще не представил ее для обсуждения.
13: Мы видим потенциальных участников, поэтому, конечно же, первостепенный этап – это информационный, то есть донести до каждого молодого человека, что его идея сейчас как никогда актуальна, для того, чтобы он не думал, что где-то его не заметили, где-то его, возможно, не услышали и так далее. Поэтому сейчас мы первостепенно делаем именно упор в информационном пространстве.
1: В проекте могут участвовать молодые люди в возрасте от 14 лет до 31 года, включая коллективы до 3 человек. Также предусмотрена отдельная категория для молодых ученых, работающих в учреждениях высшего образования и организациях, подчиненных Национальной академии наук. В эту категорию входят доктора наук до 40 лет, кандидаты наук, специалисты с высшим образованием без ученой степени, а также аспиранты и магистранты до 35 лет. Для обеспечения транспортного обслуживания массовых мероприятий, приуроченных ко Дню города Минска и запланированных на 12 и 13 сентября, в Минском метрополитене будет скорректирован график движения поездов. В субботу с 9 утра до полуночи интервал между поездами на 1-й Московской и 2-й Автозаводской линиях составит 4 минуты, а на 3-й Зеленолужской линии 7 минут. Уменьшение интервалов движения поездов направлено на повышение комфорта пассажиров. В преддверии и во время праздничных мероприятий Минский метрополитен рекомендует пассажирам заранее приобретать жетоны и проездные билеты. А у меня на этом все. С вами была Татьяна Щербина. Всего вам доброго.
0: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы.

0: Полин Припев на Альфа-радио.
1: В России мужчина уехал на неделю, оставив кота в запертой квартире. Через несколько дней обеспокоенные соседи обратили внимание на крики животного. Полицейские вместе с родственниками владельцев вскрыли дверь. Специалисты управления ветеринарии осмотрели кота и выяснили, что он ни в чем не нуждался, а кричал просто от скуки. О недостатке внимания спели голосы с места.

0: Политприпев. В понедельник, среду и пятницу в 20:45 на Альфа-Радио.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
2: Спасатели усиливают контроль на водоемах страны. По оперативным данным, с начала купального сезона утонули 117 человек, из них 9 детей. Купайтесь в специально отведенных и оборудованных местах, где дежурят спасатели. Не заплывайте за буйки и другие ограждения. Всегда контролируйте детей, не оставляйте их без присмотра ни на секунду. Запретите им самостоятельно ходить на водоемы. Категорически запрещено купаться в состоянии алкогольного опьянения. Не купайтесь в одиночестве и в ночное время.
3: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
4: Ты слушаешь Альфа-Радио.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске и Бресте ожидается плюс 16-18, в Могилеве и Гродно плюс 17-19, в Гомеле 16-18 выше нуля, в Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Гомеле временами дождь.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: 17 сентября 1939 года – дата, когда восторжествовала историческая справедливость. В этот день белорусы, разделенные вопреки их воле, снова обрели единый дом и общую судьбу. День народного единства заложил фундамент суверенной Беларуси. Наша сила и гордость в единстве.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

Альфа Радіо. Радіо твоєго дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
1: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» на Альфа-радио. Хроника событий, пятница, 16+.
1: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Виктория Клементенок. Здравствуйте.
0: Дайджест. События дня.
1: Президент Беларуси ознакомился с развитием и практическим использованием в войсках систем связи. Александр Лукашенко подтвердил планы продолжить проверки готовности в войсках. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин посетил Минский моторный завод. На повестке рассмотрение стратегии дальнейшего развития отечественного двигателестроения. Председатель Совета Республики Наталья Качанова встретилась с делегацией Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая.
0: Что происходит?
1: Президент Беларуси сегодня посетил общевойсковой полигон Абус-Лесновский в Барановичском районе Брестской области, где знакомился с развитием и практическим использованием в войсках систем связи. Главе государства доложили о назначении, составе, боевых возможностях, перспективах и направлениях развития войск связи Беларуси с учетом опыта современных вооруженных конфликтов, а также о состоянии системы управления вооруженных сил и ходе оперативно-специального учения войск связи. По прилете главы государства на полигон министр обороны Беларуси Виктор Хренин проинформировал Александра Лукашенко, что за последнее время система управления войсками полностью изменена. Причем речь идет не просто об управлении армией, но и всей военной организацией государства и силовыми структурами. Надежной связью будет охвачен и гражданский сектор. Во время посещения общевойскового полигона Абус-Лесновский Александр Лукашенко провел совещание с военными. Сегодня оперативный обмен данными, защищенность каналов и скорость принятия решений напрямую определяют стратегическое преимущество на поле боя, гарантируют точность выполнения боевых задач и безопасность всего личного состава, сказал глава государства. В условиях, когда весь мир стремительно развивает информационные технологии, средства разведки, радиоэлектронной борьбы и подавления, отставание в данном вопросе подобно смерти. Именно поэтому большое внимание в развитии наших вооруженных сил и в целом военной организации государства мы уделяем и будем уделять модернизации системы связи. Александр Лукашенко отметил, что одним из действенных элементов является выполнение мероприятий оперативной подготовки, в рамках которых проводится оперативно-специальное учение войск связи вооруженных сил.
2: Мы собрались, чтобы обсудить вопрос развития системы связи наших вооруженных сил, не только армии. Актуальнейший вопрос базового обеспечения военной безопасности стран. Министр обороны сказал главные слова. Раньше, цитирую, вы и мечтать не могли о том, что имеете, какая система у нас сейчас связи и средства связи. Ну, это хорошая характеристика. Ну, давайте посмотрим, что на самом деле. Еще раз хочу напомнить, что несколько лет назад, понимая, что у нас связь не соответствует тому уровню вооруженных конфликтов, которые происходят в мире, мы это понимали. Посещали и Оршу, Барановича там и так далее. Предприятия, которые занимались производством средств связи, была поставлена задача перед руководителем военно-промышленного комплекса нашего оснастить армию современными средствами связи. Вот сегодня посмотрим, как выполнена эта задача. Предупреждаю, все должно быть честно, объективно. Ну и я не вижу, зачем не объективно со стороны наших вооруженных сил, прежде всего, армии. Вам воевать и использовать те средства связи, которые генерал Пантус вам поставит на вооружение. Поэтому я доверяю вам, затем не менее предупреждаю, чтобы мы объективно рассмотрели этот вопрос. Не может быть никакого сопротивления, обороны, наступления, не может быть войны без связи. Нет связи, нет управления войсками, погиб.
0: Это важно.
1: Александр Лукашенко напомнил об опыте современных вооруженных конфликтов, который показывает, что важнейшая роль отводится управлению войсками. Говоря о значении систем связи в войсках, он заметил: «Стреляем и передвигаемся уже неплохо, но для того, чтобы стрелять и передвигаться, нужны определенные команды, которые в случае конфликта будут передаваться через средства связи. Поэтому мы хотим посмотреть, кроме пулеметов, автоматов, пистолетов, ракет, танков и других бронированных машин, как будем управлять этим комплексом. Для этого нужно нужна система связи, чтобы в целом государство управлялось в случае конфликта, и средства этой связи, подчеркнул глава государства.
2: Внешнеполитическую повестку знаете, агрессивную риторику в адрес Беларуси вы видите, наблюдаете. Разведка в отношении Беларуси ведется достаточно открыто, почти наглую, периодически фиксируем разного рода провокации, нарушения воздушного пространства. Но не это главное. Главное заключается в том, что наши соседи сегодня тратят миллиарды долларов на вооружение своей армии. Как правильно я сказал, вот тут мне такие меня ориентируют в наглую. Не только учение у границ, но и создание новых частей, новых, можно сказать, армий, которые разворачиваются прямо на границе Беларуси. Что это такое? Для нас, военных людей, все очень даже понятно. Поэтому нам надо, как я говорил, когда-то открыто, честно готовиться к войне, чтобы ее избежать. Мы должны быть готовы всегда к адекватной реакции, если вдруг что-то случится. Опыт современных конфликтов вооруженных показывает, что важнейшая роль отводится управлению войсками. Если мы не можем управлять войсками, такие войска нам не нужны. Там, где система выдерживает удары, там, где командиры, руководители всех уровней власти и армии, вооруженных сил управляют боем и системой в целом, от этого зависит итог конфликта любого. За примерами ходить не надо. Далеко возьмите Ближний Восток, Иран. Выдержали удар 1000 ракет и бомб. Миллиарды. 100 миллиардов называется цифра. Думаю, значит, нам больше. Соединенные Штаты Америки потратили на то, чтобы решить вопрос с Анатолием. Но результатов не добились. Система управления продемонстрировала устойчивость, насколько это возможно, или перестала работать, и управление было обеспечено. Сегодня оперативный обмен данными, защищенность каналов и скорость принятия решений напрямую определяет стратегическое преимущество на поле боя, гарантирует точность выполнения боевых задач и безопасность всего личного состава. В условиях, когда весь мир стремительно развивает информационные технологии, средства разведки ради электронной борьбы и подавления, отставание в данном вопросе подобно смерти. Именно поэтому большое внимание в развитии наших вооруженных сил в целом организации государства мы уделяли и будем уделять модернизации систем связи. Одним из действенных элементов является выполнение мероприятий оперативной подготовки, в рамках которых проводим оперативно-специальные учения войск связи вооруженных сил.
1: Александр Лукашенко также ознакомился с современными средствами и комплексами связи, стоящими на вооружении войска, а также перспективными средствами связи, выпускаемыми предприятиями Госкомвоенпрома. Главе государства было доложено, что вооруженные силы имеют комплекс необходимых средств связи, которые позволяют управлять войсками в современных условиях. Это в том числе различные станции спутниковой тропосферной связи, радиорелейные станции, мобильные телекоммуникационные комплексы, командно-штабные машины. Речь шла о дальнейших планах по оснащению войск средствами связи с учетом опыта современных конфликтов, как за счет поставки новых образцов, так и модернизации уже имеющихся. Александр Лукашенко подтвердил планы продолжить проверки готовности в войсках. Об этом глава государства заявил журналистам на полигоне Абус-Лесновский. Президенту был задан вопрос, стоит ли задача проверить весь силовой блок с учетом прошедшей в начале года масштабной проверки вооруженных сил, а теперь внутренних войск МВД. Александр Лукашенко привел пример, что в настоящее время по его поручению проверяют артиллерийскую бригаду, а до этого проверялись танковые и мотострелковые подразделения. «Делаем все, как будет в войне», — сказал президент, отметив, что при проведении таких проверок используется опыт современных военных конфликтов. «Готовимся к войне, чтобы ее не было», — подчеркнул белорусский лидер. Во время посещения полигона Абус-Лесновский в Барановичском районе Александр Лукашенко также пообщался с журналистами. Таковы основные темы этого дня. С вами была Виктория Клементенок. До новой встречи.
0: Хроника событий на Альфа-Радио.

Афарадіо. Радіо твоєго дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске и Бресте ожидается плюс 16-18, в Могилеве и Гродно плюс 17-19, в Гомеле 16-18 выше 0, в Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Гомеле временами дождь.

Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Бресте ожидается плюс 16-18, в Могилеве и Гродно плюс 17-19, в Гомеле 16-18 выше 0, в Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Гомеле временами дождь.

по радио. Радио твоего дня.

0: Ответ. Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Бресте ожидается плюс 16-18, в Могилеве и Гродно плюс 17-19, в Гомеле 16-18 выше 0, в Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Гомеле временами дождь.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Бресте ожидается плюс 16-18, в Могилеве и Гродно плюс 17-19, в Гомеле 16-18 выше 0, в Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Гомеле временами дождь.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Бресте ожидается плюс 16-18, в Могилеве и Гродно плюс 17-19, в Гомеле 16-18 выше 0, в Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Гомеле временами дождь.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Бресте ожидается плюс 16-18, в Могилеве и Гродно плюс 17-19, в Гомеле 16-18 выше 0, в Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Гомеле временами дождь.

Это Альфа-Радио. Хиты на каждый день.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Бресте ожидается плюс 16-18, в Могилеве и Гродно плюс 17-19, в Гомеле 16-18 выше 0, в Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Гомеле временами дождь.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Бресте ожидается плюс 16-18, в Могилеве и Гродно плюс 17-19, в Гомеле 16-18 выше 0, в Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Гомеле временами дождь.